0: И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в высшее знание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии. И эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
1: Алеф. Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия, он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы: «Забота в сердце человека говорит другим». То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило: нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бальсулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос: в чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища»? Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе. поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовным и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания. То есть Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова: «Постижение величия зависит полностью от окружения». И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большой получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью с пятого тома Шлаве Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авот. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился, все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора, и нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельные». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать. И даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, что заложено в его природе, и человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого свободного пространства. То, что сделала Малхут Бесконечности, которая сократила себя.

0: чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать, под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться. Уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку, еще раз, она исходит из... Тогда она исходила бы из моей природы, от Творца, а я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
1: Адам Аришон, Шитхалек, Ле Шишим Рибо.
0: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще. Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю. Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным.

0: И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, Адама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
1: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
1: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Но прежде всего, он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие, сякие, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желанием получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю, это как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу, она может делать все, что хочет. То есть она говорит, отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в Йошер, с помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец. Ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинаты свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на Ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Апсак?
1: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека... Нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
1: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
1: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, всевозможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется... Чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния, и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, И тогда я буду положительным примером, и тогда потребую от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
2: Вот.
1: Еще.
3: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
1: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Неживое животное, растительное, говорящий Орен. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди меня. Есть такая статья. То есть... Вопрос простой. Есть шореш, алиф, бет, гимель, далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш, алиф, бет, гимель, далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так он дал, изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор, желание, оно твое. Сила, конечно, не твоя, ты не способен. Сила — это псах, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
3: А как я могу жить?
1: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых килим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решением. Что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимость желания получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждая в желании получать ради получения, и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
2: Ну,
1: дай мне, я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все.

0: עוד שאלות בינתיים?
1: יש פרסה פקשת?
0: חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן.
1: קרמיציה אני כבר נהיית, אה?
0: איך?
1: שטו?
2: Как можно?
1: Куф тет вав 115.
0: Вав. О, я думаю.
1: 115. О.
0: Дав. Куф мембет.
1: 142 шамати. Куф мембет. Но он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень. Исправление. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, которая господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш. Находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания.
0: Видишь?
1: А власть хозяина господствует на ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, вследствие того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так сделал. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительно это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. Немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже могу сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне, в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правила всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения, в частном отношении, похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально, каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется?
2: Стебель.
1: Да, росточек. Он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное. А у животного — да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина, то есть может работать в свойстве отдачи, и он не подчинен окружению, ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые различаются. Но больше своего существования оно почувствовать не может. То есть животное живет внутри себя, оно не может выйти из себя и увидеть себя со стороны. Нет у него для этого еще внутренних сил. То есть у него нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего — это не то, что я ощущаю другого. Животные тоже ощущают другого. И они тоже могут помогать друг другу. Это не называется ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующее свойство, что он поступает против желания хозяина, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о них и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительные келим. Так что он приобретает прежде всего, конечно, келим, заботится о другом, но этим он приобретает кли, а потом может удостоиться того же, чего удостоится другое. Наполнение этих келим.
2: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, и в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
3: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получать над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
2: Еще раз.
3: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
2: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия. И мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем, раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства. И начни только делать это, и сразу увидишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противиться этому. Если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра. И ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет. И еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
3: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причиняет тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит. Там, где я ощущаю зло, но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
2: Я не совсем понимаю тебя.
3: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, это ведет тебя к отдалению от Творца.
2: То есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь и насколько сила разъединения между разбитыми килиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там наши идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели, тогда я решаю, что моя природа — это зло.
3: Но вы устанавливаете это...
0: Если фанай, если мамаш...
2: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а нет природы каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
3: Но если сюда приходит...
2: И тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
3: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
2: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
3: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
2: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
3: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
2: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
3: Эмоционально.
2: Между нами. В объединении. В чувстве.
3: Да, чувственно я не вижу.
2: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит. Верно? Это скрытие. Ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит в связи? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причиной и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли он раскрывается.
3: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
2: Что ты хочешь? Я не понимаю.
3: Как чувственно это ощутить?
2: Ты не чувствуешь это в чувстве, я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить, хорошо? Он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
3: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
2: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения между вами и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там, именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей, тот, кто каждый раз строит более эффективное окружение для этого, он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, хоть убей меня, но я...
3: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
0: Okay.
2: Да.
3: Что это за выясненное требование? Я хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
2: Еще вопрос.
3: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
2: Что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий. Я должен поверить ему и начать работу.
3: И это называется смирить тело?
2: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, которые Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал, который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
3: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
2: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
3: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени. Против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния. Я говорю, что это в духовном. Не в духовном. Наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
2: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса? Да, 70, 80, 90 килограмм. Да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне. То есть, а здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать, это то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое выше знание? Выше знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется выше знания. Допустим, я вижу что-то. Автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. И я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется выше знания, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление. И это называется силой сокращения.
3: Так какова ценность понятия «выше знания» в нашем состоянии?
2: В нашем состоянии вот это понятие «выше знания» называется то, что я принимаю совет кого-то более великого, чем я, и делаю его своим знанием. То есть это называется выше моего предыдущего знания, но все равно я действую внутри своего знания. Но это называется выше знания. То есть я убеждаю себя в том, что он говорит мне еще раз и еще раз и еще раз. Я читаю, я хочу убедить себя, и тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знание, чтобы увидеть, что это мне на благо.
3: А если просто скажет, согласился?
2: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
3: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
2: Вдруг после этого, когда ты падаешь, то тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
3: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Ты видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
2: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину и что?
3: С его точки зрения увидеть пазл побольше, как бы.
2: Ты видишь некую картину.
3: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину. И так мы расширяем картину, мы видим большую картину. Видим больше.
2: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Да, может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей, товарищи как зеркало, в котором я вижу себя и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу. Работая с товарищами, я не могу раскрыть. Это не то, что мы просто беседуем.
3: Но я вижу детали, которые не видел. И когда я беседую...
2: Ну хорошо, ты беседуешь со мной, ты видишь какие-то еще детали, ты расширяешь свой кругозор. Да, нормально, ну все так делают в нашей жизни. При этом ты не раскрываешь вещи, которые против природы. Ты не работаешь целенаправленно, чтобы раскрыть что-то, чего нет в творении. Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
4: שיעור אדיר. כמה דברים.
2: Да, прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора, что это может раскрыться человеку, когда он работает в группе и помогает раскрыть ему ненависть, противостояние. И это все проявляется в его природе. И еще зацепило то, что нужно помнить, что зло или добро — это не то, что находится в самом человеке, а зло и добро — это относительно объединения или разъединения. Объединение — это добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом там раскрывается настоящее зло.
3: Да, именно по поводу злого начала. Раскрытие его находится только в группе из общей цели прийти к свойству отдачи и любви. Это Творец. И никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение

0: и прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
1: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилие. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
0: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит связи между нами? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами. И мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
1: Основы работы в группе, понимать смысл раскрытия зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
0: Если мы будем использовать разделение между нами как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами мы можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин и работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим. На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого. Все, что произошло с выходом мира Никудим, Катнут, Гадлут, как разбились килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее. Но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
2: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Махсом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, а так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош да Бавеима с соединением с Магальт Вейнам, да Бавеима, Ишсут, Рош Дат. Многое происходит во время разбиения Келим. У нас есть 8 распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет Кли, говорит Кетер, Абаваима, Зон, и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется 8 Малахим, слово Малхут, 8 царей Малахим, слово Малхут. 8 распространений, в которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется 8 царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдома. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
1: Почему Малхут поднялась в Бину?
2: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл, Решимот, которые получили Никудот Десак от Негиды Гальгальта, на них не было экрана, чтобы не дать свету распространиться вниз от Парсы в получающий Келим, Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да, еще.
1: Разбиение Келим — это подготовка к разбиению скрижалей?
2: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да, то есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс, и они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, и разрушение первого и второго храма, все, что произошло при спуске ступеней сверху вниз, разумеется, и грех древопознания. А здесь 8 разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не 8 разбиений, где каждое... о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из 8 распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижалей и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как, что там произошло и что является результатом этого в нашем мире, и как это все влияет на наши дни, и о чем мы должны заботиться, видеть, делать. Мы это потом посмотрим. Пока что мы говорим только о вещах, которые очень далеки от нас, о корнях всего.
1: Сколько времени в том мире, что человек вернуться, вот повторять этот материал, как это выражается все?
2: Что значит практическая аллаха?
1: Как прочувствовать все эти вещи, понять их?
2: Как понять все эти вещи? Понять их можно... Я не буду врать. Написано в предисловии к учению Десяти Сферот. Там написано от 3 до 5 лет. От 3 до 5 лет. Это период, который Бааль Сулам приводит для человека, у которого есть энергия, желание. Не просто, что человек вот так вот начинает ждать, включил стопер. Нет, это не поможет. Нужно работать. Что значит работать? Учиться несколько часов в день, быть связанными.
1: Каждый день? Я понял, что нужно вызывать на себя окружающий свет.
2: Если ты изучаешь правильную книгу, что значит правильную? Было много каббалистов. Почему мы изучаем именно книги вот этого последнего каббалиста, Рава Юда Ашлага? Прежде всего, он близок к нашему поколению. И он в особенности писал для нашего поколения. Его книги написаны как учебные книги. Есть книги других великих каббалистов, которые, может быть, были и больше, чем он, мы не знаем, но они не писали для тех людей, которые должны подниматься. Они писали это для других людей, тоже для каббалистов или для себя. Он написал это именно для нас. И, то есть, его книги предназначены для того, чтобы с их помощью действительно притягивать этот окружающий свет. Это первое. А второе, в то время, когда ты учишься, ты обязан учиться в группе. В одиночку у тебя не будет достаточной силы желать притянуть окружающий свет. Этот окружающий свет, который мы изучали, мы учили так, что есть желание, общее желание, которое называется душой. Внутри этой души есть что-то, что называется точкой. Так окружающий свет, он действует на эту точку. Окружающий свет действует на эту точку. Теперь, если здесь есть такие, кроме этой, еще, скажем, 50 душ, так у тебя есть окружающий свет в 50 раз больше. Я говорил, что это даже не в 50, а намного больше. И когда сидят 50-70 душ вместе, чтобы были 50 душ вместе, тебе нужно отменить свое эго и соединиться со всеми. Так сила желания, оно тогда намного больше. Это даже не в 50 раз больше, это еще умноженное на усилие. Как пишут усилие? Юд гимл. Айн где-то должен быть. Айн. Так? Прекрасно. Не поможет, я не помню. Понимаешь, так если ты сидишь еще с 50 людьми, ты увеличиваешь этот окружающий свет таким очень серьезным образом. Если бы в одиночку ты пришел к постижению, скажем, ну, скажем, в течение 2000 лет, 3000 лет, то с группой ты можешь прийти за 2-3 года. И я не преувеличиваю. Да. Разница между 2000 лет и 2 годами. И кроме того, инструктаж без этого невозможно. Ты должен прийти к состоянию, к которому ты не знаешь, как идти. Идти, делать такие шаги, о которых ты ничего не знаешь. Тебе нечего проверять.
1: Может возникнуть состояние, что человек учится в группе, есть рав, год или полтора, но он пока не может связать заповеди, шаббат. Вы понимаете? И может возникнуть такое состояние, что он учит их и не может выполнять вот эти заповеди.
2: Какая связь с выполнением субботы, с соблюдением субботы?
1: Это не влияет?
2: Оставь эти света.
1: Я не понимаю.
2: Ты не понимаешь. Учись так, через полтора года поймешь. Увидим. Мы говорим о том, как подниматься отсюда в духовный мир. Если для этого нужно делать что-то в этом мире, допустим, как мы сейчас учили, что нужно слушать рава, нужно изучать определенные книги, соединяться с товарищами в группе, это нам уже понятно, что нам нужно. Если потребуется еще что-то делать, может быть, потребуется. Я не говорю, что нет. Но еще раз, все должно быть только при условии, что ты делаешь это, чтобы прийти к духовному. А не просто начинаешь тут не для какой иной цели. Теперь ты видишь то, что он здесь пишет? Предисловие к учению 10 сферот. Я снова говорю, учение 10 сферот — это главная учебная книга наша в Кабале. Вот эти 6 томов. Очень много материала, более 2000 страниц. И он говорит так. Написано, что трудился и нашел верь. И что, как может быть, что человек прикладывает усилия и не находит, то есть не входит в духовное? Так он говорит, это может быть, если он, может быть, выполнил количество усилий, то есть достаточное количество часов учебы, учился, но пренебрег качеством усилия, то есть не вложил свое знание и сердце в учебу, чтобы привлекать этот окружающий свет, который вносит веру в сердце человека. Верой называется свет, который должен прийти. Но в любом случае он говорит, что написано от 3 до 5 лет. Если еще не прошло эти 5000 лет, в соответствии с Раби Йоси, здесь в начале, да, или 3 года, по мнению Раби Йоси. Короче, есть период, ты будешь учить. Нужно прочитать 2 листа, чтобы понять, о чем говорится, но... Говорят, что до 3 лет достаточно, чтобы прийти, то есть войти в духовное и стать каббалистом. Для такого парня, как ты.
1: А что это даст мне?
2: Что это даст? Я не знаю, для чего ты сюда пришел. В любое место ты знаешь, для чего ты идешь, а здесь ты не знаешь, для чего пришел. Что это дает, я скажу тебе. Что происходит с человеком, который проходит махсом? Что значит махсом? У нас есть

0: There's not no end of.
1: У нас есть бесконечность. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Миры, затем есть Махсом, барьер, дословно, и этот мир. Человек, который проходит Махсом, что происходит с ним? Что происходит? Прежде всего, мы, когда находимся здесь, в этом состоянии, я нарисую тело одно, имеется в виду человек, душа, скажем, сердце. То, что мы делаем в нашем сердце. В нашем сердце проходим различные желания. Эти желания поднимаются наверх. Поднимаются наверх, входят здесь в некий механизм. Который называется, ну, неважно, как называется, операционной системой. И опускаются снова вниз. И это наша реакция. А это управление. Управление нами. То, что происходит, у нас нет связи одного с другим. Мы не знаем, как привести в действие высшую систему так, чтобы нам было хорошо. Я сегодня что-то делаю, думаю. Мысли, не нужны действия, что я там двигаю что-то, там что-то в этом мире. Говорится о желаниях, говорится о мыслях. Я сейчас привожу в действие свое «я» в качестве реакции на что-то, что входит в меня, и привожу это в действие правильным образом. И завтра, в результате этого, завтра это может быть через мгновение, неважно, я свыше получаю фидбэк, обратную связь, и ко мне приходит несколько ударов, и я не знаю, за что. Так что я каждый день получаю удары, но я ничему на этом не учусь. Ты чувствовал такое в своей жизни, да? Так а почему это так? Почему не дают... Почему из меня не делают что-то, что еще хуже собаки? Когда я все время получаю удары. Сколько человечество продвигается, изо дня в день все хуже и хуже и хуже. Никто в этом мире не счастлив. Но, может быть, если ты принимаешь наркотик, ты можешь себя немножко успокоить. Но так вот логичным, рациональным образом нет. Почему? Потому что мы не знаем, как действует этот механизм. Как мне работать над ним, чтобы он в ответ мне давал только хорошие вещи. Так прежде всего, когда ты входишь в духовное, ты уже понимаешь его. В чем-то, немножко, не полностью сразу, но потихоньку ты начинаешь понимать его, и с помощью этого ты начинаешь себя исправлять. Пока ты не вошел, ты полностью слеп. Ты не знаешь, что будет с тобой в твоей жизни. Никто из нас не знает. А тут ты не только знаешь, что тебе принесет завтра, ты планируешь свое будущее. Снова ты начинаешь понимать, что если ты это делаешь с целью кому-то что-то там повредить, то это будет действовать обратным образом. Но тогда ты это видишь, и ты этого уже не хочешь. То есть этот механизм, он действует в различных направлениях. Но таким образом, что исправляет тебя, чтобы ты делал хорошие вещи для себя и для других. И ты это уже делаешь с желанием, потому что ты видишь хороший результат этого. Не то, что ты должен верить, что нужно быть хорошим мальчиком. Ты видишь прибыль прямо глазами. Именно потому, что сверху, свыше нет времени, ты видишь это, что уже как произошедшее в этом мире, хотя оно произойдет позже. То есть тут есть понятие, что ты поднимаешься на уровень, на жизненный уровень совершенно иной.
2: Я могу исправить других?
1: И тоже, разумеется. Ну, нужно получить такую роль. Ну, каждый получает свою роль. Да, и он понимает, что нужно делать. То есть, прежде всего, ты становишься хозяином своей жизни. И кроме того, когда ты проходишь, ты поднимаешься наверх, ты перед собой видишь. Да, друзья, собственно, мы закончили шестой урок этого курса. Мы с Хаймом рекомендуем вам посмотреть урок от начала до конца. Все развитие кли до разбиения килим, там все это хорошо объясняется, и в конце Рав подвел итог, для чего все это. А сейчас мы хотим, чтобы вы задавали вопросы, у кого есть, или в учебном зале, или из мирового кли, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов и спрашивайте.
3: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות.
2: Может быть, чтобы помочь вам как-то так собрать мысли. Давайте вместе произведем, побеседуем в десятках, что мы слышали на предыдущих уроках, что мы слышали сейчас. Давайте выделим на это 5 минут, может быть, даже 6 минут. Итак, поговорим о том, что мы слышали, что мы хотим спросить об этом, и перейдем к вопросам и ответам.
1: Да, мы раскрываем свойства отдачи, любви для того, чтобы учиться и правильно вести себя в соответствии с высшей силой, с программой, и не сопротивляться, и не ходить с закрытыми глазами, а изучать истину и подталкивать всех к этому свойству отдачи и любви.
2: Учиться у каббалистов, которые близки к нам и ведут нас к цели самым эффективным образом, это Баля Сулам. То, что мы учим. Человек должен изучать в группе с Равом, с указывающими путь.
1: Мы говорили о восьми, распространениях, о разбиении восьми царей, разбиение, потому что Малхут примешалась к ним. А мы находимся здесь, ниже всех этих разбиений, в самом ужасном месте, где мы страдаем еще больше изо дня в день, только потому что не понимаем управления. Поэтому нужно быть в слиянии с Равом, с книгами, с группой, и не быть все время в разбиении.
2: Я бы добавил не со стороны содержания урока, а дух Рава. Видно, на каком он стремлении, насколько он энергичный. Такое желание передать эту науку, помочь людям прийти к слиянию с духовным путем, как достигается это, что получается из постижения, в чем проблема сейчас, какой механизм скрыт от нас, и как будет хорошо, если мы раскроем его, как это стоит. Да, 3-5 лет ты можешь это сделать, ну, останься. Потому что он знает, как работает желание получать, понимает это, живет в этом, хочет помочь каждому из нас, управляет желанием получать, чтобы привлечь еще свет, еще повлиять на нас, чтобы приблизить нас к истине.
1: Да, Рав говорил, очень важно слышать, в какой форме он об этом говорил, что сделал особого Баль Сулам, чем он отличался от каббалистов всех других поколений, которые писали или для себя, или для других каббалистов. А Бальсулам писал именно для нас, вот эту книгу писал, вот это вот руководство. И действительно, как Рав говорит, как Итай говорит, что чувствуется, что это реализуется через Рава. Он обучает так сильно людей, и Бальсулам только желал, чтобы было с кем говорить, о чем говорить. И прямо чувствовалась важность заставить человека понять, какова его роль. Как сказал каббалист, что каждый должен понять свою роль. И последнее — это планировать завтрашний день, чтобы мы сегодня тоже понимали еще лучше, как планировать наше завтра, наше будущее в десятке с товарищами, с группой, с книгами, как мы каждый день заново строим для себя вот это духовное пространство, в которое мы ежедневно входим заново.
2: Рав говорил о том, что если ты сидишь еще там с 50, то ты усиливаешь этот свет. Мы находимся в учебе очень серьезным образом, если, допустим, сам бы ты, у тебя это заняло 2000-3000 лет, а с группой это может взять 2-3 года. Это очень сильно, когда мы сидим вместе с товарищами и притягиваем свет, это великая честь вообще реализовывать совет Рава в группе.
1: Да, мы хотим сосредоточиться на качестве усилия, потому что это что-то, что иногда скрыто и непонятно, и нужно это выяснить, что это за качество усилия, которое позволит нам ускорить время и всем двигаться в правильном направлении.
2: И стоит пройти махсом, почувствовать, как действовать относительно управления, как управление воздействует на нас, что просить, чего не стоит просить. Мы слышали сейчас от фокус-группы, что стоит пройти Максом, и так мы поймем, как воздействует на нас управление, как мы можем воздействовать на него. И действительно, давайте послушаем сейчас вопросы, то, что говорилось на уроке, и здесь, и в мире. Включайте вопросительные знаки, ставьте.
1: Рав говорил о том, что написано, что нужно 3-5 лет, от 3 до 5 лет, чтобы постичь духовное. А с другой стороны, он говорит, что не нужно отсчитывать, нельзя включить стопер. Но ведь время, годы мы отсчитываем стопером. Почему используется слово «годы», если мы это не отсчитываем временем? Да, я слышал от Рава такое объяснение по поводу лет, что год — это шана, на иврите это шину, изменение, поэтому стоит считать изменения, которые человек проходит, а не время. Разумеется, это не по хронологическому времени, это не дни, месяцы, годы, а это изменения, которые человек проходит. И в конце объяснения Рав сказал, что нужно работать, нужно прикладывать усилия, мы об этом должны заботиться. Почему? Потому что когда мы прикладываем усилия, мы проходим изменения, свет приходит, свет действует, свет производит у нас изменения. И так, действительно, если мы это будем делать вместе, в заключении с товарищами, мы можем сэкономить много времени. Почему? Потому что свет будет действовать на нас сильнее, и он ускорит наше развитие.
2: Да, мы много лет слышали объяснение о понятии времени. Сейчас мы слышали 3-5 лет, слышали 2 года вместо 2000 лет. Это в другое время мы слышали, что да, 3-5 лет, но это время работает. Не просто время, когда ты сидишь со стопером, это не считается. От 3 до 5 лет — это время работы. Поэтому то, что важно, это смотреть на то, что я могу сделать, где я могу приложить еще усилия, и где я могу еще дать, еще объединиться с товарищем, и меньше проверять, когда я уже получу то, что я хочу. Потому что тогда наверняка я не нахожусь в правильном направлении, я все время проверяю, что у меня есть в кармане, и я уже не нахожусь в направлении отдачи. Нужно смотреть на то, что я могу больше дать, а не то, что я за это получу.
4: Так,
1: а каково качество усилия, о котором говорит Бааль Сулам? Что нужно не пренебрегать работой?
2: Да, мы именно сейчас об этом и слышали. Сейчас вот в фокус-группе Рав дал здесь несколько моментов, которые связаны с качеством усилий. Мы очень много слышали об этом в последний час, то, что связано с качеством усилия. И в конце концов, это работа над связью между нами. На предыдущем уроке Рав сказал, что нет человека плохого или хорошего, ни я и ни мой товарищ, но разъединение — это плохо, а объединение — это хорошо. Только над этим мы должны работать. Только над исправлением разъединения между нами. Это разбиение килиим, которое мы изучали на этом уроке. Здесь мы должны исправить это.
1: Да, нас спрашивает Соня из итальянской группы женской. Рав говорил о 8 царях, 8 Мелахим. Это 8 смирот от Кетер до Малхут?
5: Да.
1: Может быть, тут нужно сказать два слова о сути разбиения. Мы слышали также, особенно на вчерашнем уроке, немножко сегодня, что разбиение произошло в течение 8 распространений. И в каждом таком распространении Малхут участвовала. И это то, что вызвало разбиение. Почему это произошло? Рав объяснил, что, собственно, до разбиения, если вы помните, это было на вчерашнем уроке, и я напомню, то, что там было, там был такой чертеж до разбиения и после разбиения. Как до разбиения у нас было 9 первых сферот и Малхут, да? Я напишу и на английском, потому что просили товарищи из мирового кли, чтобы они тоже поняли, что такое 9 первых сферот и это Малхут. 9 первых сферот — это отношение Творца к Творению, а Малхут — это отношение Творения к Творцу. Что оно хочет только получать, и нет связи одного с другим. Что нам дало разбиение? После разбиения у нас вышло 9 первых сферот и Малхут. И тогда эти 9 первых сферот в Малхут, и Малхут в 9 первых сферот. И Рав объяснил, что вот эта часть — это прибыль от разбиения. Что значит прибыль? Вот это смешивание свойств отдачи и получения дало нам возможность, собственно, прийти к концу исправления. Выяснить все вот эти вот килим, в которых Малхут участвовал, и исправить их. Что нам дало это исправление? Это исправление, если вы помните наш общий урок, наш общий чертеж, если это табур, а это сиюм, а свет хохма не может войти под табур, да? По закону первого сокращения. Так разбиение позволило, собственно, прийти свету, войти вот в эту часть кли, которая все время оставалась пустой, и наполнить ее, и таким образом прийти к концу исправления, кроме Малхут, которая является левой Эвен. Все остальное наполнилось, мы это будем исправилось и наполнилось, мы это будем учить. И Соня спрашивает. Соня спрашивает, это 8 сферот между Кедер и Малхут? Да, это те самые сферот. Это выяснение тех самых сферот, которые можно исправить.
5: Орен, бывакаша, Орен, тишар, Орен Лейбович.
1: Орен, пожалуйста, спрашивай, Орен Лейбович.
4: Иногда мы говорим о семи царях, а здесь мы говорим о восьми царях. Чем семя отличается от восьми? Почему то говорят о семи, то о восьми? Не стоит в это вникать, Раф это не объяснял. Но, в общем, эти цари, Мелахим, они возникают от выхода в парцуф. Точно так, как у нас есть в мире Акудим, каждый парцуф выходит, потом опустошается, так выходит Никудот, там им Никудот Агинут Йод. Это происходит там в четыре этапа, потому что есть четыре степени Авиюта. И то же самое происходит и при разбиении, только исторжение — это разбиение. Это не просто экран поднимается, и все хорошо, я только не получаю. Сейчас это уже падение в ради получения смешения келим, чтобы потом можно было произвести исправление. Но это именно по тем этапам. Далит, гимл, бет, алиф. Поэтому выходят этих восемь царей. Почему они цари? Потому что мелахим, от слова малхут, потому что малхут царствует, поэтому они называются царями, а не другим словом, как в мире Акудим. И поэтому называется восемь мелахим, восемь царей. Почему семь? Тут есть разные объяснения. Есть вопрос, там, Тиферет, которая поделена на два, есть верхняя третья, две нижних трети. В определенных местах это объясняется как два царя, есть царь Дат, Мелехадат, первый царь. После разбения остается только Роша Дат. Поэтому не стоит в это особенно вникать, но в общем нужно просто знать, что то вот эти восемь мелахим, они устроены из выхода парцуфов в результате разбения. У нас просто есть два вида авиюта, на которые происходит разбение. Авиют далит, авиют гимл, туда. То, что находится под парсой, где нельзя получать. И вот на выход Авиюта Далит выходит четыре первые мелахим, на выход Дегимл выходят другие четыре мелахим, и поэтому у нас есть вот эти восемь мелахим, которые умерли, то, что называется. Все.
1: Прежде всего, спасибо за то, что дали мне возможность спросить. Это очень важная вещь. Я хочу здесь помочь всем душам прийти к исправлению, и это будет так. Очень интересно, что именно разделение приводит к объединению, разделение между телами приводит к объединению между душами. Можно ли так сказать?
4: После исправления, да.
1: Спасибо. И то, что мы слышали на предыдущей части урока, когда Рав сказал, что именно сила разделения, можно ее использовать для объединения. Нас спрашивает Татьяна из «Женщин МАК-12». Если Творец обязан соединиться с самыми ужасными качествами творения для того, чтобы узнать, как их постепенно исправить, из отсюда следует... Что добавляет не только связь между Творцом и Творением, но и новое раскрытие Творения внутри системы. Вопрос напрямую. Чего мы не знали об управлении до разбиения? Остановимся на этом. Перевод немножко неточный. Чего мы не могли знать об управлении до разбиения?
4: Перед разбиением невозможно было получить свет под парсой. И если невозможно получить свет ниже парсы, то есть части в творении, которые не могут обрести свойства Творца. То есть есть разрыв между творением и Творцом, этими желаниями. И в результате нельзя достичь цели творения. Единственный путь позволить исправление – это перемешать желание отдачи и желание получения и начать их исправлять. После того, как есть перемешивание между ними и связь, без разбиения нету связи, есть время сокращения. Первое сокращение, когда они получают, если нельзя получить ради отдачи. Второе сокращение вообще не получают в получающий килим, но тогда у нас остаются килим, которые оторваны от Творца, потому что они не могут работать ради отдачи. Только если разбивают отдающий килим и получающий килим, который у нас есть в мире Никудим, так, чтобы все стало одной большой такой смесью, тогда есть связь между ними, и отсюда уже начинается процесс исправления. Как Рав приводил пример на предыдущем уроке, когда какой-то наставник входит в там, компанию хулиганов, начинает между ними как-то так принимать их такой облик и постепенно начинает передавать им свои ценности. Но сначала он должен обрести их облик, и постепенно там начинается связь и исправление, начинает их поднимать. Вот эта частичка отдачи, которая вошла вот это, в общество этих грешников. Африка 2.
6: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nos sages ont dit, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité ou seulement de l'effort pour scier en quantité? Лихаем лежим.
5: Миша, холи торгем лану это шейла азот?
1: Кто-то может перевести нам этот вопрос?
5: Ну,
1: мы услышали только травое. Мы ответим просто. Работа. Боку-боку травое, много работать, чтобы достичь цели. И как мы слышали на уроке, если мы это будем делать вместе, во взаимовключении товарищей, то за 2 года вместо 2000 лет можно достичь цели.
4: А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב, וקנה לך חבר.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы, сделай себе раба, купи товарища и суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и неопределены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился, и потому они являются более надежным средством, а цель их ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы и взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем, в будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать. Поэтому была у него радость. Согласно этому, выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действия по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается,

отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств, формы. Потому что, когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что, когда человек в состоянии печали, то есть, когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное, и в материальном, и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца. Так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро. Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить в высшее знание, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить в высшее знание. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти келим способны привести человека к совершенству. Он должен быть в радости в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его келим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством добрый, творящий добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, в его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся

0: левой линии. Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть какова мера веры, которая у нас есть. Сколько Торы мы обрели. И как мы чувствуем Творца во время молитвы. И тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие «выше знания», и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой. Ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в высшее знание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии. И эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
1: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия. Он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них и одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полной надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль, как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы: «Забота в сердце человека говорит другим». То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило: нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бааль Сулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого больше или меньше дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос. В чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища»? Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
0: То есть,
1: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой. И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен смирить себя и оправдать его, это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположное тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Из сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью с пятого тома Шлаве Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авод. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился, все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора. И нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельные». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать, и даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, что заложено в его природе, и человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, свободного пространства, то, что сделала Малхут Бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил мне. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — «уподобиться». Уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу,
2: ше...
0: когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку, еще раз, она исходит из, тогда она исходила бы из моей природы, от Творца, а я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
2: Адам Аришон Шитхалек Ле Шишим Рибо.
0: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще.
2: Но цар бейна халаким аэле.
0: Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю, я... Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, Адама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
1: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
1: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Ну, прежде всего, он должен раскрыть свою природу. то, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие сики, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу она может делать все, что хочет. То есть она говорит, что отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в Йошер. С помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется Бхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на Ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Апсак?
1: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека, нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
1: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
1: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, всевозможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется, чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребую от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
2: Вот.
1: Еще.
0: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
1: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Не живое, животное, растительное, говорящий Орен. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди меня. Есть такая статья. То есть... Вопрос простой. Есть шореш, алиф, бет, гимель, далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш, алиф, бет, гимель, далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так он дал, изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор, желание, оно твое. Сила, конечно, не твоя, ты не способен. Сила — это апсак, это свет, который возвращает к источнику. но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
0: А как я могу жить?
1: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых килим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решение, что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимое желание получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
2: Ну,
1: дай мне, я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все.
2: Очилось, бентаем.
1: Еще вопросы пока что? А кроме тебя никого нет, а?
2: Эх?
1: Что?
0: Как можно...
1: Куфтетвав, 115.
2: Вав. О!
1: 115. О!
2: Дав. Куфмембет.
1: 142 шамати. Куфмембет. Он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень — исправление. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, который господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш. Находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания. А власть хозяина господствует на ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, вследствие того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так и сделал. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительно. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. Немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть творец хочет так, он хозяин, но я уже могу сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне, в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину. Тем не менее, у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правила всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только, короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально... Каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется?
0: Стебель.
1: Да, росточек. Он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное. А у животного, да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. и оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина, то есть может работать в свойстве отдачи, и он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые

0: так, как я отношусь к самому себе. И само собой, из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующее свойство, что он поступает против желания хозяина, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того, он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о них и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительный килим. Так что он приобретает, прежде всего, конечно, килим, заботится о другом, но этим он приобретает кли, а потом может удостоиться того же, чего удостоится другое. Наполнение этих килим.
1: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
2: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
1: Еще раз.
2: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
3: Коль давар, ше анахну нерце шитгале.
1: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия, и мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем, раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю...

0: против этого. Я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства. И начни только делать это, и сразу увидишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. И если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра. И ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет. И еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что... ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой, и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие... недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
1: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причиняет тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит. Там, где я ощущаю зло, но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
0: Я не совсем понимаю тебя.
1: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет себя к отдалению от Творца.
2: То
0: есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько сила разъединения между разбитыми килиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там нашей идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели. Тогда я решаю, что моя природа — это зло.
1: Но вы устанавливаете это.
2: Если фанай, если мамаш.
0: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
1: Но если сюда приходит,
0: тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. Это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
1: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
0: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
1: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
0: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
1: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
0: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
1: Эмоционально.
0: Между нами. В объединении. В чувстве.
1: Да, чувственно я не вижу.
0: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит «связи»? Связь между нами — это экран и отраженный свет. Экран и отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причиной и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли Он раскрывается.
1: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
0: Что ты хочешь? Я не понимаю.
1: Как чувственно это ощутить?
0: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить, хорошо? Он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
1: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
0: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения между вами и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там, именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей. Тот, кто каждый раз строит более эффективное окружение для этого, он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, ну, можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, ты хоть убей меня, но я...
1: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
0: Okay. Да. Okay.
1: Что это за выясненное требование? Хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
2: Очила.
0: Еще вопрос.
1: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
0: Что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий. Я должен поверить ему и начать работу.
1: И это называется смирить тело?
0: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, которые Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал, который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
1: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
0: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
1: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени, против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния, я говорю, что это в духовном. Не в духовном наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
0: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса, да, 70-80-90 килограмм, да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне, то есть. А здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать, это то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое высшее знание? Высшее знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется выше знания. Допустим, я вижу что-то. автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. И я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется выше знания, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление. И это называется сила сокращения.
1: Так какова ценность понятия «выше знания» в нашем состоянии?
0: В нашем состоянии вот это понятие «выше знания» называется то, что я принимаю совет кого-то более великого, чем я, и делаю его своим знанием. То есть это называется выше моего предыдущего знания. Но все равно я действую внутри своего знания. Но это называется выше знания. То есть я убеждаю себя в том, что он говорит мне еще раз, и еще раз, и еще раз. Я читаю, я хочу убедить себя. И тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знание, чтобы увидеть, что это мне на благо.
1: А если просто скажет, согласился?
0: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
1: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
0: Вдруг после этого, когда ты падаешь, что тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
1: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Ты видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
0: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину, и что?
1: С его точки зрения, увидеть пазл побольше, как бы.
0: Ты видишь некую картину.
1: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину, и так мы расширяем картину, мы видим большую картину, видим больше.
0: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Ну, может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей. Товарищи как зеркало, в котором я вижу себя и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу, работая с товарищами, я не могу раскрыть.
2: Это
0: не то, что мы просто беседуем.
1: Но я вижу детали, которые не видел. И когда я беседую,
0: ну хорошо, ты беседуешь со мной, ты видишь какие-то еще детали, ты расширяешь свой кругозор, да, нормально, ну все так делают в нашей жизни. При этом ты не раскрываешь вещи, которые против природы. Ты не работаешь целенаправленно, чтобы раскрыть что-то, чего нет в творении. Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
3: Шиур адир. Кама дварим.
0: Да, прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора, что это может раскрыться человеку, когда он работает в группе и помогает раскрыть ему ненависть, противостояние. И это все проявляется в его природе. И еще зацепило то, что нужно помнить, что зло или добро — это не то, что находится в самом человеке, а зло и добро — это относительно объединения или разъединения. Объединение — это добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом там раскрывается настоящее зло.
1: Да, именно по поводу злого начала. Раскрытие его находится только в группе, из общей цели — прийти к свойству отдачи и любви. Это Творец. И никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение выше знания, где Рав сказал, что оно оторвано. Я принимаю решение отключиться от результатов. Обычно любое решение, которое мы принимаем, это по поводу к следующему результату. А тут нужно отключиться без расчетов для себя. И это можно сделать только если свет нам светит. Мы не в состоянии это сделать на этом этапе. А что мы да в состоянии на этом этапе? Это идти за нашим Равом, за нашим Рабашем, за нашим Бальсуламом, за нашим Ари, за всеми каббалистами. И прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
0: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилие. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
1: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит «связи между нами»? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами. И мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
4: Основы работы в группе, понимать смысл, раскрытие зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
1: Если мы будем использовать разделение между нами как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин и работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать.
4: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим. На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого, все, что произошло с выходом мира Никудим, катнут, гадлут, как разбились килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее. Но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
2: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Махсом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош, да, Бавеима, с соединением с Магальт Вейнаем, да, Бавеима, Ишсут, Рождат, есть... Многое происходит во время разбиения Келим. У нас есть восемь распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет Кли, говорит Кетер, Бавеима, Зон и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется восемь Малахима, слово Малхут, восемь царей Малахима, слово Малхут. Восемь распространений, в которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется восемь царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдома. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
1: Почему Малхут поднялась в Бину?
2: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл, Решимот, которые получили Никудот Десак от Негиды Гальгальта, на них не было экрана. Чтобы не дать свету распространиться вниз, от Парсы в получающий Келим, Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да. Еще.
1: Разбиение килим. Это подготовка к разбиению скрижалей.
2: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да. То есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс. И они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, разрушение первого и второго храма. Все, что произошло при спуске ступени сверху вниз. Разумеется, и грех древопознания. А здесь восемь разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не восемь разбиений, где каждое... о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из восьми распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижали и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как, что там произошло и что является результатом этого в нашем мире. И как это все влияет на наши дни. И о чем мы должны заботиться, видеть, делать. Мы это потом посмотрим. Пока что мы говорим только о вещах, которые очень далеки от нас, о корнях всего.
3: Сколько времени в том мире, что человек вернуться, вот повторять этот материал, как это выражается все?
2: Что значит практическая алаха?
3: Как прочувствовать все эти вещи, понять их?
2: Как понять все эти вещи? Понять их можно... Я не буду врать. Написано в предисловии к учению детей сферот. Там написано от 3 до 5 лет. От 3 до 5 лет. Это период, который Бааль Сулам приводит для человека, у которого есть энергия, желание. Не просто, что человек вот так вот начинает ждать, включил стопер. Нет, это не поможет. Нужно работать. Что значит работать? Учиться несколько часов в день, быть связанными.
3: Каждый день? Я понял, что нужно вызывать на себя окружающий свет.
2: Если ты изучаешь правильную книгу, что значит правильную? Было много каббалистов. Почему мы изучаем именно книги вот этого последнего каббалиста, Рава Юда Ашлага? Прежде всего, он близок к нашему поколению. И он в особенности писал для нашего поколения. Его книги написаны как учебные книги. Есть книги других великих каббалистов, которые, может быть, были и больше, чем он, мы не знаем, но они не писали для тех людей, которые должны подниматься. Они писали это для других людей, тоже для каббалистов или для себя. Он написал это именно для нас. И, то есть его книги предназначены для того, чтобы с их помощью действительно притягивать этот окружающий свет. Это первое. А второе, в то время, когда ты учишься, ты обязан учиться в группе. В одиночку у тебя не будет достаточной силы желать притянуть окружающий свет. Этот окружающий свет, который мы изучали, мы учили так, что есть желание, общее желание, которое называется душой. Внутри этой души есть что-то, что называется точкой. Так окружающий свет, он действует на эту точку. Окружающий свет действует на эту точку. Теперь, если здесь есть такие, кроме этой, еще, скажем, 50 душ, так у тебя есть окружающий свет в 50 раз больше. И я говорил, что это даже не 50, а намного больше. И когда сидят 50-70 душ вместе, чтобы были 50 душ вместе, тебе нужно отменить свое эго и соединиться со всеми. Так сила желания, оно тогда намного больше. Это даже не в 50 раз больше, это еще умноженное на усилие. Как пишут усилие? Юд гимел. Айн где-то должен быть. Айн. Так? Прекрасно. Не поможет, я не помню. Понимаешь, так если ты сидишь еще с 50 людьми, ты увеличиваешь этот окружающий свет таким очень серьезным образом. Если бы в одиночку ты пришел к постижению, скажем, ну, скажем, в течение 2000 лет, 3000 лет, то с группой ты можешь прийти за 2-3 года. И я не преувеличиваю. Да. Разница между 2000 лет и 2 годами. И кроме того, инструктаж без этого невозможно. Ты должен прийти к состоянию, к которому ты не знаешь, как идти. Идти, делать такие шаги, о которых ты ничего не знаешь. Тебе нечего проверять.
3: Может возникнуть состояние, что человек учится в группе, есть рав, год или полтора, но он пока не может связать заповеди, шаббат. Вы понимаете? И может возникнуть такое состояние, что он учит их и не может выполнять вот эти заповеди.
2: Какая связь с выполнением субботы, с соблюдением субботы?
3: Это не влияет?
2: Оставь эти света.
3: Я не понимаю.
2: Ты не понимаешь. Учись так, через полтора года поймешь. Увидим. Мы говорим о том, как подниматься отсюда в духовный мир. Если для этого нужно делать что-то в этом мире, допустим, как мы сейчас учили, что нужно слушать рава, нужно изучать определенные книги, соединяться с товарищами в группе, это нам уже понятно, что нам нужно. Если потребуется еще что-то делать, может быть, потребуется. Я не говорю, что нет. Но еще раз, все должно быть только при условии, что ты делаешь это, чтобы прийти к духовному. А не просто начинаешь тут не для какой иной цели. Теперь ты видишь то, что он здесь пишет? Предисловие к учению 10 сферот. Я снова говорю, учение 10 сферот — это главная учебная книга наша в Кабале. Вот эти 6 томов. Очень много материала, более 2000 страниц. И он говорит так. Написано, что трудился и нашел верь. И что, как может быть, что человек прикладывает усилия и не находит, то есть не входит в духовное? Так он говорит, это может быть, если он, может быть, выполнил количество усилий, то есть достаточное количество часов учебы, учился, но пренебрег качеством усилия, то есть не вложил свое знание и сердце в учебу, чтобы привлекать этот окружающий свет, который вносит веру в сердце человека. Верой называется свет, который должен прийти. Но в любом случае он говорит, что написано от 3 до 5 лет. Если еще не прошло эти 5000 лет, в соответствии с Раби Йоси, здесь в начале, да, или 3 года, по мнению Раби Йоси. Короче, есть период, ты будешь учить. Нужно прочитать 2 листа, чтобы понять, о чем говорится, но... Говорят, что до 3 лет достаточно, чтобы прийти, то есть войти в духовное и стать каббалистом. Для такого парня, как ты.
3: А что это даст мне?
2: Что это даст? Я не знаю, для чего ты сюда пришел. В любое место ты знаешь, для чего ты идешь, а здесь ты не знаешь, для чего пришел. Что это дает, я скажу тебе. Что происходит с человеком, который проходит махсом. Что значит махсом? У нас есть

0: Yes, Lano. Ein Sof.
1: У нас есть бесконечность. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Миры, затем есть Махсом, барьер, условно, и этот мир. Человек, который проходит Махсом, что происходит с ним? Что происходит? Прежде всего, мы, когда находимся здесь, в этом состоянии, я нарисую тело одно, имеется в виду человек, душа, скажем, сердце. То, что мы делаем в нашем сердце. В нашем сердце проходим различные желания, эти желания поднимаются наверх. Поднимаются наверх, входят здесь в некий механизм. Который называется, ну неважно, как называется, операционной системой. И опускаются снова вниз. И это наша реакция. А это управление. Управление нами. То, что происходит, у нас нет связи одного с другим. Мы не знаем, как привести в действие высшую систему так, чтобы нам было хорошо. Я сегодня что-то делаю, думаю. По мысли, не нужны действия, что я там двигаю что-то, там что-то в этом мире. Говорится о желаниях, говорится о мыслях. Я сейчас привожу в действие свое «я», как в качестве реакции на что-то, что входит в меня, и привожу это в действие правильным образом. И завтра, в результате этого, завтра это может быть через мгновение, неважно, я свыше получаю фидбэк, обратную связь, и ко мне приходит несколько ударов, и я не знаю, за что. Так что я каждый день получаю удары, но я ничему на этом не учусь. Ты чувствовал такое в своей жизни, да? Так а почему это так? Почему не дают? Почему из меня не делают что-то, что еще хуже собаки? Когда я все время получаю удары. Сколько человечество продвигается, изо дня в день все хуже и хуже и хуже. Никто в этом мире не счастлив. Ну, может быть, если ты принимаешь наркотик, ты можешь себя немножечко успокоить. Но так вот логичным, рациональным образом нет. Почему? Потому что мы не знаем, как действует этот механизм. Как мне работать над ним, чтобы он в ответ мне давал только хорошие вещи. Так прежде всего, когда ты входишь в духовное, ты уже понимаешь его в чем-то, немножко, не полностью сразу, но потихоньку ты начинаешь понимать его, и с помощью этого ты начинаешь себя исправлять. Пока ты не вошел, ты полностью слеп, ты не знаешь, что будет с тобой в твоей жизни, никто из нас не знает. А тут ты не только знаешь, что тебе принесет завтра, ты планируешь свое будущее. Снова ты начинаешь понимать, что если ты это делаешь с целью кому-то что-то там повредить, то это будет действовать обратным образом. Но тогда ты это видишь, и ты этого уже не хочешь. То есть этот механизм, он действует в различных направлениях, но таким образом, что исправляет тебя, чтобы ты делал хорошие вещи для себя и для других. И ты это уже делаешь с желанием, потому что ты видишь хороший результат этого. Не то, что ты должен верить, что нужно быть хорошим мальчиком. Ты видишь прибыль прямо глазами. Именно потому, что сверху, свыше нет времени, ты видишь это, что уже как произошедшее в этом мире, хотя оно произойдет позже. То есть тут есть понятие, что ты поднимаешься на уровень, на жизненный уровень совершенно иной.
2: Я могу исправить других?
1: И тоже, разумеется. Ну, нужно получить такую роль. Ну, каждый получает свою роль. Да, и он понимает, что нужно делать.

0: или из мирового клипа, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов и спрашивайте.
1: Может быть, чтобы помочь вам как-то так собрать мысли, давайте вместе произведем, побеседуем в десятках, что мы слышали на предыдущих уроках, что мы слышали сейчас. Давайте выделим на это 5 минут, ну, может быть, даже 6 минут. Итак, поговорим о том, что мы слышали, что мы хотим спросить об этом, и перейдем к вопросам и ответам.
0: Да, мы раскрываем свойства отдачи, любви для того, чтобы учиться и правильно вести себя в соответствии с высшей силой, с программой, и не сопротивляться, и не ходить с закрытыми глазами, а изучать истину и подталкивать всех к этому свойству отдачи и любви.
1: Учиться у каббалистов, которые близки к нам и ведут нас к цели самым эффективным образом, это Баля Сулам. То, что мы учим.
2: Адам צריך ללמוד בקבוצה.
1: Человек должен изучать в группе с Равом, с указывающими путь.
0: Мы говорили о восьми, распространениях, о разбиении восьми царей, разбиение, потому что Малхут примешалась к ним. А мы находимся здесь, ниже всех этих разбиений, в самом ужасном месте, где только где мы страдаем еще больше изо дня в день, только потому что не понимаем управления. Поэтому нужно быть в слиянии с Равом, с книгами, с группой, и не быть все время в разбиении.
1: Я бы добавил не со стороны содержания урока, а дух Рава. Видно, на каком он стремлении, насколько он энергичный, такое желание передать эту науку, помочь людям прийти к слиянию с духовным путем, как достигается это, что получается из постижения, в чем проблема сейчас, какой механизм скрыт от нас, и как будет хорошо, если мы раскроем его, как это стоит. Да, 3-5 лет ты можешь это сделать, ну, останься. Потому что он знает, как работает желание получать, понимает это, живет в этом, хочет помочь каждому из нас, управляет желанием получать, чтобы привлечь еще свет, еще повлиять на нас, чтобы приблизить нас к истине.
0: Да, Рав говорил, очень важно слышать, в какой форме он об этом говорил, что сделал особого Баль Сулам, чем он отличался от каббалистов всех других поколений, которые писали или для себя, или для других каббалистов. А Баль Сулам писал именно для нас, вот эту книгу писал, вот это вот руководство. И действительно, как Рав говорит, как Итай говорит, что чувствуется, что это реализуется через Рава. Он обучает так сильно людей, и Баль Сулам только желал, чтобы было с кем говорить, о чем говорить. И прямо чувствовалась важность заставить человека понять, какова его роль, как сказал каббалист, что каждый должен понять свою роль.

0: И последнее — это планировать завтрашний день, чтобы мы сегодня тоже понимали еще лучше, как планировать наше завтра, наше будущее в десятке с товарищами, с группой, с книгами, как мы каждый день заново строим для себя вот это духовное пространство, в которое мы ежедневно входим заново.
1: Рав говорил о том, что если ты сидишь еще там с 50, то ты усиливаешь этот свет. Мы находимся в учебе очень серьезным образом, если, допустим, сам бы ты, у тебя это заняло 2000-3000 лет, а с группой это может взять 2-3 года. Это очень сильно, когда мы сидим вместе с товарищами и притягиваем свет. Это великая честь вообще реализовывать совет Рава в группе.
0: Да, мы хотим сосредоточиться на качестве усилия, потому что это что-то, что иногда скрыто и непонятно, и нужно это выяснить. Что это за качество усилий, которое позволит нам ускорить время и всем двигаться в правильном направлении.
1: И стоит пройти махсом, почувствовать, как действовать относительно управления, как управление воздействует на нас, что просить, чего не стоит просить.
2: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום שככה נבין.
1: Мы слышали сейчас от фокус группы, что стоит пройти максом, и так мы поймем, как воздействует на нас управление, как мы можем воздействовать на него. И действительно, давайте послушаем сейчас вопросы, то, что говорилось на уроке, и здесь, и в мире. Включайте вопросительные знаки, ставьте.
0: Рав говорил о том, что написано, что нужно 3-5 лет, от 3 до 5 лет, чтобы постичь духовное. А с другой стороны, он говорит, что не нужно отсчитывать, нельзя включить стопер. Но ведь время, годы мы отсчитываем стопером. Почему используется слово годы, если мы это не отсчитываем временем?
3: Да,
0: я слышал от Рава такое объяснение по поводу лет, что год — это шана, на иврите это шину, изменение, поэтому стоит считать изменения, которые человек проходит, а не время. Разумеется, это не по хронологическому времени, это не дни, месяцы, годы, а это изменения, которые человек проходит. И в конце объяснения Рав сказал, что нужно работать, нужно прикладывать усилия, мы об этом должны заботиться. Почему? Потому что когда мы прикладываем усилия, мы проходим изменения, свет приходит, свет действует, свет производит у нас изменения. И так, действительно, если мы это будем делать вместе, в заключении с товарищами, мы можем сэкономить много времени. Почему? Потому что свет будет действовать на нас сильнее, и он ускорит наше развитие.
1: Да, мы много лет слышали объяснения о понятии времени. Сейчас мы слышали 3-5 лет, слышали 2 года вместо 2000 лет. Это в другое время мы слышали, что да, 3-5 лет, но это время работает. Не просто время, когда ты сидишь со стопером, это не считается. От 3 до 5 лет — это время работы. Поэтому то, что важно, это смотреть на то, что я могу сделать, где я могу приложить еще усилия, и где я могу еще дать, еще объединиться с товарищами, и меньше проверять, когда я уже получу то, что я хочу. Потому что тогда наверняка я не нахожусь в правильном направлении, я все время проверяю, что у меня есть в кармане, и я уже не нахожусь в направлении отдачи. Нужно смотреть на то, что я могу больше дать, а не то, что я за это получу.
0: Так, а каково качество усилия, о котором говорит Бальсулам? что нужно не пренебрегать работой.
1: Да, мы именно сейчас об этом и слышали. Сейчас вот в фокус-группе Рав дал здесь несколько моментов, которые связаны с качеством усилий. Мы очень много слышали об этом в последний час. То, что связано с качеством усилия. И в конце концов, это работа над связью между нами. На предыдущем уроке Рав сказал, что нет человека плохого или хорошего, не я и не мой товарищ, но разъединение — это плохо, а объединение — это хорошо. Только над этим мы должны работать. Только над исправлением разъединения между нами. Это разбиение килиим, которое мы изучали на этом уроке здесь. Мы должны исправить это.
0: Да, нас спрашивает Соня из итальянской группы женской. Рав говорил о 8 царях, 8 Малахим. Это 8 смирот от Кетер до Малхут?
2: Да.
0: Может быть, тут нужно сказать два слова о сути разбиения. Мы слышали также, особенно на вчерашнем уроке, немножко сегодня, что разбиение произошло в течение 8 распространений. И в каждом таком распространении Малхут участвовала. И это то, что вызвало разбиение. Почему это произошло? Рав объяснил, что, собственно, до разбиения, если вы помните, это было на вчерашнем уроке, и я напомню, то, что там было, там был такой чертеж до разбиения и после разбиения. Так, до разбиения у нас было 9 первых сферот и Малхут, да? Я напишу на английском, потому что просили товарищи из мирового кли. Чтобы они тоже поняли, что такое 9 первых сферот, и это Малхут. 9 первых сферот — это отношение Творца к Творению, а Малхут — это отношение Творения к Творцу. Что оно хочет только получать, и нет связи одного с другим. Что нам дало разбиение? После разбиения у нас вышло 9 первых сферот и Малхут. И тогда эти 9 первых сферот в Малхут, и Малхут в 9 первых сферот. И Рав объяснил, что вот эта часть — это прибыль от разбиения. Что значит прибыль? Вот это смешивание свойств отдачи и получения дало нам возможность, собственно, прийти к концу исправления. Выяснить все вот эти вот килим, в которых Малхут участвовал, и исправить их. Что нам дало это исправление? Это исправление, если вы помните наш общий урок, наш общий чертеж, если это табур, а это сиюм, а свет хохма не может войти под табур, да? По закону первого сокращения. Так разбиение позволило, собственно, прийти свету, войти вот в эту часть кли, которая все время оставалась пустой, и наполнить ее, и таким образом прийти к концу исправления, кроме Малхут, которая является левой эвен. Все остальное наполнилось, мы это будем исправилось и наполнилось, мы это будем учить. И Соня спрашивает. Соня спрашивает, это 8 сферот между Кедер и Малхут? Да, это те самые сферот. Это выяснение тех самых сферот, которые можно исправить.
2: Орен, бывакаша, Орен, тишар, Орен Лейбович.
0: Орен, пожалуйста, спрашивай, Орен Лейбович.
1: Иногда мы говорим о 7 царях, а здесь мы говорим о 8 царях. Чем 7 отличаются от 8? Почему то говорят о 7, то о 8? Не стоит в это вникать, и Рав это не объяснял. Но в общем, эти цари, Мелахим, они возникают от выхода в парцуф. Точно так, как у нас есть в мире Акудим, каждый парцуф выходит, потом опустошается, так выходит Никудот, там им Никудот Агинут Йод. Это происходит там в 4 этапа, потому что есть 4 степени Авиюта. И то же самое происходит и при разбиении, только исторжение — это разбиение. Это не просто экран поднимается, и все хорошо, я только не получаю. Сейчас это уже падение в ради получения смешения келим, чтобы потом можно было произвести исправление. Но это именно по тем этапам. Далит, гимл, бет, алиф. Поэтому выходят этих восемь царей. Почему они цари? Потому что мелахим, от слова малхут, потому что малхут царствует, поэтому они называются царями, а не другим словом, как в мире Акудим. И поэтому называется восемь мелахим, восемь царей. Почему семь? Тут есть разные объяснения. Есть вопрос, там Тиферет, которая поделена на два, есть верхняя треть и две нижних трети. В определенных местах это объясняется как два царя, есть царь Дат, Мелехадат, первый царь. После разбиения остается только Роша Дат. Поэтому не стоит в это особенно вникать, но в общем нужно просто знать, что то вот эти восемь мелахим, они устроены из выхода парцуфов в результате разбения. У нас просто есть два вида авиюта, на которые происходит разбение. Авиют далит, авиют гимл, туда. То, что находится под парсой, где нельзя получать. И вот на выход авиюта далит выходит четыре первые мелахим, на выход гимл выходят другие четыре мелахим, и поэтому у нас есть вот эти восемь мелахим, которые умерли, то, что называется. Всё.
0: Прежде всего, спасибо за то, что дали мне возможность спросить. Это очень важная вещь. Я хочу здесь помочь всем душам прийти к исправлению, и это будет так. Очень интересно, что именно разделение приводит к объединению, разделение между телами приводит к объединению между душами. Можно ли так сказать?
1: После исправления, да.
0: Спасибо. И то, что мы слышали на предыдущей части урока, когда Рав сказал, что именно сила разделения можно ее использовать для объединения. Нас спрашивает Татьяна из «Женщин Мак 12». Если Творец обязан соединиться с самыми ужасными качествами творения для того, чтобы узнать, как их постепенно исправить, из отсюда следует... Что добавляет не только связь между Творцом и Творением, но и новое раскрытие Творения внутри системы. Вопрос напрямую. Чего мы не знали об управлении до разбиения? Остановимся на этом. Перевод немножко неточный. Чего мы не могли знать об управлении до разбиения?
1: Перед разбиением невозможно было получить свет под парсой. И если невозможно получить свет ниже парсы, то есть части в творении, которые не могут обрести свойства Творца. То есть есть разрыв между творением и Творцом, этими желаниями. И в результате нельзя достичь цели творения. Единственный путь позволить исправление — это перемешать желание отдачи и желание получения и начать их исправлять. После того, как есть перемешивание между ними и связь, без разбиения нету связи, есть время сокращения. Первое сокращение, когда они получают, если нельзя получить ради отдачи. Второе сокращение вообще не получают в получающий келим, но тогда у нас остаются келим, которые оторваны от Творца, потому что они не могут работать ради отдачи. Только если разбивают отдающий келим и получающий келим, который у нас есть в мире Никудим, так, чтобы все стало одной большой такой смесью, тогда есть связь между ними, и отсюда уже начинается процесс исправления. Как Рав приводил пример на предыдущем уроке, когда какой-то наставник входит в там, компанию хулиганов, начинает между ними как-то так принимать их такой облик и постепенно начинает передавать им свои ценности. Но сначала он должен обрести их облик, и постепенно там начинается связь и исправление, начинает их поднимать. Вот эта частичка отдачи, которая вошла вот это, в общество этих грешников. Африка 2.
4: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous, ça, je le dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour scier en quantité?
2: Лихаем лежим.
0: Кто-то может перевести нам этот вопрос?
2: Ну,
0: мы услышали только травое. Мы ответим просто. Работа. Боку-боку травое, много работать, чтобы достичь цели. И как мы слышали на уроке, если мы это будем делать вместе, во взаимовключении товарищей, то за 2 года вместо 2000 лет можно достичь цели.
1: А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב, וקנה לך חבר.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы, сделай себе рава, купи товарища и суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и неопределены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился. И потому они являются более надежным средством, а цель их ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы, взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать, поэтому была у него радость. Согласно этому, выходит, что человек, выполняя действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Поэтому, потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действия принуждения, это называется действием. Действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. И следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств, формы. Потому что, когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что, когда человек в состоянии печали, то есть, когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное и в материальном, и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца, так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве «добрый, творящий добро». Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить выше знания, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить выше знания. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти килим, как способны привести человека к совершенству, и он должен быть в радости, в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его килим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. И сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством добрый, творящий добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца. В его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть, какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы, и тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие «выше знания», и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой, ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется совершенством работы, то есть он верил в вышезнание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости. Не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии. И эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
0: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия. Он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них и одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе. То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим. То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило. Нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бальсулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос. В чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища»? Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
1: То есть
0: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет.

миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация.
То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге. И он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположное тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу.
И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Из сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву.

С момента его рождения, то, каким он родился, все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора. И нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельные». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать. И даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, просто заложено в его природе. И человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого-то свободного пространства. То, что сделала Малхут бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои».
такую

0: силу.
1: Я не могу раскрыть внутри себя, поскольку, еще раз, она исходит из... Тогда она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
0: Адам Аришон, Шитхалек, Лешишим Рибо.
1: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще.
0: Но цар бейна халаким аэле.
1: Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю. Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, дама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
2: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
1: Что? Какое время?
2: Когда человек может стать подобным Творцу?
1: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Ну, прежде всего, он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие, сякие, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, только это знание того, что я целиком под Его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это, как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу, она может делать все, что хочет. То есть она говорит, что отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в йошер, с помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на Ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Апсак?
2: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
1: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека... Нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
2: Неважно, но в чем вопрос?
1: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
2: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, всевозможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется, чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребую от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
0: Вот.
2: Еще.
1: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
2: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Нижеворец, животное, растительное, говорящий уровень. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди мне. Есть такая статья. То есть... Вопрос простой. Есть шореш алиф бет гимель далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш алиф бет гимель далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так он дал, изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор, желание оно твое. Сила, конечно, не твоя, ты не способен. Сила — это псах, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
1: Как я могу жить?
2: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых келим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решение. Что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимость желания получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
0: Ну,
2: дай мне, я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все.
0: Очилось, бентаем.
2: Еще вопросы пока что? А кроме тебя никого нет, а?
0: Эх?
2: Что? Как можно... Куф тет вав, 115. 115. О!
0: Куф мембет.
2: 142-я шамати. Куфмамбет. Он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень исправления. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, который господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш. Находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания. А власть хозяина господствует на ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, если того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так и сделал, то есть Творец создал творение для себя, природа хозяина заложена в творениях, то есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительное. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже могу сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне, в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину, тем не менее у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правил всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально... Каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется?
1: Стебель.
2: Да, росточек. Он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное, а у животного — да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. И он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые различаются. Но больше своего существования оно почувствовать не может. То есть животное живет внутри себя, оно не может выйти из себя и увидеть себя со стороны. Нет у него для этого еще внутренних сил. То есть у него нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего — это не то, что я ощущаю другого. Животные тоже ощущают другого. И они тоже могут помогать друг другу. Это не называется ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой, из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующее свойство, что он поступает против желания хозяина, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того, он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о них и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительные келим. Так что он приобретает прежде всего, конечно, келим, заботится о другом, но этим он приобретает кли, а потом может удостоиться того, чего удостоится другое. Наполнение этих келим.
3: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
4: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
3: Еще раз.
4: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
0: Коль давар, ше анахну нерце шитгале,
3: все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия. Мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем, раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства. И начни только делать это, и сразу увидишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. И если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра. И ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет. И еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой, и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя оценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
4: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причинять тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит. Там, где я ощущаю зло, но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
3: Я не совсем понимаю тебя.
4: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет себя к отдалению от Творца.
0: То
3: есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько силы разъединения между разбитыми келиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там нашей идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели. Тогда я решаю, что моя природа — это зло.
4: Но вы устанавливаете это...
3: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
4: Но если сюда приходит...
3: И тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
4: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
3: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
4: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
3: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
4: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
3: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
4: Эмоционально.
3: Между нами. В объединении. В чувстве.
4: Да, чувственно я не вижу.
3: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит связи? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причина и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли Он раскрывается.
4: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
3: Что ты хочешь? Я не понимаю.
4: Как чувственно это ощутить?
3: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить, хорошо? Он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
4: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
3: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения между вами и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там, именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей, то каждый раз строит более эффективное окружение для этого. Он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, ну. можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, хоть убей меня, но я...
4: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
0: Okay.
3: Да.
4: Что это за выясненное требование? Хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
3: Еще вопрос.
4: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
3: Что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий, я должен поверить ему и начать работу.
4: И это называется смирить тело?
3: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, которые Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал, который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
4: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
3: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
4: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени, против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния. Я говорю, что это в духовном. Не в духовном. Наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
3: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса, да, 70-80-90 килограмм, да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне, то есть. А здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать, это то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое высшее знание? Высшее знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется высшее знание. Допустим, я вижу что-то. Автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. И я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется высшее знание, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление. И это называется сила сокращения.
4: Так какова ценность понятия «высшее знание» в нашем состоянии?
3: В нашем состоянии вот это понятие «высшее знание» называется то, что я принимаю совет кого-то более великого, чем я, и делаю его своим знанием. То есть это называется выше моего предыдущего знания. Но все равно я действую внутри своего знания. Но это называется выше знания. То есть я убеждаю себя в том, что он говорит мне еще раз, и еще раз, и еще раз. Я читаю, я хочу убедить себя. И тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знание, чтобы увидеть, что это мне на благо.
4: А если просто скажет, согласился?
3: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
4: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
3: Вдруг после этого, когда ты падаешь, что тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
4: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Ты видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
3: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину, и что?
4: С его точки зрения, увидеть пазл побольше, как бы.
3: Ты видишь некую картину.
4: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину, и так мы расширяем картину, мы видим большую картину, видим больше.
3: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей. Товарищи как зеркало, в котором я вижу себя, и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу. Работая с товарищами, я не могу раскрыть.

0: 8 бесихот.
1: Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
3: Шиур адир. Кама дварим.
1: Да, прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора, что это может раскрыться человеку, когда он работает в группе и помогает раскрыть ему ненависть, противостояние. И это все проявляется в его природе. И еще зацепило то, что нужно помнить, что зло или добро — это не то, что находится в самом человеке, а зло и добро — это относительно объединения или разъединения. Объединение — это добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом там раскрывается настоящее зло.
2: Да, именно по поводу злого начала. Раскрытие его находится только в группе из общей цели — прийти к свойству отдачи и любви, это Творец, и никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение выше знания, где Рав сказал, что оно оторвано. Я принимаю решение отключиться от результатов. Обычно любое решение, которое мы принимаем, это по поводу к следующему результату. А тут нужно отключиться без расчетов для себя. И это можно сделать только если свет нам светит. Мы не в состоянии это сделать на этом этапе. А что мы да в состоянии на этом этапе? Это идти за нашим Равом, за нашим Рабашем, за нашим Бальсуламом, за нашим Ари, за всеми каббалистами. И прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
1: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилие. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
2: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит «связи между нами»? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами. И мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
4: ממש יסודות עבודה בחברה
1: Основы работы в группе,

0: понимать смысл раскрытия зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
1: Если мы будем использовать разделение между нами как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами мы можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин. И работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим.

0: На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого, все, что произошло с выходом мира Никудим, Катнут, Гадлут, как разбились Килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее. Но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
1: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Махсом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош, да, Бавеима, с соединением с Магальт Вейнаем, да, Бавеима, Ишсут, Рош, да, есть... Многое происходит во время разбиения Келим. У нас есть восемь распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет Кли, говорит Кетер, Бавеима, Зон и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется восемь Малахим, слово Малхут, восемь царей Малахим, слово Малхут. Восемь распространений, к которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется восемь царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдома. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
0: Почему Малхут поднялась в Бину?
1: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл, Решимот, которые получили Никудот Десак от Негиды Гальгальта, на них не было экрана. Чтобы не дать свету распространиться вниз, от Парсы в получающий Келим, Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да. Еще.
0: Разбиение Килим. Это подготовка к разбиению скрижалей?
1: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да. То есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс, и они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, и разрушение первого и второго храма. Все, что произошло при спуске ступени сверху вниз, разумеется, и грех древа познания. А здесь восемь разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не восемь разбиений, где каждое о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из 8 распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижали и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как, что там произошло и что является результатом этого в нашем мире. И как это все влияет на наши дни. И о чем мы должны заботиться, видеть, делать. Мы это потом посмотрим. Пока что мы говорим только о вещах, которые очень далеки от нас, о корнях всего.
0: Сколько времени в том мире, что человек вернуться, вот повторять этот материал, как это выражается все?
1: Что значит практическая алаха?
0: Как прочувствовать все эти вещи, понять их?
1: Как понять все эти вещи? Понять их можно... Я не буду врать. Написано в предисловии к учению детей сферот. Там написано от 3 до 5 лет. От 3 до 5 лет. Это период, который Бааль Сулам приводит для человека, у которого есть энергия, желание. Не просто, что человек вот так вот начинает ждать, включил стопер. Нет, это не поможет. Нужно работать. Что значит работать? Учиться несколько часов в день, быть связанными.
0: Каждый день? Я понял, что нужно вызывать на себя окружающий свет.
1: Если ты изучаешь правильную книгу, что значит правильную? Было много каббалистов. Почему мы изучаем именно книги вот этого последнего каббалиста, Рава Юда Ашлага? Прежде всего, он близок к нашему поколению. И он в особенности писал для нашего поколения. Его книги написаны как учебные книги. Есть книги других великих каббалистов, которые, может быть, были и больше, чем он, мы не знаем, но они не писали для тех людей, которые должны подниматься. Они писали это для других людей, тоже для каббалистов или для себя. Он написал это именно для нас. И, то есть его книги предназначены для того, чтобы с их помощью действительно притягивать этот окружающий свет. Это первое. А второе, в то время, когда ты учишься, ты обязан учиться в группе. В одиночку у тебя не будет достаточной силы желать притянуть окружающий свет. Этот окружающий свет, который мы изучали, мы учили так, что есть желание, общее желание, которое называется душой. Внутри этой души есть что-то, что называется точкой. Так окружающий свет, он действует на эту точку. Окружающий свет действует на эту точку. Теперь, если здесь есть такие, кроме этой, еще, скажем, 50 душ, так у тебя есть окружающий свет в 50 раз больше. Я говорил, что это даже не в 50, а намного больше. И когда сидят 50-70 душ вместе, чтобы были 50 душ вместе. Тебе нужно отменить свое эго и соединиться со всеми. Так сила желания, оно тогда намного больше. Это даже не в 50 раз больше, это еще умноженное на усилие. Как пишут усилие? Юд гимл. Айн где-то должен быть. Айн. Так? Прекрасно. Не поможет, я не помню. Понимаешь, так если ты сидишь еще с 50 людьми, ты увеличиваешь этот окружающий свет таким очень серьезным образом. Если бы в одиночку ты пришел к постижению, скажем, ну, скажем, в течение 2000 лет, 3000 лет, то с группой ты можешь прийти за 2-3 года. И я не преувеличиваю. Да. Разница между 2000 лет и 2 годами. И кроме того, инструктаж без этого невозможно. Ты должен прийти к состоянию, к которому ты не знаешь, как идти. Идти, делать такие шаги, о которых ты ничего не знаешь. Тебе нечего проверять.
0: Может возникнуть состояние, что человек учится в группе, есть рав, год или полтора, но он пока не может связать заповеди, шаббат. Вы понимаете? И может возникнуть такое состояние, что он учит их и не может выполнять вот эти заповеди.
1: Какая связь с выполнением субботы, с соблюдением субботы?
0: Это не влияет?
1: Оставь эти света.
0: Я не понимаю.
1: Ты не понимаешь. Учись так, через полтора года поймешь. Увидим. Мы говорим о том, как подниматься отсюда в духовный мир. Если для этого нужно делать что-то в этом мире, допустим, как мы сейчас учили, что нужно слушать рава, нужно изучать определенные книги, соединяться с товарищами в группе, это нам уже понятно, что нам нужно. Если потребуется еще что-то делать, может быть, потребуется. Я не говорю, что нет. Но еще раз, все должно быть только при условии, что ты делаешь это, чтобы прийти к духовному. А не просто начинаешь тут не для какой иной цели. Теперь ты видишь то, что он здесь пишет? В предисловии к учению десяти сферот. Я снова говорю, учение десяти сферот — это главная учебная книга наша в Кабале. Вот эти 6 томов. Очень много материала, более 2000 страниц. И он говорит так. Написано, что трудился и нашел верь. И что, как может быть, что человек прикладывает усилия и не находит, то есть не входит в духовное? Так он говорит, это может быть, если он, может быть, выполнил количество усилий, то есть достаточное количество часов учебы, учился, но пренебрег качеством усилия, то есть не вложил свое знание и сердце в учебу, чтобы привлекать этот окружающий свет, который вносит веру в сердце человека. Верой называется свет, который должен прийти. Но в любом случае он говорит, что написано от 3 до 5 лет. Если еще не прошло эти 5000 лет, в соответствии с Раби Йоси, здесь в начале, да, или 3 года, по мнению Раби Йоси. Короче, есть период, ты будешь учить. Нужно прочитать 2 листа, чтобы понять, о чем говорится, но... Говорят, что до 3 лет достаточно, чтобы прийти, то есть войти в духовное и стать каббалистом. Для такого парня, как ты.
0: А что это даст мне?
1: Что это даст, я не знаю. Для чего ты сюда пришел? В любое место ты знаешь, для чего ты идешь, а здесь ты не знаешь, для чего пришел. Что это дает, я скажу тебе. Что происходит с человеком, который проходит махсом? Что значит махсом? У нас есть...

0: Я знаю, но Эйнсов.
1: У нас есть бесконечность. Адам Кадмон. Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Миры. Затем есть Махсом. Барьер, дословно. И этот мир. Человек, который проходит Махсом, что происходит с ним? Что происходит? Прежде всего, мы, когда находимся здесь, в этом состоянии, я нарисую тело одно, имеется в виду человек, душа, скажем, сердце. То, что мы делаем в нашем сердце. В нашем сердце проходим различные желания. Эти желания поднимаются наверх. Поднимаются наверх, входят здесь в некий механизм. Который называется, ну неважно, как называется, операционной системой. И опускаются снова вниз. И это наша реакция. А это управление. Управление нами. То, что происходит, у нас нет связи одного с другим. Мы не знаем, как привести в действие высшую систему так, чтобы нам было хорошо. Я сегодня что-то делаю, думаю. По мысли, не нужны действия, что я там двигаю что-то, там что-то в этом мире. Говорится о желаниях, говорится о мыслях. Я сейчас привожу в действие свое «я», как в качестве реакции на что-то, что входит в меня, и привожу это в действие правильным образом. И завтра, в результате этого, завтра это может быть через мгновение, неважно, я свыше получаю фидбэк, обратную связь, и ко мне приходит несколько ударов, я не знаю, за что. Так что я каждый день получаю удары, но я ничему на этом не учусь. Ты чувствовал такое в своей жизни, да? Так а почему это так? Почему не дают? Почему из меня не делают что-то, что еще хуже собаки? Когда я все время получаю удары. Сколько человечество продвигается, изо дня в день все хуже и хуже и хуже. Никто в этом мире не счастлив. Ну, может быть, если ты принимаешь наркотик, ты можешь себя немножечко успокоить. Но так вот логичным, рациональным образом нет. Почему? Потому что мы не знаем, как действует этот механизм. Как мне работать над ним, чтобы он в ответ мне давал только хорошие вещи. Так прежде всего, когда ты входишь в духовное, ты уже понимаешь его в чем-то, немножко, не полностью сразу, но потихоньку ты начинаешь понимать его, и с помощью этого ты начинаешь себя исправлять. Пока ты не вошел, ты полностью слеп, ты не знаешь, что будет с тобой в твоей жизни, никто из нас не знает. А тут ты не только знаешь, что тебе принесет завтра, ты планируешь свое будущее. Снова ты начинаешь понимать, что если ты это делаешь с целью кому-то что-то там повредить, то это будет действовать обратным образом. Но тогда ты это видишь, и ты этого уже не хочешь. То есть этот механизм, он действует в различных направлениях, но таким образом, что исправляет тебя, чтобы ты делал хорошие вещи для себя и для других. И ты это уже делаешь с желанием, потому что ты видишь хороший результат этого. Не то, что ты должен верить, что нужно быть хорошим мальчиком. Ты видишь прибыль прямо глазами. Именно потому, что сверху, свыше нет времени, ты видишь это, что уже как произошедшее в этом мире, хотя оно произойдет позже. То есть тут есть понятие, что ты поднимаешься на уровень, на жизненный уровень совершенно иной.
2: Я могу исправить других?
1: И тоже, разумеется. Ну, нужно получить такую роль. Ну, каждый получает свою роль. Да, и он понимает, что нужно делать. То есть прежде всего ты становишься хозяином своей жизни. И кроме того, когда ты проходишь, ты поднимаешься наверх, ты перед собой видишь. Да, друзья, собственно, мы закончили шестой урок этого курса. Мы с Хаймом рекомендуем вам посмотреть урок от начала до конца. Все развитие кли до разбиения килим, там все это хорошо объясняется, и в конце Рав подвел итог, для чего все это. А сейчас мы хотим, чтобы вы задавали вопросы, у кого есть, или в учебном зале, или из мирового кли, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов и спрашивайте.
0: Может быть, чтобы помочь вам как-то так собрать мысли, давайте вместе произведем, побеседуем в десятках, что мы слышали на предыдущих уроках, что мы слышали сейчас. Давайте выделим на это 5 минут, может быть, даже 6 минут. Итак, поговорим о том, что мы слышали, что мы хотим спросить об этом, и перейдем к вопросам и ответам.
1: Да, мы раскрываем свойства отдачи, любви для того, чтобы учиться и правильно вести себя в соответствии с высшей силой, с программой, и не сопротивляться, и не ходить с закрытыми глазами, а изучать истину и подталкивать всех к этому свойству отдачи и любви.
2: Учиться у каббалистов, которые близки к нам и ведут нас к цели самым эффективным образом, это Баля Сулам. То, что мы учим.
3: Адам царих лильмод беквуца.
2: Человек должен изучать в группе с Равом, с указывающими путь.
1: Мы говорили о восьми, распространениях, о разбиении восьми царей, разбиение, потому что Малхут примешалась к ним. А мы находимся здесь, ниже всех этих разбиений, в самом ужасном месте, где мы страдаем еще больше изо дня в день, только потому что не понимаем управления. Поэтому нужно быть в слиянии с Равом, с книгами, с группой, и не быть все время в разбиении.
2: Я бы добавил не со стороны содержания урока, а дух Рава. Видно, на каком он стремлении, насколько он энергичный, такое желание передать эту науку, помочь людям прийти к слиянию с духовным путем, как достигается это, что получается из постижения, в чем проблема сейчас, какой механизм скрыт от нас, и как будет хорошо, если мы раскроем его, как это стоит. Да, 3-5 лет ты можешь это сделать, ну, останься. Потому что он знает, как работает желание получать, понимает это, живет в этом, хочет помочь каждому из нас, управляет желанием получать, чтобы привлечь еще свет, еще повлиять на нас, чтобы приблизить нас к истине.
1: Да, Рав говорил, очень важно слышать, в какой форме он об этом говорил, что сделал особого Баль Сулам, чем он отличался от каббалистов всех других поколений, которые писали или для себя, или для других каббалистов. А Бальсулам писал именно для нас. Вот эту книгу писал. Вот это вот руководство. И действительно, как Рав говорит, как Итай говорит, что чувствуется, что это реализуется через Рава. Он обучает так сильно людей. И Бальсулам только желал, чтобы было с кем говорить, о чем говорить. И прямо чувствовалась важность доставить человека понять, какова его роль. Как сказал каббалист, что каждый должен понять свою роль. И последнее — это планировать завтрашний день, чтобы мы сегодня тоже понимали еще лучше, как планировать наше завтра, наше будущее в десятке, с товарищами, с группой, с книгами, как мы каждый день заново строим для себя вот это духовное пространство, в которое мы ежедневно входим заново.
2: Рав говорил о том, что если ты сидишь еще там с 5-10, то ты усиливаешь этот свет. Мы находимся в учебе очень серьезным образом. Если, допустим, сам бы ты, у тебя это заняло 2000-3000 лет, а с группой это может взять 2-3 года. Это очень сильно, когда мы сидим вместе с товарищами и притягиваем свет. Это великая честь вообще реализовывать совет Рава в группе.
1: Да, мы хотим сосредоточиться на качестве усилия, потому что это что-то, что иногда скрыто и непонятно, и нужно это выяснить. Что это за качество усилий, которое позволит нам ускорить время и всем двигаться в правильном направлении.
2: И стоит пройти махсом, почувствовать, как действовать относительно управления, как управление воздействует на нас, что просить, чего не стоит просить.
4: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום שככה נבין.
2: Мы слышали сейчас от фокус группы, что стоит пройти максом, и так мы поймем, как воздействует на нас управление, как мы можем воздействовать на него. И действительно, давайте послушаем сейчас вопросы, то, что говорилось на уроке, и здесь, и в мире. Включайте вопросительные знаки, ставьте.
1: Рав говорил о том, что написано, что нужно 3-5 лет, от 3 до 5 лет, чтобы постичь духовное. А с другой стороны, он говорит, что не нужно отсчитывать, нельзя включить стопер. Но ведь время, годы мы отсчитываем стопером. Почему используется слово годы, если мы это не отсчитываем временем? Да, я слышал от Рава такое объяснение по поводу лет, что год — это шана на иврите, это шину, изменение. Поэтому стоит считать изменения, которые человек проходит, а не время. Разумеется, это не по хронологическому времени, это не дни, месяцы, годы, а это изменения, которые человек проходит. И в конце объяснения Рав сказал, что нужно работать, нужно прикладывать усилия. Мы об этом должны заботиться. Почему? Потому что когда мы прикладываем усилия, мы проходим изменения, свет приходит, свет действует, свет производит у нас изменения. И так, действительно, если мы это будем делать вместе, в заключении с товарищами, мы можем сэкономить много времени. Почему? Потому что свет будет действовать на нас сильнее, и он ускорит наше развитие.
2: Да, мы много лет слышали объяснение о понятии времени. Сейчас мы слышали 3-5 лет, слышали 2 года вместо 2000 лет. Это в другое время мы слышали, что да, 3-5 лет, но это время работает. Не просто время, когда ты сидишь со стопером, это не считается. От 3 до 5 лет — это время работы. Поэтому то, что важно, это смотреть на то, что я могу сделать, где я могу приложить еще усилия, и где я могу еще дать, еще объединиться с товарищами и меньше проверять, когда я уже получу то, что я хочу. Потому что тогда наверняка я не нахожусь в правильном направлении, я все время проверяю, что у меня есть в кармане, и я уже не нахожусь в направлении отдачи. Нужно смотреть на то, что я могу больше дать, а не то, что я за это получу.
5: Так,
1: а каково качество усилия, о котором говорит Бальсулам? Что нужно не пренебрегать работой?
2: Да, мы именно сейчас об этом и слышали. Сейчас вот в фокус-группе Рав дал здесь несколько моментов, которые связаны с качеством усилий. Мы очень много слышали об этом в последний час. То, что связано с качеством усилия. И в конце концов, это работа над связью между нами. На предыдущем уроке Рав сказал, что нет человека плохого или хорошего, не я и не мой товарищ, но разъединение — это плохо, а объединение — это хорошо. Только над этим мы должны работать. Только над исправлением разъединения между нами. Это разбиение килиим, которое мы изучали на этом уроке здесь. Мы должны исправить это.
1: Да, нас спрашивает Соня из итальянской группы женской. Рав говорил о 8 царях, 8 Малахим. Это 8 смирот от Кетер до Малхут?
5: Да.
1: Может быть, тут нужно сказать два слова о сути разбиения. Мы слышали также, особенно на вчерашнем уроке, немножко сегодня, что разбиение произошло в течение 8 распространений. И в каждом таком распространении Малхут участвовала. И это то, что вызвало разбиение. Почему это произошло? Рав объяснил, что, собственно, до разбиения, если вы помните, это было на вчерашнем уроке, и я напомню, то, что там было, там был такой чертеж до разбиения и после разбиения. Как до разбиения у нас было 9 первых сферот и Малхут, да? Я напишу на английском, потому что просили товарищи из мирового кли. Чтобы они тоже поняли, что такое 9 первых сферот, и это Малхут. 9 первых сферот — это отношение Творца к Творению, а Малхут — это отношение Творения к Творцу. Что оно хочет только получать, и нет связи одного с другим. Что оно дало разбиение? После разбиения у нас вышло 9 первых сферот и Малхут. И тогда эти 9 первых сферот в Малхут, и Малхут в 9 первых сферот. И Рав объяснил, что вот эта, вот эта часть — это прибыль от разбиения. Что значит прибыль? Вот это смешивание свойств отдачи и получения дало нам возможность, собственно, прийти к концу исправления. Выяснить все вот эти вот килим, в которых Малхут участвовал, и исправить их. Что нам дало это исправление? Это исправление, если вы помните наш общий урок, наш общий чертеж, если это табур, а это сиюм, а свет хохма не может войти под табур, да? По закону первого сокращения. Так разбиение позволило, собственно, прийти свету, войти вот в эту часть кли, которая все время оставалась пустой, и наполнить ее, и таким образом прийти к концу исправления, кроме Малхут, которая является левой эвен. Все остальное наполнилось, мы это будем исправилось и наполнилось, мы это будем учить. И Соня спрашивает. Соня спрашивает, это 8 сферот между Кедер и Малхут? Да, это те самые сферот. Это выяснение тех самых сферот, которые можно исправить.
5: Орен, бывакаша, Орен, тишар, Орен Лейбович.
1: Орен, пожалуйста, спрашивай, Орен Лейбович.
2: Иногда мы говорим о семи царях, а здесь мы говорим о восьми царях. Чем семь отличается от восьми? Почему то говорят о семи, то о восьми? Не стоит в это вникать, и Рав это не объяснял. Но, в общем, эти цари, Мелахим, они возникают от выхода в парцуф. Точно так, как у нас есть в мире Акудим, каждый парцуф выходит, потом опустошается, так выходит Никудот, там им Никудот Агинут Йод. Это происходит там в четыре этапа, потому что есть четыре степени Авиюта. И то же самое происходит и при разбиении, только исторжение — это разбиение. Не просто экран поднимается, и все хорошо, я только не получаю. Сейчас это уже падение в ради получения смешения келим, чтобы потом можно было произвести исправление. Но это именно по тем этапам. Далит, гимл, бет, алиф. Поэтому выходят этих восемь царей. Почему они цари? Потому что Мелахим от слова Малхут, потому что Малхут царствует, поэтому они называются царями, а не другим словом, как в мире Акудим. И поэтому называется восемь Мелахим, восемь царей. Почему семь? Тут есть разные объяснения. Есть вопрос, там, Тиферет, которая поделена на два, есть верхняя треть и две нижних трети. В определенных местах это объясняется как два царя, есть царь Дат, Мелехадат, первый царь. После разбиения остается только Рошадат. Поэтому не стоит в это особенно вникать, но в общем нужно просто знать, что то вот эти восемь мелахим, они устроены из выхода парцуфов в результате разбения. У нас просто есть два вида авиюта, на которые происходит разбение. Авиют далит, авиют гимл, туда. То, что находится под парсой, где нельзя получать. И вот на выход авиюта далит выходит четыре первые мелахим, на выход дегимл выходят другие четыре мелахим, и поэтому у нас есть вот эти восемь мелахим, которые умерли, то, что называется. Всё.
1: Прежде всего, спасибо за то, что дали мне возможность спросить. Это очень важная вещь. Я хочу здесь помочь всем душам прийти к исправлению, и это будет так. Очень интересно, что именно разделение приводит к объединению, разделение между телами приводит к объединению между душами. Можно ли так сказать?
2: После исправления, да.
1: Спасибо. И то, что мы слышали на предыдущей части урока, когда Рав сказал, что именно сила разделения, можно ее использовать для объединения. Нас спрашивает Татьяна из «Женщин Мак 12». Если Творец обязан соединиться с самыми ужасными качествами творения для того, чтобы узнать, как их постепенно исправить, из отсюда следует, что добавляет не только связь между Творцом и Творением, но и новое раскрытие Творения внутри системы. Вопрос напрямую. Чего мы не знали об управлении до разбиения? Остановимся на этом. Перевод немножко неточный. Чего мы не могли знать об управлении до разбиения?
2: Перед разбиением невозможно было получить свет под парсой. И если невозможно получить свет ниже парсы, то есть части в творении, которые не могут обрести свойства Творца. То есть есть разрыв между творением и Творцом, этими желаниями. И в результате нельзя достичь цели творения. Единственный путь Позволить исправление — это перемешать желание отдачи и желание получения и начать их исправлять. После того, как есть перемешивание между ними и связь, без разбиения нету связи, есть время сокращения. Первое сокращение, когда они получают, если нельзя получить ради отдачи. Второе сокращение вообще не получают в получающий килим, но тогда у нас остаются килим, которые оторваны от Творца, потому что они не могут работать ради отдачи. Только если разбивают отдающий килим и получающий килим, который у нас есть в мире Никудим, так, чтобы все стало одной большой такой смесью, тогда есть связь между ними, и отсюда уже начинается процесс исправления. Как Рав приводил пример на предыдущем уроке, когда какой-то наставник входит в там, компанию хулиганов, начинает между ними как-то так принимать их такой облик и постепенно начинает передавать им свои ценности. Но сначала он должен обрести их облик, и постепенно там начинается связь и исправление, начинает их поднимать. Вот эта частичка отдачи, которая вошла вот это, в общество этих грешников. Африка 2.
6: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous, ça, je le dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour scier en quantité?
5: Лихаем лежим.
1: Кто-то может перевести нам этот вопрос?
5: Ну,
1: мы услышали только травое. Мы ответим просто. Работа боку-боку травое, много работать, чтобы достичь цели. И, как мы слышали на уроке, если мы это будем делать вместе, во взаимовключении товарищей, то за 2 года вместо 2000 лет можно достичь цели.
2: А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: Малидрош Масефат Хаверим. Хазал Амру, Аселе Харав, Укнеле Хахавер.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы: сделай себе рава, купи товарища и суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и не определены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился. И потому они являются более надежным средством, а цель их ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы Взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать. Поэтому была у него радость. Согласно этому, выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Поэтому, потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе.

помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств, формы. Потому что, когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что, когда человек в состоянии печали, то есть, когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное, и в материальном, и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца. Так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро, получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить в высшее знание, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить в высшее знание. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и высшее знание. Ибо эти келим способны привести человека к совершенству. И он должен быть в радости в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его келим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством добрый, творящий добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго,

0: и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ — чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние, то есть какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы, и тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие выше знания. И это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой. Ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы, и когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в высшее знание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии. И эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
1: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия. Он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них и одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полной надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль, как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы: «Забота в сердце человека говорит другим». То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило: нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бааль Сулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос. В чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища»? Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что, согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
0: То есть,
1: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорит товарищам друг о друге. И он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположное тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. И если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Из сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться, помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью с 5-го тома Шлавей Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авод. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился, все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора. И нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельные». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать, и даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, просто заложено в его природе. И человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого-то свободного пространства, то, что сделала Малхут Бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза. «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку, еще раз, она исходит из... Тогда она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
2: Адам Аришон, Шитхалек, Ле Шишим Рибо.
0: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще.
2: Но цар бейна халаким аэле.
0: Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю, я... Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, дама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
1: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
1: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Но прежде всего...
2: Леголот
0: он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие, сики, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И всё. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу она может делать все, что хочет. То есть она говорит, что отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в Йошер. С помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать абсак?
1: Свет азгав вызывает посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека, нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
1: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
1: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, все возможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется, чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребую от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
2: Вот.
1: Еще.
0: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
1: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Не живое, животное, растительное, говорящий уровень. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди мне. Есть такая статья. То есть... Вопрос простой. Ешореш алиф бет гимель далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш алиф бет гимель далит, как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так он дал, изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор, желание оно твое. Сила, конечно, не твоя, ты не способен. Сила — это псак, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
0: Как я могу жить?
1: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых килим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решением, что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимое желание получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
2: Ну,
1: дай мне я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все. Все.

0: עוד שאלות בינתיים?
1: еще вопросы пока что?
0: חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן.
1: אה, כרום נציאה ניקאו נית, אה?
0: איך?
1: что?
2: как можно...
1: Куф тет вав 115.
0: Тет вав. О,
1: я думаю. 115. О.
0: Мембет. Дав. Куф мембет.
1: 142 шамати. Куф мембет.
0: Думаем.
1: Он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень. Исправление. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, которая господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш. Находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания.
0: Видишь?
1: А власть хозяина господствует над ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, если того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так сделал, то есть Творец создал творение для себя, природа хозяина заложена в творениях, то есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительное. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. Немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже могу сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне, в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину. Тем не менее, у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правила всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально... Каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется,
0: стебель,
1: да, росточек, он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное, а у животного, да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. И он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть...

0: ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой, из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующее свойство, что он поступает против желания хозяина, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того, он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о них и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительные килим. Так что он приобретает, прежде всего, конечно, килим, заботится о другом, но этим он приобретает кли, а потом может удостоиться того, чего удостоится другое. Наполнение этих килим.
1: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, и в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
2: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
1: Еще раз.
2: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
3: Коль давар, ше анахну нерце шитгале.
1: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия. Мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем, раскрылось нам.

0: Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства. И начни только делать это, и сразу увидишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. И если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра. И ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет. И еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой, и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
1: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причиняет тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит, там, где я ощущаю зло. Но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
0: Я не совсем понимаю тебя.
1: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя – зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя – это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет тебя к отдалению от Творца.
0: То есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько сила разъединения между разбитыми килиим. Там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там нашей идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адам Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели. Тогда я решаю, что моя природа — это зло.
1: Но вы устанавливаете это...
0: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
1: Но если сюда приходит...
0: И тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
1: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
0: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
1: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
0: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
1: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
0: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
1: Эмоционально.
0: Между нами. В объединении. В чувстве.
1: Да, чувственно я не вижу.
0: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит в связи? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причина и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли Он раскрывается.
1: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
0: Что ты хочешь? Я не понимаю.
1: Как чувственно это ощутить?
0: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить. Хорошо, он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хавер Микарим, шалом, Моше.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Моше, привет.
0: Приветствуем всех.
2: Ну, и чего нам требовать от собрания товарищей, Моше? Дай мне какие-нибудь такие советы. По пальцам перечислим. Об этом мы сегодня будем с вами говорить, дорогие друзья. Чего требовать от собрания товарищей? Главное, чтобы были товарищи. Товарищи от слова «хибур». «Хаверим» — это «хибур», это объединение, это как правильно его построить, где там находится Творец, когда мы это делаем, такие усилия. Об этом мы будем говорить сегодня. Потрясающая статья Рабаша. По пунктам перечисляет, что нам делать, и нужно нам прислушиваться к каббалистам.
0: И на этом уроке тоже Рав был очень силен.
2: Да, я видел, как ты буквально парил над столом сегодня за уроком.
0: И мы все получили от Рава снова чувство, что вся цель творения, вся наша жизнь, вся связь с Творцом, все сознание зла, духовный путь, все это происходит. В этом собрании товарищей, там мы приходим к требованию. Так мы вместе сегодня поговорим, что является таким требованием, что требовать от собрания товарищей, когда мы собираемся, почему Творец создал злое начало, как мы его раскрываем, как связываемся с товарищами, с Творцом, словом. Есть у нас все в этом уроке. Мы вас приглашаем задавать вопросы. Давайте будем участниками этого выяснения и привлечем свет вместе. Это главное, что мы должны сделать — привлечь свет. И давайте начнем чтение статьи. Мы начнем со слов. Следует понять суть собрания товарищей. И следует понять суть собрания товарищей, о чем следует говорить, когда они собираются. Прежде всего, должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей, когда каждый из товарищей пробуждается в любви другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель, но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. А в понятии любви есть два уровня. Первый — естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилий, он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй уровень — любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому. Это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого. Но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другу. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда по дороге домой он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен сожалеть об этом. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение и надежду, придать энергию группе, чтобы каждый ее член мог сказать себе, что сейчас начинает новую страницу в работе. То есть что до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе. А сейчас товарищи дали ему дух жизни, полной надежды, что достигнет с их помощью уверенность и силы преодоления. И сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. И все, что было важно, что стояло против него, как огромная гора, и он думал, что он не способен ее покорить. Это действительно сильные помехи. Сейчас он думает, что это просто ноль. И все получил от силы группы, потому что каждый постарался привнести дух одобрения и свежую атмосферу в группу. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния, а надо идти в группу. И еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим. То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь в чем-то. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило — нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бааль Сулама, где он объясняет, что правая линия означает «выше знания». Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии, а два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения. Как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием оправдать товарища. Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку ему есть от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали, ты должен оправдать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе друга, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он естественно отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания. То есть Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что Он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и душой». И это человек должен получить от своих товарищей.
2: Что тут еще можно сказать? Тут буквально такие советы мощные, что делать. Я, наверное, более 100 раз уже прочитал эту статью, и поверьте мне, что каждый раз как будто читаешь это заново. Это чудо нашей науки, когда ты можешь ту же фразу перечитывать и чувствуешь, что читаешь впервые. Столько важнейших советов, как прийти к величию Творца, как только тогда твой эгоизм отступит на шаг назад, ведь товарищи большими, иначе я их не увижу, не услышу. Для чего мне их слушать? Еще много всего. Что ты думаешь? Мы заготовили много цитат по этому поводу, клипов. Может быть, начнем действительно с клипа Рава? Видим ваш вопрос, Украины.
0: Ну, давайте начнем с клипа номер один Рава, который откроет нам вообще тему, почему Творец создал творение, и как это связано с нами, и что мы должны там раскрывать, что требовать от собрания товарищей. Клип номер один.
2: Для того, чтобы быть действительно не задействованными Творцом, а быть человеком, мы должны получить определенную внешнюю силу, такую, которая позволит мне выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. И если я способен выстроить себе такую силу, я буквально отодвигаю свою исконную природу желания получать, которую дал мне Творец, и оставляю на ее месте пустоту, определенное пространство, где я могу определить, чего я действительно желаю, кто я, что я, в своих собственных силах, как я могу самостоятельно стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в этих желаниях, которые не находятся под властью желание получать или же Творца, а находится под моей властью. Если в них, в этих желаниях, я пожелаю, постараюсь уподобить себя Творцу, Тогда я буду называться уподобленный Творцу. Эдаме, Доме. И отсюда имя Адам. Уподобленный. Это сила внешняя. Благодаря которой я действительно смогу сдвинуть свою природу, желание получать и наслаждаться, чтобы оно не властвовало надо мной, то есть отодвинуть от себя Творца, чтобы он не властвовал. Это по сказанному «Да победили меня сыновья мои». Эту силу я не могу раскрыть внутри себя, потому что иначе это будет опять-таки внутри моей природы. Эту силу я должен получить извне, из группы, из окружения, от чего-то вне находящегося. Кто может быть вне находиться вне меня? Мое окружение, моя среда. Но оно ведь тоже испорчено, такое же, как я. Да, верно? Но если мы воспользуемся этим разъединением между нами, как трамплином для скачка, как средством, благодаря которому мы как раз из этого разъединения сможем извлечь противоположную силу, противостоящую в природе, тогда мы сможем преуспеть в этом. Сможет тут в воодушевлении. Да, Рав таков, вы видите, как он обучает. Смотришь на него. Всегда, когда я интервью брал, видеоклипы делали, каждый раз, как будто он заново, новый вопросы задает, отвечает, и иногда как будто кричит изнутри, плачет, по-разному.
3: Да, я рассказал Сене, когда мы делали подготовку лекторов, первая вещь, которую мы говорим товарищам после первой встречи, сразу же после этого вы пишете все с урока Рава, учитесь, как учиться, как готовить вопросы, как вдруг сделать драму, смех, чувства. Урок переполнен жизнью, есть чему учиться от Рава, всему. Итак, есть несколько вопросов. Украина, пожалуйста, вы первый.
4: Добрый день, световики, добрый день, любые выкладачи. У нас практично питание.
3: Приветствуем мировой кли, любимые учителя. Есть практический вопрос. Если мы в десятке не можем работать с левой линией. Как правильно обсуждать проблемы в десятке?
2: Да, как правильно обсуждать? Если мы будем обсуждать проблему и углубимся, утонем, мы можем утонуть в этой проблеме, и тогда действительно это проблема. Сказано, там, где мысль человека, там и он и находится, там вся десятка будет. Поэтому прежде всего это первый закон всех наших обсуждений. Мы должны прийти к состоянию, когда мы очень объединены. Очень соединены, буквально сплочены, обняты вместе, когда каждый может почувствовать, что мы можем достичь любой цели, прийти к этому состоянию. Потом можно приспуститься, скажем, к этой проблеме, которая мешает нашему соединению. И только об этом говорить. Только в этом аспекте, то есть как нам приподняться над этой проблемой, как мы можем помочь друг другу для того, чтобы быть над ней. Это называется сила поручительства. Сила поручительства, она в том, когда я освобождаю товарища, чтобы он думал все время только о духовном, только об этом. Что нам следует сделать с десяткой, чтобы думать только об этом, быть занятыми только этим. Как только мы придем к такому этапу истинного соединения, даже увидим, что И проблемы-то сами тоже исчезнут.
3: Да, именно таков порядок собрания по Рабашу. Он говорит об этапах прежде всего, что любовь должна быть открытой всем товарищам. Каждый должен говорить о величии группы, с открытым сердцем. И когда мы приходим, что это основа и цель, и любовь раскрыта, мы приходим к этапу, когда мы выясняем ситуацию, но не то чтобы находиться в ней. Но мы все объединяемся, чтобы видеть, как мы поднимаемся из нее, как мы еще больше усиливаем любовь, заботу и поручительство, все, что необходимо для того, чтобы мы в конечном счете могли обратиться к Творцу и просить у него это.
2: Действительно, стоит об этом говорить. Спасибо вам за этот вопрос. Оно действительно постоянно присутствует, этот вопрос. Если мы... Ну, может быть, не стоит углубляться, ладно. Еще вернемся к этому. Если говорить о какой-то специфической проблеме, которая... И только об этой проблеме будет постоянно говорить, допустим, подруга, которая не приходит на урок, ничего не произойдет. Мы должны прийти к соединению сначала, то есть... показать счастье от того, что мы находимся на уроке. И к этому счастью люди приходят, тянутся. Если мы счастливы от наших уроков, встреч, какие цитаты, какой рав, что сегодня было, если мы излучаем такое счастье, все будет переполнено в залах и в галаксии и так далее.
3: Да, и как раз есть вопрос от Эды, женщин Турции 9. У нас спрашивает, стоит ли обсуждать состояние подруг, или мы говорим только о духовных вещах. И как мы это совмещаем с тем, что материальное товарище для меня — это духовное?
2: Говорили, но ты добавь, муж.
3: Ну, прежде всего, мы не обсуждаем материальное состояние товарища, как у тебя дела в банке.
2: Да, действительно, не знаю, что там происходит, какие минусы.
3: Да, мы не проводим семинары о наших долгах в банке.
2: Нет, я хочу поговорить о своих, о моих долгах. Помогите мне, иначе как я приду на урок?
3: Так мы интересуемся материальным состоянием товарища, потому что мы подруги хотим показать любовь подруг. Хотим показать, насколько товарищ должен быть в мыслях о группе, нет никого, кроме него, и что мы хотим извлечь из этого силы. И Рабаш говорит в одном из статей, что вдруг странно человеку, что кто-то интересуется материальным товарищем и спрашивает, как его дела, а мы хотим, чтобы в связи между нами мы на самом деле интересовались друг другом. Не обязательно делать для этого специальное собрание. В наших взаимоотношениях каждый создает необходимые условия, чтобы держаться на этом пути. Это семья, заработок, здоровье, все, что необходимо товарищу. Если есть определенные трудности, мы хотим помочь товарищу, это обычно помогать товарищу, дать ему силу, заинтересовать, думать о нем, молиться за него. Есть у нас десятки, например, товарищей, которые проходят состояние со здоровьем, и мы только думаем об этих товарищах. Только бы держались, нет никого, кроме него. Иногда можно и помочь. Теперь я спрошу у тебя, что значит, что материальное товарище — это мое духовное? О чем здесь говорится?
2: Вот ведь.
3: Я первый спросил.
2: Если мы молимся за товарища, по-настоящему молимся, мы соединяемся и молимся за товарища, чтобы его мысли, ее мысли, чтобы они были освобождены только ради духовного, ради духовных мыслей. За это мы молимся, и каждый в этом может помочь. Главное — это вот эта молитва. Это просьба к Творцу. Он сделал такое состояние, и он может сделать его иначе. И вдруг мы увидим, что такое чудеса, да? Чудеса, по которым все вдруг приходит в лад. И за 30 лет тут занятия Каббалой, поверьте мне, я не раз такое видел.
3: Так относительно товарищей, он видит это как его материальное, потому что это его кли, а мы пользуемся кли товарища и хотим молиться за него, поэтому для нас это по-настоящему духовное. И помнить, что никто не получает десятки состояния, материальное или духовное, не для всей десятки. Все это наше общее.
2: В результате кто нам это все дал? К этому мы должны идти. Кто дал нам это состояние и чего мы желаем? Чтобы стать истинной, настоящей десяткой.
3: Перейдем к Украине, пожалуйста.
5: Йом Тов. Запитання від Артема. Які були умови, коли Рабаш це писав? Я так розумію, що не було ані десяток.
3: Спасибо. Вопрос такой, что является условиями, о чем написал Рабаш? Если нужно ли пользоваться этими условиями, что мы получаем во всех наших связях или раз в неделю в собрании? У нас еще есть один вопрос. Коля из 5-10 спрашивает, собрание относится к собранию всех товарищей, или это и к трапезе относится, и к уроку? При каких условиях осуществляются эти условия, о которых пишет Рабаш?
2: Ну, может, кажется, что это связано со всем этим собранием. Это десятка. Это собрание — это очень четкие законы, по которым мы должны следовать. В любом собрании. Большой привет Артему.
3: Это очень актуальный закон, и я хочу, чтобы мы прочитали первый отрывок Рава, потому что на самом деле, что является причиной собрания, почему мы собираемся товарищами, почему приходим на утренний урок, почему проводим трапезу, почему собрание товарищей зумы, какова причина того, что товарищи собираются, группируются. Давайте посмотрим первый отрывок Рава. Это приближает нас к теме. Если я пользуюсь этим естественным законом, смотрите, что Рав говорит. Если я пользуюсь этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я могу извлечь именно из силы этого разделения обратно ему, силу слияния, тогда благодаря силе слияния, которую я извлекаю из того, что находится между нами, я могу отодвинуть Творца, оттолкнуть свое желание получать и сделать себе свободную область в моих желаниях, где я буду управлять, а не Творец. И там я буду делать то, что я думаю делать. Нет у меня никакой возможности вооружиться силой для этого действия, не пользуясь ненавистью разбитых душ. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительные силы, которые каждый раз мне будут помогать выстроить себе образ человека, Адам. Так вся причина нашего собрания — мы раскрываем нашу природу. Без вклада в товарищей, Рав учил нас на уроке, я не раскрываю Творца, я не раскрою свою природу. Все будет в порядке, слава Богу, есть разъяснение, смотри, мы учимся, все нормально, мы удовлетворены. Нет раскрытия зла. А если не будет раскрытия зла, не будет обращения к Творцу, не будет ощущения зла. Вся наука Каббала — это механизм раскрытия зла. Не с чем будет обратиться к Творцу, чтобы получить исправление. Останемся как есть.
2: Потому что сказано, что злое начало, ничего хорошего. Именно злое начало. Поэтому нам нужно такое собрание товарищей, когда действительно создано злое начало. Чувствуем. И мы желаем освободиться от этого твоего указа, что у вас будет только зло. Мы хотим подняться над этим, над всеми нашими, над нашими отличиями от характеров. Он говорит какими-то мантрами, мне надоело его слушать, этого еще что-то. подняться над этим.
3: Это приводит нас еще один отрывок. Я хочу, чтобы мы прочитали четвертый отрывок Рава, где он говорит так: «Поскольку ты не один, но есть еще много разбитых келим, как ты, поскольку вы разбиты, и поскольку есть ненависть, разделение между этими частями, а ты, несмотря на свою природу, преодолеваешь это разделение и восполняешь усилием, чтобы преодолеть разделение, чтобы соединить эти части, тогда ты находишь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу, на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным выбором. И решение в том, что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. И в конечном счете все сводится к этому. Мы приходим на собрание товарищей, на урок, на трапезу, чтобы работать между собой, чтобы у нас было общее требование. Все мы разбиты келим, так Творец хотел. Но что, когда мы все вместе обращаемся к Нему, хотим соединиться над разделением.
2: Ты говоришь про трапезу и тоже говоришь работать. Не есть на трапезе, там тоже работа. И я хочу задать обратный вопрос Сангуль. Сангуль, ты нас слышишь?
3: Женщина Германии, 3, пожалуйста.
6: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Bir dostun davranışı gerçekten yanlış olsa bile onu erdemine göre yargılamak ne anlama
3: geliyor? Здравствуйте, дорогие товарищи и учителя. Что имеется в виду оправдывать товарища, даже когда его поведение на самом деле неправильное?
2: Да, мое мнение считает, что его поведение неверно. Я могу ему сказать напрямую: ты что, как ты так повел себя? Или я могу подумать, откуда это возникло во мне. Через него кто-то со мной общается. Творец, он желает что-то мне сказать. Что? Как работать с этим? Это значит взять паузу. То есть не сразу переходить в атаку. И тут прояснится, может, много вещей, понимая, какой великий товарищ передо мной. Какая-то пылающая точка в сердце. И это уже будет почти что работой над знанием, верой выше знания. Я должен так или иначе всегда смотреть, что это предназначено мне, это посыл мне. То, что меня раздражает внутри, это значит то, что внутри меня должно измениться. Мы зачастую об этом говорим. Это не просто к пониманию, это понятно, но нельзя допускать себе просто впускаться в конфликты и все. Дерех Немрод, то есть путь Немрода, он действительно таков. Каждый расходится по своим местам. Но путь Авраама — это подняться над этим, искать соединение. То есть строить не Вавилонскую башню, а именно храм. Это путь Авраама.
3: Я предлагаю добавить еще один шаг и посмотреть клип номер 4 с Равом, потому что я думаю, это ответит и Сунгуль, и всем нас, и на все вопросы, когда раскрываешь, что товарищ так или иначе действует, и он действует плохо, или же может быть такое состояние, когда другие товарищи думают вообще обо мне, не дай Бог так. Так что же делать, как оправдывать каждого товарища? Товарищи, что является нашей работой, что в конечном счете должно раскрыться в нашем обвинении, то, что товарищ такой. Давайте посмотрим клип номер 4 с Равом, и а там ответим на все вопросы после этого, пожалуйста.
2: Ты говоришь так: я вкладываюсь в товарищи, поскольку мне говорят, вкладывайся в них. Я этого не желаю. Но мне говорят, хочу увидеть, что я хочу прийти к осознанию зла, и тогда буду вкладываться в них, я этого увижу. Насколько я увижу, что наши келим разрознены, там находится злое начало, оно всегда противостоит слиянию или же противостоит отдаче. Поэтому называется злым началом. Если я желаю с кем-то соединиться, относительно Творца, цели, нет для того, чтобы быть партнерами в бизнесе, поскольку все души объединяются относительно Творца. Если же я желаю сейчас объединиться с нашими товарищами для того, чтобы направиться к Творцу, и раскрываю, что все наше... вся наша природа противостоит этому, то я определяю, что из-за чего я не могу достичь также и корня. И вот я тогда могу определить, что моя природа зла. Я это определяю, исходя из того, что у меня в руках. Наглядно. Это передо мной, как в лаборатории под линзой. И не то, что я плох, а и мой товарищ плох. Мы сами по себе и не хорошие, и не плохие. Но как факт того, что мы не можем объединиться, соединение и разъединение, это является злом или добром, а не взятая отдельно природа того или иного. Поэтому я могу садиться и учить что-то самостоятельно. Я никогда не раскрою, что я хорош или плох. Ну, мое желание получать всегда

0: Это место для молитвы. Кроме того, мы понимаем, почему это там. Что именно там, в этой точке, находится Творец. Он разбил нас, желает, чтобы мы сделали эти шаги к объединению, чтобы мы попросили Его, мы проделали определенные усилия и почувствовали, что Он нам недостает, Его нам недостает. Только это.
1: Смотри, что Рав сказал в этом клипе. Это не ты, не товарищ, а объединение между нами, или объединение, или разделение. Это место, над которым нужно работать. И более того, он дает совет. Ты хочешь видеть, что ты плохой? Это раскрытие. Раскрытие зла — это не то, что товарищ плохой. Это раскрыть на себе. А иначе что такое исправление?
0: Действительно, я в одиночку не могу этого сделать, я буду только в виде злое начало.
1: Так что за совет дает Рав? Вкладывай в них и увидишь, насколько не хочешь. Ты увидишь только после того, как вложишься в них.
0: И тут мы не то что учим кого-то, мы сами для себя тоже это раскрываем и говорим. Самое главное — искать Творца. Мы себе тоже это повторяем. Типа правой линии искать Творца. Почувствовав, что мы на это не способны, мы сможем попросить как следует, чтобы исправил нас.
1: Чтобы мы установили, что это природа зло. А если не установим через любовь к товарищам, через вклад в них, мы будем считать себя хорошими, а товарищей нет.
0: С одной стороны, казалось бы, это так просто. С другой стороны, действительно, без помощи Творца ничего не получится.
1: Вместе будем привлекать свет и продвинемся в вопросах Турции 1. Пожалуйста.
2: Тодарова хавери. Bizi Yaradan'ın yüceliğine ulaştırmak için gerekli bağ nedir? Ve bu bağın içindeki mikroorganizmalar nelerdir?
1: Здравствуйте, друзья. Какова именно та связь, которая между нами должна прийти, чтобы раскрыть величие Творца? Что является той системой, которую нужно выстроить, чтобы прийти к этому объединению? Моше, смотрите, как пишет Рабаш в статье, что когда товарищи собираются, они должны главным образом говорить о величии Творца, о возвышенности Творца между товарищами. И еще это, что есть буквально закон такой в природе, что в то время, когда говорят о величии Творца между товарищами, вдруг каждый, вот я нашел, смотрите, это значит, что Творец сделал так в природе. Получается, что с помощью того, что товарищи говорят о величии Творца, пробуждается с помощью этого желание и стремление отменить себя перед Творцом, поскольку он начинает чувствовать стремление и тягу к духовному, чтобы соединиться с Творцом. Это по-настоящему закон. Так о чем мы говорим между нами? Как мы создаем это место? Мы говорим о величии Творца и даем товарищам силы и величие цели нашей, и величие товарищей, за которыми раскрывается Творец, и Он тот, кто дает им это горение в их сердце и наполняет все их действия высшим светом буквально. И так мы приносим эту силу в группу. Все время. Для этого мы собираемся. И именно через это, если потом раскрываются вещи в человеке, совершенно другие ощущения, противоположные, это свет действует. Но что мы приносим товарищам? А он говорит, полной надежды, сил, энергии и все, что только возможно для того, чтобы товарищ мог раскрыть новый лист в работе.
0: Как Рав сказал, рекламное агентство Творца внутри десятки должно быть, которое работает постоянно, все об этом говорит и рекламирует, и напоминает, и даже в непростые времена еще больше напоминает. Такое рекламное агентство Творца, это что нам необходимо.
1: Женщина МАК-62, пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели Мировой Кли. У меня такой вопрос, он многокомпонентный, наверное. Вот материальные подруги — моё духовное. У каждого свой корень души, да, у каждого свой путь, свой творец, свои меры усилий. Я вижу все происходящее через призму своего эгоизма. При этом для духовного продвижения я должна просить за подруг и товарищей. опять же через призму своего эгоизма, с учетом или без корня души,

0: такими фразами обращаться к Творцу? Общими? Дай нам объединение, слияние? Или все-таки конкретику, да, там одной мужа, другой денег, третий здоровье? Какая должна быть молитва? Очевидно из сердца, очевидно к Творцу. А что говорить-то, что просить? Как это сделать, чтобы вот конкретно были какие-то инструменты для того, чтобы у подруг было продвижение, чтобы духовное было в приоритете, чтобы материальное подстраивалось? Вот так в общем просить? Или все-таки какие-то конкретные надо вот запросы делать? А если конкретные запросы, я ставлю условия Творцу? Да, то есть я вижу, вот кому-то там денег надо подбросить или здоровье, я его прошу об этом. Понятно, я забочусь о подруге. Я не ставлю ей условия Творцу. У человека же свой корень души, она должна прожить какие-то свои этапы взросления, исправления и все остальное. Вот у меня такой вот практичный вопрос.
1: דיברנו על זה דווקא, וזה אמרתי שזה המון שאלות כאלה כמובן.
2: Да, есть много таких вопросов. Ну, что действительно каждому Творец подставляет именно его помеху личную. И как нам следует работать таким образом, чтобы приподнять подругу, вернуть к объединению. То есть прежде всего мы должны понять, что между нами есть такое единство, что мы действительно соединяемся и говорим о том, что иначе мы не можем. Без того, чтобы работать только во имя подруг, только ради любви товарищей, со всеми цитатами, утренними уроками, отрывками Рава, как говорится, приподняться над всеми типами, характерами, нервами и так далее. Поэтому потом только можно, будучи в таком состоянии, вместе можно попросить Творца о силах, чтобы подруга была с нами, внутри нашего круга. И Творец очень желает этого, чтобы мы создали такой кли. Конечно, есть случаи, когда нам нужно более практично помочь подруге или товарищу и специфически говорить о каждой проблеме. Ну, вы сказали там проблемы с деньгами, дома и так далее. Это все материальные проблемы, так или иначе, и, возможно, ими нужно заниматься, но только потом, только после того, как мы почувствуем, что мы очень желаем быть единым целым. И нам для этого не достает именно этой подруги, чтобы быть единым человеком с единым сердцем. И мы просим Творца, чтобы дал ей сил, нам сил для нее.
3: Как мы приобретаем это кли, кли товарища, когда я на самом деле, как говорит Бальсулам, участвовать в страдании товарища как в собственном, как приобрести такой кли? С помощью вкладов товарищей, любви к товарищам, потому что если бы это произошло с кем-то в нашей семье, я сразу чувствую, мой любимый сын, а как я почувствую, что это происходит у товарища, что это мое, это так мне больно, я так интересуюсь этим, как мне приобрести такое кли.
2: Очень важное правило, что только с высоты, с единством можем обозревать нашу проблему. Только с такой высоты. Если такого нет, то мы будем, возможно, заниматься этой проблемой очень долго еще. Но это, если это не на высоте единства, то...
3: Так работу, которую мы проводим, она чисто духовная работа, и наше объединение, и приобретение хисаруна товарища, и забота о материальном товарище, о состоянии, которое есть. Мы вскоре прочитаем отрывок номер 8. Мы часто думаем, что мы делаем работу в одном месте с товарищами, и затем придет обращение к Творцу. Все находится в этом же месте. Посмотрите, что Рав говорит в 8 отрывке. Секундочку, подождите, послушайте отрывок. Если не будет ответа в нем, тогда добавите. Хорошо?
2: Только действительно послушай.
3: Итак, послушайте, восьмой отрывок Рава. Если будет работа по объединению товарищей в точке их спайки, там будет присутствовать Шхина, там вы почувствуете присутствие Творца не в каждом, но в связи между нами. Что значит связи между нами? Связь между нами — это экран и отраженный свет. От экрана и отраженный свет — это кли. Насколько я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие и все. Так здесь я работаю сейчас буквально в группе. Именно сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то чтобы это пришло ко мне где-то потом, но сейчас, и именно в этих вещах, именно в связи между нами, здесь, сейчас я начинаю раскрывать все эти вещи. В двойном скрытии, в одинарном, в вознаграждении наказаний, в вечной любви — все это здесь. Можешь сказать, но эти товарищи, это товарищи, какова связь с Творцом? При условии, когда есть между нами связь, это будет по-настоящему причиной, трамплином к раскрытию для соединения с Творцом, потому что мы хотим раскрыть его. Где мы его раскрываем? В связи между нами. Только в общем этом кли он раскрывается. И поэтому проблемы материальные, товарища, проблемы в десятке, радость товарища, все, что происходит между нами, это поле духовной работы. Там, в этих связях, во всем, что происходит между нами, там раскрытие Творца. Так где же наша подруга? Хотите добавить?
0: Спасибо, я поняла. Ну, каждая молитва должна сопровождаться просьбой, чтобы Творец совершил с нами чудо и создал и укрепил связь между нами. Правильно?
4: Нахон?
1: Правильно.
2: Мы должны буквально нуждаемся, как там уже сказано, и в Масах, и Орхозер, то есть и экран, и обратный свет, но самое главное, чтобы все прегрешения покрыла любовь. Мы должны прийти к этому состоянию, когда мы покроем все это любовью. И тогда вы увидите, насколько все эти земные, материальные элементы, все это исчезает, решается. Новосибирск.
5: Да, вот есть такая путаница. Прабаш говорит, что если ты приходишь на собрание десятку, то ты не можешь привносить свои там недовольства, беспокойства. Ты должен обратиться к своему близкому тебе товарищу, чтобы он, может быть, поднял этот вопрос в десятке. Вот. Тем не менее, мы слышим от Рава порой такие советы, что он говорит: так вы не бойтесь, приоткройте немножко, это все между вами Творец делает. Вы как раз можете вместе попросить его, так поговорить открыто, как бы вместе. То есть вот здесь как бы диссонанс возникает, как бы вопрос вот готовности. Вот, например, есть какой-то вызов в десятке, мы готовим собрание, и часть как бы считает, что мы как бы сможем подняться на новую высоту благодаря этому, а часть как бы не уверена. Вот как опытные десятки, да, на какие критерии смотрят, чтобы этот, правильно этот опыт накапливать, и как бы, чтобы не ошибаться в этом? Способны мы, готовы взять эту тему или не готовы?
2: Я, пожалуй, начну, и Моше продолжит. Вопрос ваш абсолютно ясен. Если мы знаем проблемы десятки, если мы собираемся и тут же начинаем обсуждать эти проблемы, мы углубляемся в сами проблемы, и там в них и находимся. Тогда эти проблемы только будут ужесточаться, поверьте мне. Если же мы, неважно, сколько времени это займет, будь то час, два или три, четыре, собираемся и выстраиваем этот клей, который нас будет соединять, любовь товарищам, любовь между нами, и говорим в отношении каждого товарища с величием, и только с начиная с этого высоты, мы обсуждаем все проблемы, мы увидим, насколько легче будет решаться все эти проблемы. А мы обычно так, формально, ну, 5 минут там о чем-то поговорили, таком о важности, и тут же нырнули в проблемы. Нет, мы должны почувствовать, что мы подняться на эту высоту, пускай сутки займет. Ну, я преувеличиваю, но тем не менее, мы должны понять суть. Мы должны приподняться на эту высоту, высоту единства. И тогда мы увидим, как Творец с нами игрался именно для этого, что мы к этому пришли. Он давал нам все эти проблемы, чтобы мы поднялись на высоту единства. И это на самом деле сокращает время. И тогда решаются все проблемы.
3: Но ведь в чем источник, и кто источник всего разбиения? Творец. И не во мне, не в нем раскрывается в связи между нами. Кто раскрывает там разбиение, проблемы? Тоже Творец. Если мы не делаем то, что рекомендовал Сеня, когда мы прежде всего поднимаемся на уровень нашего объединения, нет другого решения. Проблема из-за разбиения.
2: Но только для этого он дал нам эти проблемы. Подруги, товарищи, подругам. Поднимитесь к этому уровню. Для этого я вам дал вот проблемы. Только для этой высоты. Тогда все, достигнув этой высоты, они все рассыпятся.
3: То есть величие Творца, да, мы поднимаемся с этим, и от величия Творца мы выясняем, что проблема только в том, что мы должны... Он создал злое начало, где в связи между нами? Оттуда все проблемы. Незачем вообще сейчас заниматься проблемами, прежде чем мы поднимаемся на уровень объединения, относя все к Творцу. Это наше занятие. Только здесь, говорит Раф, у нас есть место общего решения, когда мы должны требовать от него свет. Прежде всего, теперь с этого уровня будем сидеть и смотреть на проблему, на разбиение, но только с уровня общего объединения между нами. А если нет Творца, который источник, и если нет соединения между нами, когда мы этим соединением исправляем разбиение, которое Творец дал, мы падаем в состояние любого содружества там, или клуба, и неважно. Даже если могут быть какие-то блестящие идеи в разуме, мы этим ничего не исправим. Мы останемся на уровне проблемы и сделаем и наклеим несколько пластырей. Не в этом проблема. Проблема на уровне Творца, и когда мы обвиняемся вокруг любой проблемы, неважно какой, прежде всего наше объединение. Иначе мы падаем. Он сделал так и этот, такая проблема в десятке. Прежде всего подняться на уровень объединения.
5: Ну. Woman Mag 99, мы хотим много
3: времени. Ну, давайте, женщины Mag 97, вы давно уже ждете.
4: Спасибо, дорогие преподаватели. Можно ли на общем собрании десятки восхвалять одну подругу? Например, нам предложили сделать упражнение «Глава десятки». Все боялись начинать, а наша подруга согласилась начать. Так вот, можно ли, нарушив правила круга, обратиться к этой подруге, поблагодарить ее, стараться поднять ей дух. Будет ли это правильно?
2: Обязаны отвечать кратко. Но у нас проверка только одна. Если это вносит больше объединения между нами, то да. Если нет, то мы не идем на это.
3: Латин 4.
6: ¿Qué es un amigo? ¿Cómo se compra mediante esfuerzo y juicio favorable? ¿Y cuáles son los compromisos materiales y espirituales que este vínculo exige en la reunión de amigos?
3: Что значит товарищи, как приобрести его с помощью того, что мы оправдываем его, несмотря на всякие материальные и духовные проблемы? когда эта связь требует такого от собрания товарищей. В чем мы соединяемся, чтобы подкупило тебя? Важность цели. Чем бы ты хотел, чтобы товарищи тебя купили? Какой силой, какой любовью, которая выходит из их сердца, очень теплая по отношению к тебе? Важность цели. Мы же соединяемся не с помощью там непосредством мандиала, не с помощью еще чего-то, только с помощью точки в сердце, с помощью этого. Так что мы получаем от товарищей, можем дать им именно эту любовь, важность цели, эту силу, энергию. Все, что пишет здесь Рабаш в статье, нужно просто еще раз читать его. Я пришел на собрание товарищей, хочу это дать товарищам. Почему? Чтобы за тем раскрылась мне моя природа. И почему я не очень-то хочу этого требовать, не хочу это. И вдруг я раскрываю, что есть что-то другое. Но тогда не бежать и сказать: «Ага, я понял». Но возвращаться и вкладывать еще большую энергию. И здесь мы нужны друг другу. Человек да поможет ближнему. Чтобы получить эти силы, во всех раскрывается злое начало, власть природы. И тогда мы вместе обнимаемся очень сильно, даем уверенность друг другу и еще больше соединяемся в этом. Только так.
2: Друзья, простите, если не успели всех опросить.
3: Такой урок нужно 2 часа проводить.
2: Да, действительно, может, еще часик.
1: Ну, Майшлану, я сейчас живу.
2: Что у нас в завершении цитата?
3: Давайте цитату номер 5 Рава и на этом завершим. «Я должен стараться делать всевозможные действия, хорошие по отношению к товарищам, покупать у них хорошие свойства, и в конечном счете начни только это делать. Сразу же ты увидишь, что у тебя нет никакой необходимости и никакого желания к этому. Есть много теорий и мыслей, как это оттолкнуть и не выполнять. Таким образом, ты сразу же начинаешь чувствовать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа против этого. Теперь, если все-таки ты понимаешь, что ты должен это делать и вкладываешь в это силы, тогда раскрывается тебе также и осознание того, что твоя природа зло, поскольку она не дает тебе этого. Если ты не изменишься, она не даст тебе прийти к добру. Ты начинаешь судить себя извне, видеть себя извне. У тебя есть такое свойство, которое не дает тебе прийти к чему-то хорошему. Тогда я должен в каком-то виде освободиться от этого свойства. Этого зло мне. И поэтому я называю это плохим желанием, злым началом.
2: Какой у нас Раф, а? Какие рекомендации? Что у нас еще, какие-то объявления, может, или что?
3: Только одно сообщение. Давайте поднимем величие Творца в десятке, объединимся, сделаем всю работу, которую нас обучает Рабаш, привлечем свет вместе, и Творец поможет. Все, давайте, друзья, споем.
2: Песня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב, וקנה לך חבר.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы, сделай себе раву, купи товарищей, суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и неопределены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился. И потому они являются более надежным средством, о целях ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем, в будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать. Поэтому была у него радость. Согласно этому, выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действия принуждения, это называется действием, действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. И следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств, формы. Потому что, когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что когда человек в состоянии печали, то есть когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное и материальное. И в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца, так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро. Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить выше знания, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить выше знания. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти килим способны привести человека к совершенству. Он должен быть в радости, в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его килим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством доброй, творящей добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, в его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние, то есть какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы, и тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие «выше знания», и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой, ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в вышезнание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости. Не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии. И эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
0: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия, он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них и одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе. То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим. То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило. Нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бальсулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос. В чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища»? Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовным и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
1: То есть
0: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что Он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге. И он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит.

0: Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. Если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться, помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
1: Мы прослушали статью с пятого тома Шлавы Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авод. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился. Все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора. И нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельны». Да, верно. мы можем так себя обманывать.

0: Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать, и даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, что заложено в его природе, и человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого-то свободного пространства. То, что сделала Малхут Бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать, под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку еще раз, она исходит из тогда, она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединение как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь
1: коах негид атева,
0: силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
1: А Адам Аришон, Шитхалек, Ле Шишим Рибо.
0: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще.
1: Но цар бейна халаким аэле,
0: между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я им пренебрегаю, я... Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, Адама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
2: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
2: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Но прежде всего, он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие, сякие, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен познать должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу она может делать все, что хочет. То есть она говорит отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в Йошер. С помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Апсак?
2: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека... Нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
2: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
2: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, все возможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускорится так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется, чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребую от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
1: Вот.
2: Еще.
3: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
2: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Неживое животное, растительное, говорящий уровень. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди мне. Есть такая статья. То есть... Вопрос простой. Пешореш алиф бет гимель далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш алиф бет гимель далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так вот он изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор, желание оно твое. Сила, конечно, не твоя, ты не способен. Сила — это псак, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
3: Как я могу ведь?
2: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых килим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решением. Что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимое желание получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
1: Ну,
2: дай мне, я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все.

0: עוד שאלות בינתיים?
1: יש אופרציה פקשת?
0: חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן.
1: קרומציה ניקאו נית, אה?
0: איך?
1: Что? Как можно? Куф тет вав 115.
0: Тет вав. О.
1: 115. О.
0: Мембет. Дав. Куф мембет.
1: И. 142 шамати. Куф мембет.
0: Домем.
1: Но он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень исправления. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, который господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш, находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания.
0: Видишь?
1: А власть хозяина господствует над ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, вследствие того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так и сделал. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях, то есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительно. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. Немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже мог сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину. Тем не менее, у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правил всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать. Когда одно буквально, каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется?
0: Стебель.
1: Да, росточек. Он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное. А у животного, да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может. Но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. И он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые различаются. Но больше своего существования оно почувствовать не может. То есть животное живет внутри себя, оно не может выйти из себя и увидеть себя со стороны. Нет у него для этого еще внутренних сил. То есть у него нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего — это не то, что я ощущаю другого. Животные тоже ощущают другого. И они тоже могут помогать друг другу. Это не называется ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующие свойства, что он поступает против желания хозяина, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о них и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительные келим. Так что он приобретает прежде всего, конечно, келим, заботится о другом, но этим он приобретает клей, а потом может удостоиться того же, чего удостоится другое. Наполнение этих келим.
2: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. Если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, и в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
3: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
2: Еще раз.
3: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
0: Коль девар, ше анахну нерце шитгале.
2: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия. Мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем. Раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства, и начни только делать это, и сразу видишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. Если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра, и ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет и еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит. Это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
3: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причинять тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит. Там, где я ощущаю зло, но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
2: Я не совсем понимаю тебя.
3: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет тебя к отдалению от Творца.
2: То есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько силы разъединения между разбитыми килиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то, относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там наши идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели. Тогда я решаю, что моя природа — это зло.
3: Но вы устанавливаете это.
0: Если фанай. Если мамаш.
2: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
3: Но если сюда приходит.
2: И тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
3: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
2: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
3: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
2: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
3: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
2: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
3: Эмоционально.
2: Между нами. В объединении. В чувстве.
3: Да, чувственно я не вижу.
2: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит «связи»? Связь между нами — это экран и отраженный свет. Экран и отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причина и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его, где мы.

0: раскрываем его в связи между нами. Только в этом общем кли он раскрывается.
1: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
0: Что ты хочешь? Я не понимаю.
1: Как чувственно это ощутить?
0: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить, хорошо? Он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
1: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
0: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения между вами и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там, именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей, то каждый раз строит более эффективное окружение для этого. Он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, ну, можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, хоть убей меня, но я...
1: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» — значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
2: Okay.
0: Да.
1: Что это за выясненное требование? Я хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
2: Очила.
0: Еще вопрос.
1: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
0: Что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому. в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий, я должен поверить ему и начать работу.
1: И это называется смирить тело?
0: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, который Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал, который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
1: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
0: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
1: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени. Против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния. Я говорю, что это в духовном. Не в духовном. Наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
0: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса, да, 70, 80, 90 килограмм, да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне, то есть. А здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать это, то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое выше знание? Выше знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется выше знание. Допустим, я вижу что-то. Автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. И я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется выше знания, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление.

0: хочу убедить себя, и тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знания, чтобы увидеть, что это мне на благо.
1: А если просто скажет, согласился?
0: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
1: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
0: Вдруг после этого, когда ты падаешь, что тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
1: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Ты видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
0: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину и что?
1: С его точки зрения, увидеть пазл побольше, как бы.
0: Ты видишь некую картину.
1: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину, и так мы расширяем картину, мы видим большую картину, видим больше.
0: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Да, может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей, товарищи как зеркало, в котором я вижу себя и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу, работая с товарищами, я не могу раскрыть. Это не то, что мы просто беседуем.
1: Но я вижу детали, которые не видел. И когда я беседую,
0: ну хорошо, ты беседуешь со мной, ты видишь какие-то еще детали, ты расширяешь свой кругозор, да, нормально, ну все так делают в нашей жизни. При этом ты не раскрываешь вещи, которые против природы. Ты не работаешь целенаправленно, чтобы раскрыть что-то, чего нет в творении. Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
2: Шиур адир. Кама дварим.
0: Да, прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора, что это может раскрыться человеку, когда он работает в группе и помогает раскрыть ему ненависть, противоположность.

0: состояние, и это все проявляется в его природе. И еще зацепило то, что нужно помнить, что зло или добро — это не то, что находится в самом человеке, а зло и добро — это относительно объединения или разъединения. Объединение — это добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом там раскрывается настоящее зло.
1: Да, именно по поводу злого начала. Раскрытие его находится только в группе из общей цели — прийти к свойству отдачи и любви, это Творец, и никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение выше знания, где Рав сказал, что оно оторвано. Я принимаю решение отключиться от результатов. Обычно любое решение, которое мы принимаем, это по поводу к следующему результату. А тут нужно отключиться без расчетов для себя. И это можно сделать только если свет нам светит. Мы не в состоянии это сделать на этом этапе. А что мы да в состоянии на этом этапе? Это идти за нашим Равом, за нашим Рабашем, за нашим Бальсуламом, за нашим Ари, за всеми каббалистами. И прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
0: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, и когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилием. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
1: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит «связи между нами»? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами. И мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
0: Основы работы в группе, понимать смысл, раскрытие зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
1: Если мы будем использовать разделение между нами
2: как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами мы можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин. И работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим. На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого, все, что произошло с выходом мира Никудим, Катнут, Гадлут, как разбились килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее, но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
2: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Махсом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, а так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош Дабаваима с соединением с Вагальтвайнаем Дабаваима, Ишсут, Рождат. Многое происходит во время разбиения килим. У нас есть восемь распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет кли, говорит Кетер, Абаваима, Зон и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется восемь Малахим, слово Малхут, восемь царей Малахим, слово Малхут. Восемь распространений, в которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется восемь царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдома. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
1: Почему Малхут поднялась в Бину?
2: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл, Решимот, которые получили Никудот Десак от Нагиды Гальгальта, на них не было экрана. Чтобы не дать свету распространиться вниз от Парсы в получающий Килим, Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да. Еще.
1: Разбиение килим. Это подготовка к разбиению скрижалей?
2: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да. То есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс, и они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, и разрушение первого и второго храма. Все, что произошло при спуске ступеней сверху вниз — разумеется, и грех древопознания. А здесь восемь разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не восемь разбиений, где каждое... о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из восьми распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижалей и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как, что там произошло и что является результатом этого в нашем мире, и как это все влияет на наши дни, и о чем мы должны заботиться, видеть, делать. Мы это потом посмотрим. Пока что мы говорим только о вещах, которые очень далекие от нас, о корнях всего.
1: Сколько времени в том мере, что человек вернуться, вот повторять этот материал, как это выражается все?
2: Что значит практическая аллаха?
1: Как прочувствовать все эти вещи, понять их?
2: Как понять все эти вещи? Понять их можно... Я не буду врать. Написано в предисловии к учению Десяти Сферот. Там написано от 3 до 5 лет. От 3 до 5 лет. Это период, который Бааль Сулам приводит для человека, у которого есть энергия, желание. Не просто, что человек вот так вот начинает ждать, включил стопер. Нет, это не поможет. Нужно работать. Что значит работать? Учиться несколько часов в день, быть связанными.
1: Каждый день? Я понял, что нужно вызывать на себя окружающий свет.
2: Если ты изучаешь правильную книгу, что значит правильную? Было много каббалистов. Почему мы изучаем именно книги вот этого последнего каббалиста, Рава Юда Ашлага? Прежде всего, он близок к нашему поколению. И он в особенности писал для нашего поколения. Его книги написаны как учебные книги. Есть книги других великих каббалистов, которые, может быть, были и больше, чем он, мы не знаем, но они не писали для тех людей, которые должны подниматься. Они писали это для других людей, тоже для каббалистов или для себя. Он написал это именно для нас. И, то есть его книги предназначены для того, чтобы с их помощью действительно притягивать этот окружающий свет. Это первое. А второе, в то время, когда ты учишься, ты обязан учиться в группе. В одиночку у тебя не будет достаточной силы желать притянуть окружающий свет. Этот окружающий свет, который мы изучали, мы учили так, что есть желание, общее желание, которое называется душой. Внутри этой души есть что-то, что называется точкой. Так окружающий свет, он действует на эту точку. Окружающий свет действует на эту точку. Теперь, если здесь есть такие, кроме этой, еще, скажем, 50 душ, так у тебя есть окружающий свет в 50 раз больше. Я говорил, что это даже не в 50, а намного больше. И когда сидят 50-70 душ вместе, чтобы были 50 душ вместе, тебе нужно отменить свое эго и соединиться со всеми. Так сила желания, оно тогда намного больше. Это даже не в 50 раз больше, это еще умноженное на усилие. Как пишут усилие? Юд гимл. Айн где-то должен быть. Айн. Так? Прекрасно. Не поможет, я не помню. Понимаешь, так если ты сидишь еще с 50 людьми, ты увеличиваешь этот окружающий свет таким очень серьезным образом. Если бы в одиночку ты пришел к постижению, скажем, ну, скажем, в течение 2000 лет, 3000 лет, то с группой ты можешь прийти за 2-3 года. И я не преувеличиваю. Да. Разница между 2000 лет и 2000 годами. И кроме того, инструктаж без этого невозможно. Ты должен прийти к состоянию, к которому ты не знаешь, как идти. Идти, делать такие шаги, о которых ты ничего не знаешь. Тебе нечего проверять.
1: Может возникнуть состояние, что человек учится в группе, есть рав, год или полтора, но он пока не может связать заповеди, шаббат. Вы понимаете? И может возникнуть такое состояние, что он учит их и не может выполнять вот эти заповеди.
2: Какая связь с выполнением субботы, с соблюдением субботы?
1: Это не влияет?
2: Оставь эти света.
1: Я не понимаю.
2: Ты не понимаешь. Учись так, через полтора года поймешь. Увидим. Мы говорим о том, как подниматься отсюда в духовный мир. Если для этого нужно делать что-то в этом мире, допустим, как мы сейчас учили, что нужно слушать рава, нужно изучать определенные книги, соединяться с товарищами в группе, это нам уже понятно, что нам нужно. Если потребуется еще что-то делать, может быть, потребуется. Я не говорю, что нет. Но еще раз, все должно быть только при условии, что ты делаешь это, чтобы прийти к духовному. А не просто начинаешь тут не для какой иной цели. Теперь ты видишь то, что он здесь пишет? Предисловие к учению десяти сферот. Я снова говорю, учение десяти сферот — это главная учебная книга наша в Кабале. Вот эти 6 томов. Очень много материала, более 2000 страниц. И он говорит так. Написано, что трудился и нашел верь. И что, как может быть, что человек прикладывает усилия и не находит, то есть не входит в духовное? Так он говорит, это может быть, если он, может быть, выполнил количество усилий, то есть достаточное количество часов учебы, учился, но пренебрег качеством усилия, то есть не вложил свое знание и сердце в учебу, чтобы привлекать этот окружающий свет, который вносит веру в сердце человека. Верой называется свет, который должен прийти. Но в любом случае он говорит, что написано от 3 до 5 лет. Если еще не прошло эти 5000 лет, в соответствии с Раби Йоси, здесь в начале, да, или 3 года, по мнению Раби Йоси. Короче, есть период, ты будешь учить. Нужно прочитать 2 листа, чтобы понять, о чем говорится, но... Говорят, что до 3 лет достаточно, чтобы прийти, то есть войти в духовное и стать каббалистом. Для такого парня, как ты.
1: А что это даст мне?
2: Что это даст? Я не знаю, для чего ты сюда пришел. В любое место ты знаешь, для чего ты идешь, а здесь ты не знаешь, для чего пришел. Что это дает, я скажу тебе. Что происходит с человеком, который проходит махсом? Что значит махсом? У нас есть

0: Is Lano Эйнсов.
1: У нас есть бесконечность. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Миры, затем есть Махсом, барьер, дословно, и этот мир. Человек, который проходит Махсом, что происходит с ним? Что происходит? Прежде всего, мы, когда находимся здесь, в этом состоянии, я нарисую тело одно, имеется в виду человек, душа, скажем, сердце. То, что мы делаем в нашем сердце. В нашем сердце проходим различные желания, эти желания поднимаются наверх. Поднимаются наверх, входят здесь в некий механизм, который называется, ну неважно как называется, операционной системой, и опускаются снова вниз. И это наша реакция. А это управление. Управление нами. То, что происходит, у нас нет связи одного с другим. Мы не знаем, как привести в действие высшую систему так, чтобы нам было хорошо. Я сегодня что-то делаю, думаю. По мысли, не нужны действия, что я там двигаю что-то, там что-то в этом мире. Говорится о желаниях, говорится о мыслях. Я сейчас привожу в действие свое «я» в качестве реакции на что-то, что входит в меня, и привожу это в действие правильным образом. И завтра, в результате этого, завтра это может быть через мгновение, неважно, я свыше получаю фидбэк, обратную связь, и ко мне приходит несколько ударов, и я не знаю, за что. Так что я каждый день получаю удары, но я ничему на этом не учусь. Ты чувствовал такое в своей жизни, да? Так а почему это так? Почему не дают... Почему из меня не делают что-то, что еще хуже собаки? Когда я все время получаю удары. Сколько человечество продвигается, изо дня в день все хуже и хуже и хуже. Никто в этом мире не счастлив. Ну, может быть, если ты принимаешь наркотик, ты можешь себя немножко успокоить. Но так вот логичным, рациональным образом нет. Почему? Потому что мы не знаем, как действует этот механизм. Как мне работать над ним, чтобы он в ответ мне давал только хорошие вещи. Так прежде всего, когда ты входишь в духовное, ты уже понимаешь его в чем-то, немножко, не полностью сразу, но потихоньку ты начинаешь понимать его, и с помощью этого ты начинаешь себя исправлять. Пока ты не вошел, ты полностью слеп, ты не знаешь, что будет с тобой в твоей жизни, никто из нас не знает. А тут ты не только знаешь, что тебе принесет завтра, ты планируешь свое будущее. Снова ты начинаешь понимать, что если ты это делаешь с целью кому-то что-то там повредить, то это будет действовать обратным образом. Но тогда ты это видишь, и ты этого уже не хочешь. То есть этот механизм, он действует в различных направлениях. Но таким образом, что исправляет тебя, чтобы ты делал хорошие вещи для себя и для других. И ты это уже делаешь с желанием, потому что ты видишь хороший результат этого. Не то, что ты должен верить, что нужно быть хорошим мальчиком. Ты видишь прибыль прямо глазами. Именно потому, что сверху, свыше нет времени, ты видишь это, что уже как произошедшее в этом мире, хотя оно произойдет позже. То есть тут есть понятие, что ты поднимаешься на уровень, на жизненный уровень совершенно иной.
2: Я могу исправить других?
1: И тоже, разумеется. Ну, нужно получить такую роль. Ну, каждый получает свою роль. Да, и он понимает, что нужно делать. То есть, прежде всего, ты становишься хозяином своей жизни. И кроме того, когда ты проходишь, ты поднимаешься наверх, ты перед собой видишь. Да, друзья, собственно, мы закончили шестой урок этого курса. Мы с Хаймом рекомендуем вам посмотреть урок от начала до конца. Все развитие кли до разбиения килим, там все это хорошо объясняется, и в конце Рав подвел итог, для чего все это. А сейчас мы хотим, чтобы вы задавали вопросы, у кого есть, или в учебном зале, или из мирового кли, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов и спрашивайте.
0: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות.
2: Может быть, чтобы помочь вам как-то так собрать мысли. Давайте вместе произведем, побеседуем в десятках, что мы слышали на предыдущих уроках, что мы слышали сейчас. Давайте выделим на это 5 минут, может быть, даже 6 минут. Итак, поговорим о том, что мы слышали, что мы хотим спросить об этом, и перейдем к вопросам и ответам.
1: Да, мы раскрываем свойства отдачи, любви для того, чтобы учиться и правильно вести себя в соответствии с высшей силой, с программой, и не сопротивляться, и не ходить с закрытыми глазами, а изучать истину и подталкивать всех к этому свойству отдачи и любви.
2: Учиться у каббалистов, которые близки к нам и ведут нас к цели самым эффективным образом, это Баля Сулам. То, что мы учим.
3: Адам צריך ללמוד בקבוצה, עם רב.
2: Человек должен изучать в группе с равом, с указывающими путь.
1: Мы говорили о восьми распространениях, о разбиении восьми царей, разбиение, потому что Малхут примешалась к ним. А мы находимся здесь, ниже всех этих разбиений, в самом ужасном месте, где мы страдаем еще больше изо дня в день, только потому что не понимаем управление. Поэтому нужно быть в слиянии с Равом, с книгами, с группой, и не быть все время в разбиении.
2: Я бы добавил не со стороны содержания урока, а дух Рава. Видно, на каком он стремлении, насколько он энергичный. Такое желание передать эту науку, помочь людям прийти к слиянию с духовным путем, как достигается это, что получается из постижения, в чем проблема сейчас, какой механизм скрыт от нас, и как будет хорошо, если мы раскроем его, как это стоит. Да, 3-5 лет ты можешь это сделать, ну, останься. Потому что он знает, как работает желание получать, понимает это, живет в этом, хочет помочь каждому из нас, управляет желанием получать, чтобы привлечь еще свет, еще повлиять на нас, чтобы приблизить нас к истине.
1: Да, Рав говорил, очень важно слышать, в какой форме он об этом говорил, что сделал особого Баль Сулам чем он отличался от каббалистов всех других поколений, которые писали или для себя, или для других каббалистов. А Бальсулам писал именно для нас, вот эту книгу писал. Вот это вот руководство. И действительно, как Рав говорит, как Итай говорит, что чувствуется, что это реализуется через Рава. Он обучает так сильно людей. И Бальсулам только желал, чтобы было с кем говорить, о чем говорить. И прямо чувствовалась важность заставить человека понять, какова его роль. Как сказал каббалист, что каждый должен понять свою роль. И последнее — это планировать завтрашний день, чтобы мы сегодня тоже понимали еще лучше, как планировать наше завтра, наше будущее, в десятке с товарищами, с группой, с книгами, как мы каждый день заново строим для себя вот это духовное пространство, в которое мы ежедневно входим заново.
2: Рав говорил о том, что если ты сидишь еще там с 50, то ты усиливаешь этот свет. Мы находимся в учебе очень серьезным образом. Если, допустим, сам бы ты, у тебя это заняло 2000, 3000 лет, а с группой это может взять 2-3 года. Это очень сильно, когда мы сидим вместе с товарищами и притягиваем свет. Это великая честь вообще реализовывать совет Рава в группе.
1: Да, мы хотим сосредоточиться на качестве усилия, потому что это что-то, что иногда скрыто и непонятно, и нужно это выяснить. Что это за качество усилия, которое позволит нам ускорить время и всем двигаться в правильном направлении.
2: И стоит пройти махсом, почувствовать, как действовать относительно управления, как управление воздействует на нас, что просить, чего не стоит просить.
0: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום שככה נבין.
2: Мы слышали сейчас от фокус группы, что стоит пройти максом, и так мы поймем, как воздействует на нас управление, как мы можем воздействовать на него. И действительно, давайте послушаем сейчас вопросы, то, что говорилось на уроке, и здесь, и в мире. Включайте вопросительные знаки, ставьте.
1: Рав говорил о том, что написано, что нужно 3-5 лет, от 3 до 5 лет, чтобы постичь духовное. А с другой стороны, он говорит, что не нужно отсчитывать, нельзя включить стопер. Но ведь время, годы мы отсчитываем стопером. Почему используется слово годы, если мы это не отчитываем временем? Да, я слышал от Рава такое объяснение по поводу лет, что год — это шана, на иврите это шину, изменение, поэтому стоит считать изменения, которые человек проходит, а не время. Разумеется, это не по хронологическому времени, это не дни, месяцы, годы, а это изменения, которые человек проходит. И в конце объяснения Рав сказал, что нужно работать, нужно прикладывать усилия, мы об этом должны заботиться. Почему? Потому что когда мы прикладываем усилия, мы проходим изменения, свет приходит, свет действует, свет производит у нас изменения. И так, действительно, если мы это будем делать вместе, в заключении с товарищами, мы можем сэкономить много времени. Почему? Потому что свет будет действовать на нас сильнее, и он ускорит наше развитие.
2: Да, мы много лет слышали объяснения о понятии времени. Сейчас мы слышали 3-5 лет, слышали 2 года вместо 2000 лет. Это в другое время мы слышали, что да, 3-5 лет, но это время работает. Не просто время, когда ты сидишь со стопером, это не считается. От 3 до 5 лет — это время работы. Поэтому то, что важно, это смотреть на то, что я могу сделать, где я могу приложить еще усилия, и где я могу еще дать, еще объединиться с товарищем, и меньше проверять, когда я уже получу то, что я хочу. Потому что тогда наверняка я не нахожусь в правильном направлении, я все время проверяю, что у меня есть в кармане, и я уже не нахожусь в направлении отдачи. Нужно смотреть на то, что я могу больше дать, а не то, что я за это получу.
3: Так,
1: а каково качество усилия, о котором говорит Бааль Сулам? Что нужно не пренебрегать работой?
2: Да, мы именно сейчас об этом и слышали. Сейчас вот в фокус-группе Рав дал здесь несколько моментов, которые связаны с качеством усилий. Мы очень много слышали об этом в последний час, то, что связано с качеством усилия. И в конце концов, это работа над связью между нами. На предыдущем уроке Рав сказал, что нет человека плохого или хорошего, ни я и ни мой товарищ, но разъединение — это плохо, а объединение — это хорошо. Только над этим мы должны работать. Только над исправлением разъединения между нами. Это разбиение килиим, которое мы изучали на этом уроке. Здесь мы должны исправить это.
1: Да, нас спрашивает Соня из итальянской группы женской. Рав говорил о 8 царях, 8 Мелахим. Это 8 смирот от Кетер до Малхут?
4: Да.
1: Может быть, тут нужно сказать два слова о сути разбиения. Мы слышали также, особенно на вчерашнем уроке, немножко сегодня, что разбиение произошло в течение 8 распространений. И в каждом таком распространении Малхут участвовала. И это то, что вызвало разбиение. Почему это произошло? Рав объяснил, что, собственно, до разбиения, если вы помните, это было на вчерашнем уроке, и я напомню, то, что там было, там был такой чертеж до разбиения и после разбиения. Как до разбиения у нас было 9 первых сферот и Малхут, да? Я напишу на английском, потому что просили товарищи из мирового кли. Чтобы они тоже поняли, что такое 9 первых сферот и это Малхут. 9 первых сферот — это отношение Творца к Творению, а Малхут — это отношение Творения к Творцу. Что оно хочет только получать, и нет связи одного с другим. Что оно дало разбиение? После разбиения у нас вышло 9 первых сферот и Малхут. И тогда эти 9 первых сферот в Малхут, и Малхут в 9 первых сферот. И Рав объяснил, что вот эта часть — это прибыль от разбиения. Что значит прибыль? Вот это смешивание свойств отдачи и получения дало нам возможность, собственно, прийти к концу исправления. Выяснить все вот эти вот килим, в которых Малхут участвовал, и исправить их. Что нам дало это исправление? Это исправление, если вы помните наш общий урок, наш общий чертеж, если это табур, а это сиюм, а свет хохма не может войти под табур, да? По закону первого сокращения. Так разбиение позволило, собственно, прийти свету, войти вот в эту часть кли, которая все время оставалась пустой, и наполнить ее, и таким образом прийти к концу исправления, кроме Малхут, которая является левой эвен. Все остальное наполнилось, мы это будем исправилось и наполнилось, мы это будем учить. И Соня спрашивает. Соня спрашивает, это 8 сферот между Кедер и Малхут? Да, это те самые сферот. Это выяснение тех самых сферот, которые можно исправить.
4: Орен, пожалуйста, Орен Тишар, Орен Лейбович.
1: Орен, пожалуйста, спрашивай, Орен Лейбович.
5: Иногда мы говорим о семи царях, а здесь мы говорим о восьми царях. Чем семя отличается от восьми? Почему то говорят о семи, то о восьми? Не стоит в это вникать, Раф это не объяснял. Но, в общем, эти цари, Мелахим, они возникают от выхода в парцуф. Точно так, как у нас есть в мире Акудим, каждый парцуф выходит, потом опустошается, так выходит Никудот, там им Никудот Агинут Йод. Это происходит там в четыре этапа, потому что есть четыре степени Авиюта. И то же самое происходит и при разбиении, только исторжение — это разбиение. Это не просто экран поднимается, и все хорошо, я только не получаю. Сейчас это уже падение в ради получения смешения келим, чтобы потом можно было произвести исправление. Но это именно по тем этапам. Далит, гимл, бет, алиф. Поэтому выходят этих восемь царей. Почему они цари?

0: потому что Мелахим, от слова Малхут, потому что Малхут царствует, поэтому они называются царями, а не другим словом, как в мире Акудим. И поэтому называется восемь Мелахим, восемь царей. Почему семь? Тут есть разные объяснения. Есть вопрос, там, Тиферет, которая поделена на два, есть верхняя треть и две нижних трети. В определенных местах это объясняется, как два царя есть. Царь Дат, Мелехадат, первый царь. После разбения остается только Рошадат. Поэтому не стоит в это особенно вникать, но в общем нужно просто знать, что то вот эти восемь мелахим, они устроены из выхода парцуфов в результате разбения. У нас просто есть два вида авиюта, на которые происходит разбение. Авиют далит, авиют гимл, туда. То, что находится под парсой, где нельзя получать. И вот на выход авиюта далит выходит четыре первые мелахим, на выход дегимл выходят другие четыре мелахим, и поэтому у нас есть вот эти восемь мелахим, которые умерли, то, что называется. Все.
1: Прежде всего, спасибо за то, что дали мне возможность спросить. Это очень важная вещь. Я хочу здесь помочь всем душам прийти к исправлению, и это будет так. Очень интересно, что именно разделение приводит к объединению, разделение между телами приводит к объединению между душами. Можно ли так сказать?
0: После исправления, да.
1: Спасибо. И то, что мы слышали на предыдущей части урока, когда Рав сказал, что именно сила разделения, можно ее использовать для объединения. Нас спрашивает Татьяна из «Женщин МАК-12». Если Творец обязан соединиться с самыми ужасными качествами творения для того, чтобы узнать, как их постепенно исправить, из отсюда следует... Что добавляет не только связь между Творцом и Творением, но и новое раскрытие Творения внутри системы. Вопрос напрямую. Чего мы не знали об управлении до разбиения? Остановимся на этом. Перевод немножко неточный. Чего мы не могли знать об управлении до разбиения?
0: Перед разбиением невозможно было получить свет под парсой. И если невозможно получить свет ниже парсы, то есть части в творении, которые не могут обрести свойства Творца. То есть есть разрыв между творением и Творцом, этими желаниями. И в результате нельзя достичь цели творения. Единственный путь позволить исправление — это перемешать желание отдачи и желание получения и начать их исправлять. После того, как есть перемешивание между ними и связь, без разбиения нету связи, есть время сокращения. Первое сокращение, когда они получают, если нельзя получить ради отдачи. Второе сокращение вообще не получают в получающий килим, но тогда у нас остаются килим, которые оторваны от Творца, потому что они не могут работать ради отдачи. Только если разбивают отдающий килим и получающий килим, который у нас есть в мире Никудим, так, чтобы все стало одной большой такой смесью, тогда есть связь между ними, и отсюда уже начинается процесс исправления. Как Рав приводил пример на предыдущем уроке, когда какой-то наставник входит в там, компанию хулиганов, начинает между ними как-то так принимать их такой облик и постепенно начинает передавать им свои ценности. Но сначала он должен обрести их облик, и постепенно там начинается связь и исправление, начинает их поднимать. Вот эта частичка отдачи, которая вошла вот это, в общество этих грешников. Африка 2.
2: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Donc, ça, je le dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour scier en quantité?
1: Кто-то может перевести нам этот вопрос?
3: Ну,
1: мы услышали только «травое». Мы ответим просто. Работа. Боку-боку травое, много работать, чтобы достичь цели. И, как мы слышали на уроке, если мы это будем делать вместе, во взаимовключении товарищей, то за 2 года вместо 2000 лет можно достичь цели.
0: А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב, וקנה לך חבר.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы, сделай себе рава, купи товарища и суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека.

Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца Он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы, взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать, поэтому была у него радость. Согласно этому, выходит, что человек, выполняя действия отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Поэтому, потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действие принуждения, это называется действием. Действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. Следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств формы, потому

0: что когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что когда человек в состоянии печали, то есть, когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное, и в материальном, и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца. Так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро. Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить в высшее знание, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить в высшее знание. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и высшее знание. Ибо эти келим способны привести человека к совершенству. Он должен быть в радости, в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его келим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством добрый, творящий добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца. В его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть, какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы, и тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие выше знания, и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой. Ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в высшее знание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии, и эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
1: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия. Он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них и одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы: «Забота в сердце человека говорит другим». То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило: нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бааль Сулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого больше или меньше дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища». Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовным и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
2: То есть
1: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова: «Постижение величия зависит полностью от окружения». И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть, иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его.
2: Им кен, майя туалет,
1: иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. И если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью с пятого тома Шлавы Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авод. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился, Все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора. И нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельные». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать, и даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, что заложено в его природе, и человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого свободного пространства, то, что сделала Малхут бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать, под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку Еще раз, она исходит из тогда она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
2: Адам Аришон, Шитхалек, Шишим Рибо.
0: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще.
2: Но цар бейна халаким аэле.
0: Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю. Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, Адама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
1: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
1: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Ну, прежде всего, он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары. То, что я страдаю. Что получаю разные вещи хорошие, такие-сяки. Неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, не только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это, как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу она может делать все, что хочет. То есть она говорит, что отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в йошер, с помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Абсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Абсак?
1: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека... Нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
1: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
1: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, всевозможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется, чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребует от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
2: Вот.
1: Еще.
3: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
1: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Не живое, животное, растительное, говорящий уровень. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди мне. Есть такая статья. То есть вопрос простой. Есть шореш алиф бет гимель далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш, алиф, бет, гимель, далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так он дал, изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор. Желание, оно твое. Сила, конечно, не твоя. Ты не способен. Сила — это псак, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
3: Как я могу увидеть?
1: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых келим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решением. Что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимость желания получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
2: Ну,
1: дай мне, я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все. Еще вопросы пока что? А кроме тебя никого нет, а?
2: Эх?
1: Что?
0: Как можно...
1: Куф тет вав, 115. 115. О!
2: Дав куф мембет.
1: 142-я шамати. Куфмамбет. Он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень исправления. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, который господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш. Находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания. А власть хозяина господствует на ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, вследствие того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так сделал. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях, то есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительно. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже могу сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне, в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственном,

0: может пойти против правила всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только, короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально... Каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется,
1: стебель,
0: да, росточек, он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное, а у животного, да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. И он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые различаются. Но больше своего существования оно почувствовать не может. То есть животное живет внутри себя, оно не может выйти из себя и увидеть себя со стороны. Нет у него для этого еще внутренних сил. То есть у него нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего — это не то, что я ощущаю другого. Животные тоже ощущают другого. И они тоже могут помогать друг другу. Это не называется ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой, из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующие свойства, что он поступает против желания хозяина. что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того, он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться.

0: заботиться о них и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительные келим. Так что он приобретает, прежде всего, конечно, келим, заботится о другом, но этим он приобретает кли, а потом может удостоиться того же, чего удостоится другое. Наполнение этих келим.
1: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость, и в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
2: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
1: Еще раз.
2: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
3: Коль давар, ше анахну нерце шитгале.
1: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия. Мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем. Раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства, и начни только делать это, и сразу видишь, что у тебя Нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. И если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра. И ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Каббале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет. И еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой, и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
2: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причинять тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит, там, где я ощущаю зло. Но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
1: Я не совсем понимаю тебя.
2: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет тебя к отдалению от Творца.
1: То есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей. Потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько сила разъединения между разбитыми килиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там нашей идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели. Тогда я решаю, что моя природа — это зло.
2: Но вы устанавливаете это...
3: Если фанай, если мамаш...
1: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
2: Но если сюда приходит...
1: И тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
2: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
1: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
2: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
1: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
2: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
1: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
2: Эмоционально.
1: Между нами. В объединении. В чувстве.
2: Да, чувственно я не вижу.
1: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит в связи? Связь между нами — это экранно отраженный свет. Экранно отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причиной и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли Он раскрывается.
2: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
1: Что ты хочешь? Я не понимаю.
2: Как чувственно это ощутить?
1: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить, хорошо? Он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
2: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
1: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения между вами и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там, именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей, то каждый раз строит более эффективное окружение для этого. Он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, ну, можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, ты хоть убей меня, но я...
2: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» — значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
3: Okay.
1: Да.
2: Что это за выясненное требование? Я хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
3: Очила.
1: Еще вопрос.
2: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
1: что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий, я должен поверить ему и начать работу.
2: И это называется смирить тело?
1: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, которые Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал, который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
2: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
1: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
2: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени, против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния, я говорю, что это в духовном. Не в духовном. Наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
1: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса, да, 70, 80, 90 килограмм, да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне, то есть. А здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать, это то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое выше знание? Выше знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется выше знание. Допустим, я вижу что-то. Автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется выше знания, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление. И это называется сила сокращения.
2: Так какова ценность понятия «выше знания» в нашем состоянии?
1: В нашем состоянии вот это понятие «выше знания» называется то, что я принимаю совет кого-то более великого, чем я, и делаю его своим знанием. То есть это называется выше моего предыдущего знания. Но все равно я действую внутри своего знания. Но это называется выше знания. То есть я убеждаю себя в том, что он говорит мне еще раз, и еще раз, и еще раз. Я читаю, я хочу убедить себя. И тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знание, чтобы увидеть, что это мне на благо.
2: А если просто скажет, согласился?
1: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
2: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
1: Вдруг после этого, когда ты падаешь, что тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
2: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Ты видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
1: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину и что?
2: С его точки зрения увидеть пазл побольше, как бы.
1: Ты видишь некую картину.
2: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину. И так мы расширяем картину, мы видим большую картину. Видим больше.
1: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей, товарищи как зеркало, в котором я вижу себя и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу. Работая с товарищами, я не могу раскрыть. Это не то, что мы просто беседуем.
2: Но я вижу детали, которые не видел. И когда я беседую,
1: ну хорошо, ты беседуешь со мной, ты видишь какие-то еще детали, ты расширяешь свой кругозор, да, нормально, ну все так делают в нашей жизни. При этом ты не раскрываешь вещи, которые против природы. Ты не работаешь целенаправленно, чтобы раскрыть что-то, чего нет в творении. Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
4: Да,
1: прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора, что это может раскрыться человеку, когда он работает в группе и помогает раскрыть ему ненависть, противостояние. И это все проявляется в его природе. И еще зацепило то, что нужно помнить, что зло или добро — это не то, что находится в самом человеке, а зло и добро — это относительно объединения или разъединения. Объединение — это добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом там раскрывается настоящее зло.
2: Да, именно по поводу злого начала. Раскрытие его находится только в группе, из общей цели — прийти к свойству отдачи и любви. Это Творец. И никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение выше знания, где Рав сказал, что оно оторвано. Я принимаю решение отключиться от результатов. Обычно любое решение, которое мы принимаем, это по поводу к следующему результату. А тут нужно отключиться без расчетов для себя. И это можно сделать, только если свет нам светит. Мы не в состоянии это сделать на этом этапе. А что мы, да, в состоянии на этом этапе? Это идти за нашим Равом, за нашим Рабашем, за нашим Бальсуламом, за нашим Ари, за всеми каббалистами. И прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
1: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, и когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилием. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
2: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит «связи между нами»? связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами, и мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
1: Основы работы в группе, понимать смысл, раскрытие зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам, и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
2: Если мы будем использовать разделение между нами как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин. И работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим. На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого. Все, что произошло с выходом мира Никудим, катнут, гадлут, как разбились килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее. Но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
2: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Махсом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, а так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош, да, Бавеима, с соединением с Магальт Вейнаем, да, Бавеима, Ишсут, Рош, да, есть... Многое происходит во время разбиения Келим. У нас есть восемь распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет Кли, говорит Кетер, Бавеима, Зон и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется восемь Малахим, слово Малхут, восемь царей Малахим, слово Малхут. Восемь распространений, к которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется восемь царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдома. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
1: Почему Малхут поднялась в Бину?
2: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл, Решимот, которые получили Никудот Десак от Нагиды Гальгальта, на них не было экрана, чтобы не дать свету распространиться вниз от Парсы в получающий Келим. Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да. Еще.
1: Разбиение килим. Это подготовка к разбиению скрижалей?
2: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да. То есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс, и они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, разрушение первого и второго храма. Все, что произошло при спуске ступени сверху вниз. Разумеется, и грех древа познания. А здесь восемь разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не восемь разбиений, где каждое... о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из восьми распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижали и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как что-то...
3: Первая часть урока.

0: Мы читаем «Зоар народу», глава Багар, страница 63. Книгу можно скачать через kap.tv. Там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире.
1: Как обычно, перед тем, как мы начинаем изучать книгу «Зоар», нам надо подумать о нескольких условиях. С их помощью мы привлекаем к себе свет, возвращающий к источнику. Это вся наша надежда достичь ощущения духовного мира. Первое условие — то, что мы находимся объединенными вместе, как и до разбиения Адама, и как те авторы Зоар, которые написали нам книгу Зоар, это во-первых. Второе, все то, что мы сейчас нам предстоит прочесть, услышать, все это происходит в каждом человеке, в его внутреннем мире. И все его восприятие реальности — это в наших килим, в нашем желании. Поэтому все то, что здесь описано, каждое слово, каждое действие происходит внутри души человека, в его желании получать и в его желании отдачи только. Вместе и в нас. Каждый, давайте увидим эту книгу Зоар. Пожалуйста.
0: 34-й пункт. «Да будет желание Твое возвратить нас к храму, чтобы исполнять молитву, установленную первыми мудрецами. Да будет желание Твое, Творец, Бог наш и Бог отцов наших, привести нас с ликованием в землю нашу и поселить в ее границах. И там мы будем совершать перед Тобою заповеданные нам жертвоприношения, ежедневные всесожжения согласно порядку их, каждое согласно порядку его, одно на рассвете, другое в межвечерье, и дополнительные жертвоприношения согласно их уставам. Ибо сейчас вне страны Израиля нет жертвоприношений, подобно телам в мире Брия, то есть престолу, и в мире Яцера, то есть ангелам, у которых нет жертвоприношения и единения».
1: То есть человек, который находится в таких состояниях, которые называются в галуте, в изгнании, то есть у него нет экрана, нет контакта со светом, он не может практически себя исправить и произвести действие жертвоприношения. Жертвоприношение, курбан — это исправление. Он каждый раз берет свои желания на уровнях неживой, растительной, животной, и поднимает их на человеческий уровень. Мы знаем, каким образом мы это изучаем, как мы это делаем в Килим, на уровне Авиюта корневой, первый, второй. Это те уровни, которые можно исправить постоянным образом, а уровни третий и четвертый, то есть Басар и Ор, плоть и кожа, их мы можем исправить только поднимаясь и опуская малыми частями от уровней третьего и четвертого авиюта. Поэтому то состояние, которое называется галут, это то, что у человека нет килим не исправить свои гальгальтейнаем, не свой ахаб, а он находится в полном духовном отсутствии сил, бессилия, прежде чем он получит свет, возвращающий к источнику, который даст ему силы для исправления. Это состояние называется галут. А когда он уже готов в своем желании получать, устоять, и даже в виде пустыни или более высокий уровень, и быть над ним, в работе с ним ради отдачи. Это уже называется, он находится или в пустыне, или в стране Израиля, даже это уровень еще более высокий. Все эти различия, например, между пустыней и желанием в стране Израиля, это тот уровень, над которым он может работать ради отдачи. То желание, которое прежде было пустыней, после 40 лет обращается, когда человек его исправляет в отдаче ради отдачи, в то желание, которое который называется «Страна Израиля». Он с ним поднимается уже в получении ради отдачи. Мы вот таким образом находимся или перед получением сил для исправления, это называется за границей, вне желания, вне этой силы работать желанием ради получения, чтобы оно стало ради отдачи. И мы представляем себе, что такое истинная правильная работа. Это называется, вместо жертвоприношения у нас есть молитвы. Вместо того, чтобы мы практически работали с желанием получать, у нас имеется просьба только, когда же будут у нас силы работать в истинных исправлениях. Угу.
0: Ибо для Творца и Его Шхины, со стороны Его Ацилута, нет разделения и различия, поскольку Шхина — это единение Его благословения и святости.
1: Потому что в исправленном желании получать свет и кли, они находятся на равном уровне друг с другом. Творение делает то же самое действие, что Творец, как свет, ради отдачи. И поэтому между ними имеется связь, отождествление и объединение, взаимное. В то время как вне страны Израиля, за границей, творение отдельное, это называется «за границей», вне желания отдачи, называется вне страны, буквально.
0: И Шхина называется телом только лишь, когда она облачается и воплощается в престол и в ангелов мира Брия. И она для них как душа, которая облачается в жалкое тело нижнего.
1: То есть с помощью кисе, стула, кисе еще называется кисуй, экраны, покрытие, наличие Творца, ощущение свойства отдачи, вот так облачается в эти килим.
0: И поэтому, когда Шхина находится вне чертога храма и вне своих престолов, то есть вне Ацилута, когда она облачается в престол и ангелов миров Брия и Яцира, она словно бы и не была одно с ним.
1: Ацилутом называется состояние Эцло, у него. Творец, свет, его наличие, его ощущение облачается, присутствует в кли. Оно не идет снаружи. Это вот так ощутимо и кажется. Нет, оно раскрывается в кли, в таких действиях внутри кли, что якобы свет входит свыше, сверху вниз и наполняет кли. И здесь действительно так мы и ощущаем практически. Входит и выходит вот так, таким образом, как некий, ну, скажем, дух, но это не так. Это раскрытие с помощью кли, света, который находится, присутствует и все время находится в реальности и наполняет всю реальность. Только постепенное раскрытие ощутимо в нас, как будто свет входит, а потом как будто он выходит. Но раскрывается во мне кли на уровнях шореш, первый, второй, третий, четвертый. То есть в кли раскрываются эти свойства. Это во мне ощутимо, что свет представляется на корневом уровне, первом, втором, третьем и четвертом. Но в сущности он не входит, он только раскрывается из того, что он и прежде был.
0: 35. Относительно высшего престола мира Брия, то есть Тиферет Дебрия, который является телом и облачением Творца, Святой Благословен Он, то есть Тиферет Ацилута и ангелов мира Яцира, которые зависят от него как органы, зависящие от тела, то есть от Тиферет Дебрия, являются захарами, мужскими частями, и душ,

0: чистки мы можем исправить внутренний килим, а внешние килим присоединяются и исправляются сами. Приходят сами собой. Так и здесь. Есть килим, которые практически исправляются. Они приходят в ацилут. А есть килим, которые исправляются тем, что свет распространяет, свет порождения наполняет их образом, скажем, меньшим, более пассивным. Это называется килим, которые исправляются в действиях брия и яцера. И эти килим, соответственно этому, называются меньшими, чем уровень человек, то есть уровень животное. Животные святые, ангелы.
1: Тридцать шестой пункт. Таково единение Творца и Его Шхины. Несмотря на то, что они как души для престола и ангелов, для тебя причина причин, то есть бесконечность, они как тело и облачение. Ибо ты тот, кто объединяет их и сближает. И поэтому твоя вера принимается нами в облачении тебя в них. А над тобой нет души, для которой ты был бы как тело, ибо ты душа душ, и нет души над тобой, и нет Бога Элоким над тобой. Ты вне всех и перед всеми, и с каждой стороны, и выше всех, и ниже всех, и нет другого Бога выше и ниже, и с каждой стороны, и перед десятью сферот, из которых состоит все, и от которых все зависит. И ты в каждой сфере, в длину и в ширину, вверх и вниз, и между любыми двумя сферот, и в толще каждой сферы.
0: То есть здесь есть вроде бы описание всей структуры сверху вниз и изнутри наружу, то есть духовной структуры. И говорится о том, что над всем этим есть то, что называется кетер, назовем его так. Он охватывает все, и нету ничего вне его, что могло бы определить какую-то форму, какое-либо действие, кроме этого места, которое является кетер, высшим. Что здесь в сущности Зор хочет сказать? Намерение ради отдачи, оно властвует над всеми действиями, всеми их взаимосвязями, и оно обязано быть предшествующим всему, что бы мы ни делали. К чему бы ни обратились, прежде всего надо обращаться к намерению ради отдачи, к необходимости в отдаче, к цели отдачи, образом максимальным для всех в общем, с эффектом, ну, скажем так, максимальным только из этого, только в этом ты должен производить расчет и действие. Дальше.
1: 37 пункт. «И ты тот, кто сближает и объединяет Творца и Его Шхину, то есть Тиферет и Малхут, в каждой их сфере и в каждой ветви светов, зависящих от них, подобно костям и жилам, и коже и плоти, то есть Хубтум, которые зависят от тела, то есть Тиферет». А у тебя нет тела и нет органов, то есть сферот, и нет у тебя нуквы, ибо ты один без другого. Да будет желание твое приблизить Шхину к Творцу на всех ступенях, которые являются ее сотворением и душами постигших уровни, то есть постигших ступени десяти сферот. И это вожди Израиля, то есть кетер, мудрецы, хахамим, то есть хохма, и умные, невоним, то есть бина.

0: благочестивые, хасиды, хесед, герои, гиборим, гвура, честные, тиферет, пророки, нецах и од, праведники, есод, цари, малахим, малхут. Все они относятся к десяти сферот Ацилута, и есть другие из десяти сферот мира Брия. 38. Шхина, то есть жертвоприношение, это елей помазания. Справа елей для светила, как сказано, великого светила, то есть хеседа, елей священного помазания, слева, о котором сказано, и осветишь ты левитов, то есть гвура, битый елей со стороны праведника, то есть есода, средней линии, мельчайшее измельченное из составных частей, то есть оливок, чтобы опустить елей до фитиля, то есть лазури, или нижней гвуры, то есть малхут. Оттуда исходит трепет. И левиты, то есть гвура, охраняют храм.
1: То есть он нам рассказывает о трех линиях, о том, как мы с помощью действия, исправления, здесь он это рассказывает на примере масла, масла для света, правое, левое, среднее, как мы исправляем келим уже для получения света ради отдачи. Это уже свет.
0: 39 пункт. Отсюда заповедь трепетать перед храмом. И это заповедь служения левитов в храме 24 сменами левитов, пением и воспеванием воспоют пред тобой, чтобы вознести через них шхину, которая называется пение и воспевание Творцу. 24 смены с пением и воспеванием — это 26 по числу Авая. А заповедь, следующая за этой, — заповедь постоянного воскурения Творцу. А воскурение — это жертвоприношение. 40-й пункт. «И снимет кожу с жертвы всесожжения и разрежет ее на части, и также органы и сальники, которые топятся всю ночь на жертвеннике. Это искупление органов тела, приносящего жертву, и его души, чтобы они не горели в аду и не были отданы в руки ангела смерти. И поскольку человек грешит в злом начале, то есть в северной стороне, о которой сказано, «А северную удалю я от вас», забивают его жертву с северной стороны, чтобы спасти его от этого северного.
1: То есть от гвурот. Нам очень тяжело здесь дать объяснение каждой детали, которую он объясняет. В общем виде это понятно, как мы должны работать в ночи, приготовить наши кли в темноте, в отсутствии сил, когда мы уже должны приготовить себя к утру, произвести жертвоприношение, то есть какие килим мы можем принести в жертву, почему именно в ночной работе мы готовим жертвоприношение на утро. Все это мы изучали. Наша работа всегда вот так. Конечно, не говорится ни о ночи, ни утро, и не о частях тела животного, которых режут, сжигают или едят. Нет, говорится об использовании света, когда человек уже способен увидеть себя как кли для святости, это называется храм. Он достигает состояния храм, достигает жертвенника, то есть он уже готов работать со своим желанием получать, все время поднимать его снова и снова на ради отдачи. Вот это действие, желание получать, оно поднимается буквально по частям ради отдачи. Это работа по принесению в жертву со всеми этими частями, сопровождающими этот процесс. И кровь, вода, все эти. Читаем текст дальше, 41 пункт. А что касается жертвоприношений, тем более возьми у пророков, ибо, несмотря на то, что Тора — это имя Авая, о пророчестве сказано «Дух Творца Авая вел их». И все же не все, постигшие Тору, равны, и не все пророки равны, ибо есть пророки, пророчество которых в царских облачениях, то есть в мире Ецера, которое называется облачением. И то же касается устной Торы, в которой есть сомневающиеся и возражающие, находящиеся в царских облачениях, то есть в мире Ецера. 42 пункт. А есть другие пророки, поднимающиеся выше в своем пророчестве в органы гуф царя, то есть по ступеням мира Брия, который называется гуф тела. О них говорится: «И увидел я». «Я видел», то есть пророчество в виде зрительного явления глазами, и это хохма, а также Творец. «Слышал я весть Твою, испугался я». Это слышание, то есть бина. Иехескель, его видение и пророчество от глаз, эйнаем. Хавакук от ушей, азнаем, на слух. Поэтому Иехескель видел все эти видения колесницы Меркава внутренним взором, а Хавакук — слухом. Как сказал он: «Творец, слышал я весть Твою, испугался я». И есть пророчество устами в П, то есть в Малхус, как сказано: «И коснулся уст моих». Другое пророчество в Руах, в духе, вход им, нос, то есть Тиферета, как сказано: «И вошел в меня дух». А есть пророчество в руке, яд, то есть в гуре, как сказано: «И руками пророков изъяснялся я притчами». Все эти ступени находятся в мире Брия. А есть другие внутри жизни царя, то есть в мире Ацилут. И еще другие внутри внутренней части, то есть в бине Ацилута.
0: Он дает нам здесь все деление в соответствии с авиютом кли. В определенном мире у нас пять частей кли, и в каждом кли, если есть прикосновение к Творцу, то это в соответствии со слухом, осязанием, зрением и так далее.
1: 43 пункт. И также в Торе есть несколько ступеней. Простые толкования, пшат, то есть осия, доказательства, то есть яцера, толкование, брия, тайны Торы, ацилут, и выше ацилута тайны тайн Творца. Также и с жертвоприношениями. Несмотря на то, что все жертвоприношения для Творца, Он принимает все и делит жертвоприношения по своим станам. Из них Он раздает псам, это негодные жертвоприношения, которые Он отдает Самуэлю, называемому пес, и своим станам. И поэтому на жертвенник спускался огонь в виде пса. И из них бесам, среди которых есть подобные скоту, а есть подобные ангелам службы.
0: В соответствии с их авьютом, они так называются, эти желания получения, направлены на получение в человеке.
1: А есть среди них подобные людям. Те, дела у которых, как у бесов, их жертвоприношение он раздает бесам.
0: Конечно же, нет здесь никаких образов, хоть он и говорит, что это представляется в образе пса или осла, неважно кого, орла. льва, человека, все эти вещи говорят о размере желания получать, его силе. И так мы это называем.
1: 44 пункт. Те дела, у которых, как у ангелов, их жертвоприношение он раздает ангелам. Как сказано, жертву мою, хлеб мой, мужам моим, ангелам, называемым мужи, жертвоприношения которых не зависят от скота, ибо жертвоприношение скота для простых людей. А жертвоприношение людей — это молитвы и добрые деяния. Жертвоприношение мудрецов, постигших ступени, то есть обретших тайны Торы и их скрытые секреты, Творец сам спускается, чтобы принять их жертвоприношение, то есть совершенную Тору Творца, святую Шхину, в которой есть 10 сферот.
0: В исправлениях, как мы учим, есть порядок подготовки келим, исправления келим и получения светов. Те, кто исправляет себя тем временем, это в работе, которая предшествует действию, а ученики мудрецов, Талмидей Хахамим, это так называется те, кто уже получают света ради отдачи. Это им Творец уже, к ним Творец спускается сам.
1: 45 пункт. А слова ученых мудрецов подобны поеданию остатков хлебных приношений. И есть некоторые из них, возвышаются над ними, и Тора их подобна поеданию самих хлебных приношений, а не их остатков. И есть другие, Тора которых — поедание жертвоприношений и яств разного рода, предназначенных царю. И все хлебные приношения и жертвенную еду — все это заповедал Творец жертвовать в своем храме, то есть Шхине. И заповедано совершать жертвоприношение в храме, то есть Шхине, чтобы исполнить. Но хвалящийся пусть похвалится лишь в той, в Зот, в Шхине, называемой Та, Зот. 46 пункт. Это подобно царю, слуги которого и его вельможи и наместники посылали ему многие дары. Сказал он, «Тот, кто желает послать мне дар, пусть посылает только лишь через царицу, чтобы исполнить через нее, и Малхут его над всем властвует». И поэтому называется Шхина жертва Творцу, всесожжение Творцу, жертва повинности Творцу и даже жертва за нечистых, недот и роженец, и прокаженных, и истекающих мужчин и женщин. Все это надо жертвовать Творцу и его Шхине, а потом Шхина раздает всем, как сказано, и раздает пищу в доме своем и урок служанкам своим. И даже еду животных, например, ячменную жертву, то есть жертву скота, и также еду рабов и рабынь из царского дома. И даже собак, и ослов, и верблюдов, то есть клипот. Все она раздает, чтобы исполнилось через нее, и Малхут его над всем властвует. И так раздается все, как сказано, и раздает пищу в доме своем и урок служанкам своим.
0: Каждой жертвой, каждым продвижением человека к Творцу во всех исправлениях, которые он производит с намерением отдачи, в этом также есть очень много действий, которые оживляют клипот, исправляют сторонние желания. В конечном счете, из этого приходит все изобилие в мир, как сказано. Мы должны понимать, что духовная ступень включает в себя все, что мы имеем в материальном. Материальное — это часть, наименьшая часть духовного. Насколько материально сейчас кажется нам огромным, огромный мир, но относительно духовного это просто ничтожно. Поэтому мы должны понимать, каким действием отдачи, которое мы производим духовным, в какое действие немедленно включаются все действия отдачи всем материальным частям и той же самой духовной ступени, в которой наличествует большое количество частей неживой растительной животной материи в тех или иных вариациях, середина, правое, левое, то, что относится к святости, к клипе, то, что можно исправить сейчас, и то, что не способно исправить. Каждую часть необходимо оживить и подготовить этим исправлением к следующим исправлениям. А при следующих исправлениях присоединяться больше частей. Это полностью живая система. Нет ни одной детали всей действительности, которая не изменялась бы даже при самом маленьком исправлении. Иногда меняется в хорошую или как будто в плохую сторону, то есть в осознание зла, в появление зла в сознании.
1: 47-й пункт. Поскольку Творец, то есть Зарампин, сын Юд-Хей, то есть Хуб, другими словами, Вав, сын Юд-Хей, получается, что Зарампин состоит из Юд-Хей-Вав, а его совершенство — это Хей, то есть Малхут, ибо тогда завершается имя Авая.
0: Потому что он сам получает от Юд-Ке, от Хохма и Бина. Кетер — это замысел творения. Хохма и бина входят в Зарампин, как мы знаем. Хохма — это получающий, бина — отдающий, а Зарампин — это включает и получающий, и отдающий. Поэтому это сын Юд-Кей, сын Хохмы и бины. А он сам, где он осуществляет себя? В Малхут.
1: И поэтому Малхут — это всесожжение Творцу Авая, жертвоприношение Творцу, мирная жертва Творцу, ибо она близка к нему, то есть жертвоприношение и его совершенство, то есть мирная жертва, ибо в ней завершается Юд-Хей-Вав, и она становится Юд-Хей-Вав-Хей. 48-й пункт. Все возвращается к Авая. Поэтому сказано, приносящий жертвы божествам, а не одному лишь Авая, истреблен будет, ибо человек не должен отдавать власть Ситра-Ахра через жертвоприношение, ведь все другие божества — это мир разделения, и нет у них близости и единения. И Творец отделил их от своего имени, выделил тьму из света. И тот, кто приносит в жертву Творцу то, что он отделил, подобен приближающему нечистую жену к своему мужу. 49-й пункт. «Не открывай наготы их». Это означает близость, ибо всякая нагота равносильна идолопоклонству всех других сторон Ситра-Ахра, о которых сказано: «Отделились острова народов на землях своих, и сказано по их языкам, на их землях, в их народностях». И сказано: «Ибо там смешал Творец язык всей земли, и оттуда рассеял их Творец. И всякого, кто приносит жертву другим сторонам, Творец отделяет от своего имени, и нет у него удела в его имени, ибо Творец избрал Израиль из всех остальных народов, как сказано, и тебя избрал Творец». «И взял их из всех остальных народов, как сказано, и его, и тебя избрал Творец». и взял их из остальных в свой удел, как сказано, ибо удел Творца народ его. 50-й пункт. И поэтому дал им Тору от имени своего, как сказано, это имя мое вовеки, и это пометование мое из рода в род. Юдхей плюс имя мое Шми в гематрии Шеса, 365, против 365 запретительных заповедей в Торе. Вавхей плюс пометование мое Зихри в гематрии Рамах, 248. Соответственно, 200, 200.

0: 48 повелительным заповедям. И в каждой заповеди связал он сынов Израиля со своим именем, чтобы каждый орган их был частью его жребия и его удела.
1: Исправлять все наши желания. Все мы делимся на рамах и шаса в намерении отдачи. Дальше.
0: 51 пункт. Израиль должны соединять себя с Творцом в своем продвижении и в своем пробуждении.
1: Вопросы есть?
2: אלי מניו-יורק שואל, איך כשאני עכשיו מה שאני לומד, אני יכול להתאחד עם הרצון שלי לתת ערבות לחברים?
0: אלי спрашивает, в своем желании, как я могу объединиться?
1: Что бы нам ни открывалось, везде речь идет о раскрытии желания получать. Желание исправить его на отдачу, пожелать этого я могу только получая поддержку от других. Потому что где я его исправляю? Где я пользуюсь им? Где это желание получать проявляется, которое то, о котором говорит Тора, только в связи с другими? Это я. Это другие. Мое отношение к другим. Здесь присутствуют все рамах органов и шаса. Рамах и шаса вместе тарьяк 613. 248 и 365. Здесь они находятся. И не в каком другом месте. Вместе 613. Здесь я могу подняться над своим желанием получать. Здесь я строю свою Гальгальту и Наим. И в тот момент, когда я сделал ее, я могу работать с новым желанием получать на отдачу. Два этих этапа. Это то, что мы проходим. Это исправление трепетом, а это исправление любовью. И когда я прихожу сюда, когда я объединяюсь со всеми, это мой гмар-тикун. Потому что в этом и было разбиение, отдаление меня от других. Все здесь. Нет никакого другого места. Исправлять больше нечего. Он спрашивает о связи. Не то чтобы связь есть или ее нет. Связь — это значит, что в одном месте есть нечто, и в другом месте есть нечто. И как они связаны? А здесь все в одном месте. Мое желание выражается здесь. Кроме этого желания относительно других, это желание во мне. Это то, что находится здесь во мне, это мой мир. Этот мир. Да.
0: Томер из Бет-Лехема спрашивает, что такое жертвоприношение, которое группа должна принести, чтобы достичь поручительств? Как это выражается и что от нас требуется?
1: Я не знаю, что такое группа. Я не знаю, что такое другие. Ничего. Я могу получить от моей склонности к ним, если я действительно хочу этого. Я могу получать от них помощь. Которая называется аравут, поручительство. Вот. Я могу получить от них помощь, поддержку. В той мере, в которой я поддерживаю их. В этой мере я могу получать от них. Это система. Насколько я пробуждаю эту систему, настолько я получаю от нее. Система может гореть, но я не пробуждаю ее, потому что мне ничего не горит, так я ничего от них не получу, никакого впечатления. Здесь должна быть взаимность. И тогда только с помощью поручительства, которое я получаю от них, с помощью этого я могу заняться правильной работой по связи с ними. Я со своим желанием не могу прийти к исправлению. Я произвожу исправление на их желание, которое они мне дают. Ты только пойми, в моем желании войти в группу и связаться с ней, я в них пробуждаю отношение ко мне. Когда они в ответ дают мне свое отношение, в том воздействии на меня, они дают мне мою форму, форму моей связи с ними. Я этого не осознаю, они этого тоже не осознают. Но они дают мне, показывают, как я связан с ними, потому что мы находимся в сети между собой. Я притягиваюсь к ним, не знаю точно, как и почему, а они в ответ отдают мне, воздействуют на меня. Они тоже не знают, как. Но в этом отношении внутри, потому что мы находимся в системе, которая никуда не исчезает, мы воздействуем друг на друга бессознательно, даем друг другу формы связи между собой. Как мы связаны между собой? И когда они дают мне силу поручительства, в этом поручительстве присутствует не просто их желание, а та форма связи, которая должна присутствовать между нами, которую они дают мне в ответ, как их реакция. И когда я обращаюсь к ним, я уже обращаюсь с кли в этой сети, как я действительно связан с ними. 1001 форма связи. Или назови это 613 форм связи. А я не знаю, я этого не осознаю. Но таким образом я привожу эту систему в действие. И получается, что в таком взаимном воздействии мы приходим к оживлению этой системы. Мы становимся связанными той сетью, которая существует между нами. Поручительство — это очень глубокое понятие. Мы оживляем, приводим в действие ту связь между нами, которая существует, находится внутри. Так мы поднимаем эту связь к ее осуществлению. Иначе я просто так кричу: «Я хочу быть связанным». Нет никакой связи такой. Откуда ты знаешь? Чем? В каждом из вас, все вместе. Кто ты такой? Что ты? Откуда? Тем, что я пробуждаю их, они воздействуют на меня. И этим воздействием они дают мне форму моей связи с ними. Они этого тоже не осознают, скорее всего. Точно так же, как Раби Йоси бен Кисма. Это не важно. Но все-таки эта связь оживляется. Это плоть, сама плоть. Это сеть. Продолжим.
0: Заголовок. Вы, если скажете, что нам есть в 7-м году, 52-й пункт. «Полагайся на Творца и делай добро, живи в стране и храни верность. Вовеки должен быть человек осторожен со своим господином, и пусть прилепится его сердце к высшей вере, чтобы был он в согласии со своим господином. Ибо если будет он в согласии со своим господином, не смогут навредить ему никакие люди в мире».
1: Конечно, что значит «все сыны мира»? Он сам. Все люди в мире не могут навредить ему, если он идет на отдачу в слиянии выше знания, то все, что просыпается в знании, все его ненавистники, не могут причинить ему вреда.
0: 53 пункт. Полагайся на Творца и делай добро. Что значит «делай добро»? Во время пробуждения снизу пробудется высшее действие. И исполняйте их, словно бы сказано, вы исполняете их, поскольку в вашем пробуждении, которое вы совершаете внизу, пробуждается наверху действие. И поэтому сказано «делай добро, и нет блага, кроме праведника», то есть «есода зэр ампина», как сказано «хвалите праведника, который благо». Когда вы делаете это, без сомнения, это добро будет пробуждаться наверху. «Живи в стране и храни верность, и все едино». И страна и верность, и то, и другое – Малхут. 54 пункт. «Живи в стране» – это высшая страна, то есть Малхут. «Ибо нет в мире человека, который может жить в ней, пока не пробудилось это благо, то есть есод Зайрампина по отношению к ней. Ибо Малхут без есода наполнена жесткими судами Диним. Когда пробудил человек его своими добрыми делами, он как будто сделал его. И тогда живи в стране, живи внутри нее, в Малхут, и питайся ее плодами, и забавляйся с ней, и храни верность. Это страна или Малхут, как сказано, и верность твою ночью, то есть в Малхут. И храни верность означает управляй ею во всем, в чем ты желаешь. 55 пункт. А если не пробудишь против нее есод, добро или есод, он отдаляется от нее. И тогда не приближайся к ней, не приближайся к печи с палящим огнем, ибо без есода она наполнена судами, подобно огненной печи. А если приблизишься к ней, будь в трепете, подобно боящемуся смерти, ибо тогда она огонь горящий и сжигает мир своим огнем. А когда ты пробуждаешь против нее добро, живи в стране и не бойся ее. 56 пункт. Хранящие верность управляют Малхут каждый день по своему желанию. То есть она исполняет то, что они решают. Хранящие верность — это те, кто пробуждает добро, то есть есод, против нее тем, что дают подаяние и не жалеют своего, и знают, что Творец даст им больше. Поскольку есод пробуждает благословение против себя, и не говори, если я дам сейчас, что я буду делать завтра? Ведь Творец дает человеку благословение без ограничения.
1: И все зависит от того, насколько Малхут связывается с есодом. Выше Малхут, выше нас, нет никаких развлечений, кроме того, что мы чувствуем находящимся выше нас, ведь это тоже находится в нас. Мы раскрываем в нашем восприятии реальности все, что находится в нас. Я не могу раскрыть то, что во мне не находится. Восприятие реальности, которое я раскрываю в себе, делится на то, что я распознаю, как я сам, и то, что находится выше меня, вне меня, келим, который я еще не справил настолько, чтобы они были моими, были я. И Творец тоже, и высшие миры. Они ощущаются во мне как высшие относительно меня, потому что я еще не исправил эти желания, в которых я ощущаю их своим полным исправлением. Но в тот момент, когда я приближаю их то есть все больше и больше справляю эти желания, то в них раскрываются явления, которые все больше и больше принадлежат мне, относятся ко мне. Я больше действую в них, я нахожусь в большем владении над ними.

0: И даже то, что я определяю как Творец, когда исправляю эти келим, то это явление Творца, это уже совсем мое, в слиянии с Ним.
1: 57-й пункт. Навечно порабощайте их. Поэтому говорится, а если скажете, что нам есть в 7-м году, и сказано, я пошлю мое благословение вам в 6-м году, и он принесет урожай на 3 года. Следовало сказать «вэ аста», и она принесет. Дело в том, что так написано, чтобы убрать «гэй», то есть «малхут» из действия, из осия, в котором присутствуют «шмия» и «отдых». И она не производит работу, как сказано, смотрите. Поэтому он дает вам в день 6-й, то есть «есот хлеба» на 2 дня. Поэтому, подобно этому сказано, я пошлю вам благословение в 6-м году в Есот, и он принесет урожай на 3 года. 62-й пункт. Полагайся на Творца и делай добро. Живи в стране и храни верность. Счастлива доля человека, делающего добро от себя, ибо он пробуждает благо, то есть Есот, в Кнесет Исраэль, то есть в Малхут. И он пробуждает его с помощью подаяния, цдака. Ибо когда пробуждается подаяние, пробуждается благо по отношению к Кнесет Исраэль. И поэтому сказано, подаяние цдака избавляет от смерти. Ведь подаяние – это древо жизни, то есть Зер Ампин, и оно против древа смерти и забирает тех, кто держится за него, и спасает их от смерти. Кто привел к тому, что древо жизни пробуждается на это? Подаяние, которое совершил человек, привело к тому, что Малхут совершает зивук с древом жизни.
0: Нам понятно, Зарампин полностью хасадим, он хафец хесед, поэтому все это свойство, которое мы получаем, это свойство праведности, хафец хесед. Поэтому она избавляет от смерти, спасает от смерти, изгоняет все желания получения, все эти намерения, и тогда приводит к желанию, к намерению отдачи, то есть использовать их для отдачи в будущем. Поэтому подаяние избавляет от смерти, то есть те желания, которые были направлены на получение, если мы приходим к состоянию цдака, отдачи ради отдачи, они уже исправляют себя.
1: 63-й пункт. «Навечно порабощайте их». Заповедано поработить ханаанского раба. Они исходят со стороны Хама, который открыл наготу, как сказано, «Проклят Ханаан, рабом рабов будет он братьям своим».
0: В этом тоже его исправление. Такие желания, которые я могу отнести тем, что я обязываю их быть, принадлежать к исправленным желаниям, это называется раб, находящийся рядом со своим господином. Это его правильная форма существования. Я еще не могу быть свободен в этом желании, работать с ним на отдачу, как с таковым. А могу только работать с ним настолько, насколько я могу отнести его к чему-либо. Это может быть мальчик, это может быть юноша, это может быть женщина, но еще не мужчина. Нет у него этих форм преодоления. Одна из форм не полностью исправленного желания – это то, что я отношу эти желания к свойству раба. Это исправленная работа не до конца исправленного желания.
1: Рабом рабов, то есть он раб раба того мира, то есть мира Йовеля. То есть раб раба, проколотого Исраэлем, который выходит на волю в мир Йовеля, а он не выходит на свободу даже в Йовель, в юбилейный год. 64-й пункт. А дело в том, что здесь, без сомнения, речь идет о тайне Гильгуля. Он разворачивает Голель, свет из тьмы. То есть раб Авраама, который вышел из тьмы, бывший потомком Хама. Достаточно для раба быть подобным своего господину, то есть Аврааму, который вышел из Тераха, поклонявшегося идолам. И поэтому он вышел из проклятого из тьмы и стал благословенным Творцом, подобно Аврааму, который произошел от Тераха. И это тоже было свет из тьмы. И тьму из света — это Ишмаэль, который вышел из Авраама, и Исав из Ицхака.
0: То есть, если это приходит со стороны порчи, и он становится рабом и дальше двигается таким образом, это хорошо. Если нет, то это плохо, несмотря на то, что мы видим, что весь процесс, который мы проходим, мы понимаем, что должен происходить процесс раскрытия зла, то есть желание получать, которое отдаляется от святости, но оно не отдаляется. Так было и раньше. Просто он выходит уже на свет и раскрывается как зло, которое потом станет добром. Ты нас запутаешь, я... Ну, у тебя есть что-нибудь? Давай.
1: Джин из Нью-Йорка спрашивает, как я могу получить, ведь чтобы включиться в группу, я должен быть в свойстве хесед, милости.
0: Пусть он пожелает этого, пусть он попросит, пусть он будет в свойстве хесед. Хесед — это уже после поручительства, когда мы получаем свет, возвращающий к источнику, он начинает давать нам свойство хесед. Все 40 лет пустыни — это значит, мы обретаем свойство хесед, свойство бины. А потом то самое желание, которое мы исправили свойством бины, свойством хесед, мы уже поднимаем его на уровень получения ради отдачи, хохма. И тогда это желание уже называется Эрец Исраэль, земля Израилева, где мы уже само желание можем обратить на отдачу. Отдавать ради отдачи, в чем мы исправляем свои желания. Посмотрите, это этапы. Вавилон. После Вавилона — Эрец Исраэль. После Эрец Исраэль, но в том же самом желании. У тебя тот же пакет. В том же пакете раскрывается надбавка желания получать. Это называется египетское изгнание. Потом ты выходишь оттуда, поднимаешься над этим изгнанием. В том же самом желании ты начинаешь исправлять его свойством бины, как бы проходишь махсом, выходишь в пустыню, отдача ради отдачи. Ты исправил это желание, оно становится желанием, которое называется Эрец Исраэль, то есть получение ради отдачи. Ты закончил это желание, приходит дополнительное желание получать, разрушение первого храма, разрушение второго храма. И теперь снова в тех же желаниях над всем тем, что есть, есть последнее исправление, которое тоже называется отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Нам придется исправить два этих этапа. Вот и все. То же самое желание, только мы каждый раз поднимаем его к все большему и большему исправлению. И в нем, в соответствии с этим, раскрывается все больше и больше глубина неисправленности. Именно так мы продвигаемся. Но действительность — это та же самая действительность, тот же пакет. Ничего там не раскрывается по сторонам или чего-то еще. Все это одно и то же. Наименования меняются, потому что мы работаем с новыми категориями. Но в том же желании. Перейдем ко второй части.
1: Мы переходим к следующей части.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: Малидрош Масефат Хаверим. Хазал Амру, Аселе Харав, Укнеле Хахавер.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы: сделай себе рава, купи товарища и суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и не определены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился. И потому они являются более надежным средством, о целях ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы Взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать. Поэтому была у него радость. Согласно этому выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи.

А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Поэтому, потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действия принуждения, это называется действием. Действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. Следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств, формы. Потому что, когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что, когда человек в состоянии печали, то есть, когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное и в материальном, и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца. Так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве «добрый, творящий добро», получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить выше знания, что все, что делает Творец, делается только в свойстве «добрый, творящий добро». Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить выше знания. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти

называется свойством правой линии. Как сказал мой отец, учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца. В его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть, какова мера веры, которая у нас есть. Сколько Торы мы обрели. И как мы чувствуем Творца во время молитвы. И тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие «выше знания», и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой, ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в вышезнание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב, וקנה לך חבר.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы, сделай себе рава, купи товарищей, суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и неопределены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился. И потому они являются более надежным средством, а цель их ближе. Конец

цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творением. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы и взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем, в будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать, поэтому была у него радость. Согласно этому выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действия по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действия принуждения, это называется действием. Действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. Следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств.

В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца, так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро. Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить выше знания, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить выше знания. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти келим способны привести человека к совершенству. Он должен быть в радости, в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его келим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством добрый, творящий добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, в его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть, какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы. Тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А

0: Истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие «выше знания», и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой. Ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы, и когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в вышезнание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии, и эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
1: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия, он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полной надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы: «Забота в сердце человека говорит другим». То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило: нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бальсулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища». Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
2: То есть,
1: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова: постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположное тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Из сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
0: Мы прослушали статью с пятого тома Шлавей Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авод. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился. Все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора. и нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельны». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать, и даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, что заложено в его природе, и человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого-то свободного пространства, то, что сделала Малхут бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку еще раз, она исходит из, тогда она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы. Тогда мы сможем добиться успеха.
3: Адам Аришон, Шитхалек, Шишим Рибо.
0: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще. Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю. Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, Адама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
1: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
1: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Но прежде всего, он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие, сякие, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, Только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это, как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу, она может делать все, что хочет. То есть она говорит, что отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в Йошер. С помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на Ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Апсак?
1: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека... нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
1: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
1: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, всевозможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется, чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще. То, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребую от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
3: Вот.
1: Еще.
0: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
1: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Не живой, животно-растительный, говорящий Орен. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди мне. Есть такая статья. То есть... Вопрос простой. Есть шореш алиф бет гимель далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш алиф бет гимель далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так вот он изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор. Желание, оно твое. Сила, конечно, не твоя. Ты не способен. Сила — это псах, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
0: Как я могу увидеть?
1: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых килим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решением, что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимость желания получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условие, получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
3: Ну,
1: дай мне найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все. Еще вопросы пока что? А кроме тебя никого нет, а?
3: Эх?
1: Что? Как можно... Куфтетвав, 115. 115. О!
3: Куфмембет.
1: 142-я шамати. Куфмамбет. Он пишет об этом. Неживое, что называется неживое. Самая малая ступень исправления. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, которая господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш. Находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания. А власть хозяина господствует над ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, если того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так и сделал. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуй надо мной через мое желание получать. Я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительно. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. Немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже мог сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне, в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину. Тем не менее, у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правила всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растение подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально... Каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется?
0: Стебель.
1: Да, росточек. Он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное, а у животного, да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. И он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые различаются. Но больше своего существования оно почувствовать не может. То есть животное живет внутри себя, оно не может выйти из себя и увидеть себя со стороны. Нет у него для этого еще внутренних сил. То есть у него нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего — это не то, что я ощущаю другого. Животные тоже ощущают другого. И они тоже могут помогать друг другу. Это не называется ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой, из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем.
3: Бидабер.
1: Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующие свойства. Что он поступает против желания хозяина. Что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества.

0: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, и в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
1: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
0: Еще раз.
1: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
0: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия, и мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем, раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства. И начни только делать это, и сразу увидишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживать, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. И если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра. и ты начинаешь оценивать себя

0: как бы снаружи видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру. Тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет. И еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
1: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причиняет тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит. Там, где я ощущаю зло, но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
0: Я не совсем понимаю тебя.
1: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет тебя к отдалению от Творца.
0: То есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько сила разъединения между разбитыми килиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там нашей идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели, тогда я решаю, что моя природа — это зло.
1: Но вы устанавливаете это...
2: Если фанай... Если мамаш,
0: я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плохо, я должен работать над связью между нами.
1: Но если сюда приходит...
0: И тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
1: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
0: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
1: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
0: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
1: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
0: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
1: Эмоционально.
0: Между нами. В объединении. В чувстве.
1: Да, чувственно я не вижу.
0: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит «связи»? Связь между нами — это экран и отраженный свет. Экран и отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами, это будет действительно причиной и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли он раскрывается.
1: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
0: Что ты хочешь? Я не понимаю.
1: Как чувственно это ощутить?
0: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить, хорошо? Он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
1: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
0: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения между вами и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там, именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей, тот, кто каждый раз строит более эффективное окружение для этого, он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, хоть убей меня, но я...
1: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
2: Okay.
0: Да.
1: Что это за выясненное требование? Я хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
0: Еще вопрос.
1: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
0: Что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий. Я должен поверить ему и начать работу.
1: И это называется смирить тело?
0: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, которые Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал. который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
1: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
0: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
1: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени. Против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния. Я говорю, что это в духовном. Не в духовном. Наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
0: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса, да, 70, 80, 90 килограмм, да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне. То есть, а здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать, это то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое выше знание? Выше знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется выше знания. Допустим, я вижу что-то. Автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. И я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется выше знания, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление. И это называется силой сокращения.
1: Так какова ценность понятия «выше знания» в нашем состоянии?
0: В нашем состоянии вот это понятие «выше знания» называется то, что я принимаю совет кого-то более великого, чем я, и делаю его своим знанием. То есть это называется выше моего предыдущего знания, но все равно я действую внутри своего знания. Но это называется выше знания. То есть я убеждаю себя в том, что он говорит мне еще раз, и еще раз, и еще раз, я читаю, я хочу убедить себя, и тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знание, чтобы увидеть, что это мне на благо.
1: А если просто скажет, согласился?
0: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
1: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
0: Вдруг после этого, когда ты падаешь, что тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
1: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
0: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину и что?
1: С его точки зрения увидеть пазл побольше, как бы.
0: Ты видишь некую картину.
1: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину, и так мы расширяем картину, мы видим большую картину, видим больше.
0: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Ну, может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей, товарищи как зеркало, в котором я вижу себя, и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу. Работая с товарищами, я не могу раскрыть. Это не то, что мы просто беседуем.
1: Но я вижу детали, которые не видел. И когда я беседую...
0: Ну хорошо, ты беседуешь со мной, ты видишь какие-то еще детали, ты расширяешь свой кругозор, да, нормально, ну все так делают в нашей жизни. При этом ты не раскрываешь вещи, которые против природы. Ты не работаешь целенаправленно, чтобы раскрыть что-то, чего нет в творении. Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
3: שיעור אדיר, כמה דברים, רב פתח בצורה...
0: Да, прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора.
3: יכול להתגלות לאדם שהוא עובד...
0: Что это может раскрыться человеку, когда он работает в группе, и помогает раскрыть ему ненависть, противо... состояние, и это все проявляется в его природе. И еще зацепило то, что нужно помнить, что зло или добро — это не то, что находится в самом человеке, а зло и добро — это относительно объединения или разъединения. Объединение — это добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом там раскрывается настоящее зло.
1: Да, именно по поводу злого начала раскрытие его находится только в группе из общей цели прийти к свойству отдачи и любви. Это Творец. И никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение выше знания, где Рав сказал, что оно оторвано. Я принимаю решение отключиться от результатов. Обычно любое решение, которое мы принимаем, это по поводу к следующему результату. А тут нужно отключиться без расчетов для себя. И это можно сделать только если свет нам светит. Мы не в состоянии это сделать на этом этапе. А что мы да в состоянии на этом этапе? Это идти за нашим Равом, за нашим Рабашем, за нашим Бальсуламом, за нашим Ари, за всеми каббалистами. И прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
0: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилием. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
1: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит «связи между нами»? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами, и мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
0: Основы работы в группе, понимать смысл раскрытия зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
1: Если мы будем использовать разделение между нами
0: как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин. И работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать. Перейдем к следующей части урока, а сначала споем.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим. На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого. Все, что произошло с выходом мира Никудим, Катнут, Гадлут, как разбились килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее. Но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
2: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Махсом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, а так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош Даба Ваима с соединением с Магальт Ваинаем Даба Ваима, Ишсут, Рош Дат. Многое происходит во время разбиения Келим. У нас есть восемь распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет Кли, говорит Кетер, Аба Ваима, Зон и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется восемь Малахим, слово Малхут, восемь царей Малахим, слово Малхут. Восемь распространений, в которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется восемь царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдом. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
1: Почему Малхут поднялась в Бину?
2: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл Решимот, которые получили Некудот Десак от Негиды Гальгальта, на них не было экрана, чтобы не дать свету распространиться вниз от Парсы, в получающий Келим. Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да, еще.
1: Разбиение килим — это подготовка к разбиению скрижалей?
2: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да. То есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс, и они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, и разрушение первого и второго храма. Все, что произошло при спуске ступеней сверху вниз, разумеется, и грех древопознания. А здесь 8 разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не 8 разбиений, где каждое... о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из 8 распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижали и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как, что там произошло и что является результатом этого в нашем мире, и как это все влияет на наши дни, и о чем мы должны заботиться, видеть, делать. Мы это потом посмотрим. Пока что мы говорим только о вещах, которые очень далеки от нас, о корнях всего.
3: Сколько времени в том мире, что человек вернуться, вот повторять этот материал, как это выражается все?
2: Что значит практическая аллаха?
3: Как прочувствовать все эти вещи, понять их?
2: Как понять все эти вещи? Понять их можно... Я не буду врать. Написано в предисловии к учению детей сферот. Там написано от 3 до 5 лет. От 3 до 5 лет. Это период, который Бааль Сулам приводит для человека, у которого есть энергия, желание. Не просто, что человек вот так вот начинает ждать, включил стопер. Нет, это не поможет. Нужно работать. Что значит работать? Учиться несколько часов в день, быть связанными.
3: Каждый день? Я понял, что нужно вызывать на себя окружающий свет.
2: Если ты изучаешь правильную книгу, что значит правильную? Было много каббалистов. Почему мы изучаем именно книги вот этого последнего каббалиста, Рава Юда Ашлага? Прежде всего, он близок к нашему поколению. И он в особенности писал для нашего поколения. Его книги написаны как учебные книги. Есть книги других великих каббалистов, которые, может быть, были и больше, чем он, мы не знаем. Но они не писали для тех людей, которые должны подниматься. Они писали это для других людей. Тоже для каббалистов. Или для себя. Он написал это именно для нас. И, то есть его книги предназначены для того, чтобы с их помощью действительно притягивать этот окружающий свет. Это первое. А второе, в то время, когда ты учишься, ты обязан учиться в группе. В одиночку у тебя не будет достаточной силы желать притянуть окружающий свет. Этот окружающий свет, который мы изучали, мы учили так, что есть желание, общее желание, которое называется душой. Внутри этой души есть что-то, что называется точкой. Так окружающий свет, он действует на эту точку. Окружающий свет действует на эту точку. Теперь, если здесь есть такие, кроме этой, еще, скажем, 50 душ, так у тебя есть окружающий свет в 50 раз больше. Я говорил, что это даже не в 50, а намного больше. И когда сидят 50-70 душ вместе, чтобы были 50 душ вместе, тебе нужно отменить свое эго и соединиться со всеми. Так сила желания, оно тогда намного больше. Это даже не в 50 раз больше, это еще умноженное на усилие. Как пишут усилие? Юд гимл. Айн где-то должен быть. Айн. Так? Прекрасно. Не поможет, я не помню. Понимаешь, так если ты сидишь еще с 50 людьми, ты увеличиваешь этот окружающий свет таким очень серьезным образом. Если бы в одиночку ты пришел к постижению, скажем, ну, скажем, в течение 2000 лет, 3000 лет, то с группой ты можешь прийти за 2-3 года. И я не преувеличиваю. Да. Разница между 2000 лет и 2 годами. И кроме того, инструктаж без этого невозможно. Ты должен прийти к состоянию, к которому ты не знаешь, как идти. Идти, делать такие шаги, о которых ты ничего не знаешь. Тебе нечего проверять.
3: Может возникнуть состояние, что человек учится в группе, есть рав, год или полтора, но он пока не может связать заповеди, шаббат. Вы понимаете? И может возникнуть такое состояние, что он учит их и не может выполнять вот эти заповеди.
2: Какая связь с выполнением субботы, с соблюдением субботы?
3: Это не влияет?
2: Оставь эти света.
3: Я не понимаю.
2: Ты не понимаешь. Учись так, через полтора года поймешь. Увидим. Мы говорим о том, как подниматься отсюда в духовный мир. Если для этого нужно делать что-то в этом мире, допустим, как мы сейчас учили, что нужно слушать рава, нужно изучать определенные книги, соединяться с товарищами в группе, это нам уже понятно, что нам нужно. Если потребуется еще что-то делать, может быть, потребуется. Я не говорю, что нет. Но еще раз, все должно быть только при условии, что ты делаешь это, чтобы прийти к духовному. А не просто начинаешь тут не для какой иной цели. Теперь ты видишь то, что он здесь пишет? Предисловие к учению десяти сферот. Я снова говорю, учение десяти сферот — это главная учебная книга наша в Кабале. Вот эти 6 томов. Очень много материала, более 2000 страниц. И он говорит так. Написано, что трудился и нашел верь. И что, как может быть, что человек прикладывает усилия и не находит, то есть не входит в духовное? Так он говорит, это может быть, если он, может быть, выполнил количество усилий, то есть достаточное количество часов учебы, учился, но пренебрег качеством усилия, то есть не вложил свое знание и сердце в учебу, чтобы привлекать этот окружающий свет, который вносит веру в сердце человека. Верой называется свет, который должен прийти. И, но в любом случае он говорит, что написано от 3 до 5 лет. Если еще не прошло эти 5000 лет, в соответствии с Раби Йоси, здесь в начале, да, или 3 года, по мнению Раби Йоси. Короче, есть период, ты будешь учить. Нужно прочитать 2 листа, чтобы понять, о чем говорится, но говорят, что до 3 лет достаточно, чтобы прийти, то есть войти в духовное и стать каббалистом. Для такого парня, как ты.
3: А что это даст мне?
2: А что это даст? Я не знаю. Для чего ты сюда пришел? В любое место ты знаешь, для чего ты идешь, а здесь ты не знаешь, для чего пришел. Что это дает, я скажу тебе. Что происходит с человеком, который проходит махсом? Что значит махсом? У нас есть

0: There's not no end of.
1: У нас есть бесконечность. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Миры, затем есть Махсом, барьер, дословно, и этот мир. Человек, который проходит Махсом, что происходит с ним? Что происходит? Прежде всего, мы, когда находимся здесь, в этом состоянии, я нарисую тело одно, имеется в виду человек, душа, скажем, сердце. То, что мы делаем в нашем сердце. В нашем сердце проходим различные желания, эти желания поднимаются наверх. Поднимаются наверх, входят здесь в некий механизм. Который называется, ну неважно, как называется, операционной системой. И опускаются снова вниз. И это наша реакция. А это управление. Управление нами. То, что происходит, у нас нет связи одного с другим. Мы не знаем, как привести в действие высшую систему так, чтобы нам было хорошо. Я сегодня что-то делаю, думаю. Мысли, не нужны действия. Что я там двигаю что-то, там что-то в этом мире. Говорится о желаниях, говорится о мыслях. Я сейчас привожу в действие свое «я» в качестве реакции на что-то, что входит в меня, и привожу это в действие правильным образом. И завтра, в результате этого, завтра это может быть через мгновение, неважно, я свыше получаю фидбэк, обратную связь, и ко мне приходит несколько ударов, и я не знаю, за что. Так что я каждый день получаю удары, но я ничему на этом не учусь. Ты чувствовал такое в своей жизни, да? Так а почему это так? Почему не дают... Почему из меня не делают что-то, что еще хуже собаки? Когда я все время получаю удары. Сколько человечество продвигается, изо дня в день все хуже и хуже и хуже. Никто в этом мире не счастлив. Ну, может быть, если ты принимаешь наркотик, ты можешь себя немножко успокоить. Но так вот, логичным, рациональным образом, нет. Почему? Потому что мы не знаем, как действует этот механизм. Как мне работать над ним, чтобы он в ответ мне давал только хорошие вещи. Так, прежде всего, когда ты входишь в духовное, ты уже понимаешь его. В чем-то, немножко, не полностью сразу, но потихоньку ты начинаешь понимать его, и с помощью этого ты начинаешь себя исправлять. Пока ты не вошел, ты полностью слеп. Ты не знаешь, что будет с тобой в твоей жизни. Никто из нас не знает. А тут ты не только знаешь, что тебе принесет завтра, ты планируешь свое будущее. Снова ты начинаешь понимать, что если ты это делаешь с целью кому-то что-то там повредить, то это будет действовать обратным образом. Но тогда ты это видишь, и ты этого уже не хочешь. То есть этот механизм, он действует в различных направлениях. Но таким образом, что исправляет тебя, чтобы ты делал хорошие вещи для себя и для других. И ты это уже делаешь с желанием, потому что ты видишь хороший результат этого. Не то, что ты должен верить, что нужно быть хорошим мальчиком. Ты видишь прибыль прямо глазами. Именно потому, что сверху, свыше нет времени, ты видишь это, что уже как произошедшее в этом мире, хотя оно произойдет позже. То есть тут есть понятие, что ты поднимаешься на уровень, на жизненный уровень совершенно иной.
2: Я могу исправить других?
1: И тоже, разумеется. Ну, нужно получить такую роль. Ну, каждый получает свою роль. Да, и он понимает, что нужно делать. То есть, прежде всего, ты становишься хозяином своей жизни. И кроме того, когда ты проходишь, ты поднимаешься наверх, ты перед собой видишь. Да, друзья, собственно, мы закончили шестой урок этого курса. Мы с Хаймом рекомендуем вам посмотреть урок от начала до конца. Все развитие кли, до разбиения килим, там все это хорошо объясняется, и в конце Рав подвел итог, для чего все это. А сейчас мы хотим, чтобы вы задавали вопросы, у кого есть, или в учебном зале, или с мирового кли, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов и спрашивайте.
3: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות.
2: Может быть, чтобы помочь вам как-то так собрать мысли. Давайте вместе произведем.

0: и не ходить с закрытыми глазами, а изучать истину и подталкивать всех к этому свойству отдачи и любви.
1: Учиться у каббалистов, которые близки к нам и ведут нас к цели самым эффективным образом, это Баля Сулам, то, что мы учим. Человек должен изучать в группе с равом, с указывающими путь.
0: Мы говорили о восьми, распространениях, о разбиении восьми царей, разбиение, потому что Малхут примешалась к ним. А мы находимся здесь, ниже всех этих разбиений, в самом ужасном месте, где только мы, где мы страдаем еще больше изо дня в день, только потому что не понимаем управление. Поэтому нужно быть в слиянии с Равом, с книгами, с группой, и не быть все время в разбиении.
1: Я бы добавил не со стороны содержания урока, а дух Рава. Видно, на каком он стремлении, насколько он энергичный, такое желание передать эту науку, помочь людям прийти к слиянию с духовным путем, как достигается это, что получается из постижения, в чем проблема сейчас, какой механизм скрыт от нас, и как будет хорошо, если мы раскроем его, как это стоит. Да, 3-5 лет ты можешь это сделать, ну, останься. Потому что он знает, как работает желание получать, понимает это, живет в этом, хочет помочь каждому из нас, управляет желанием получать, чтобы привлечь еще свет, еще повлиять на нас, чтобы приблизить нас к истине.
0: Да, Рав говорил, очень важно слышать, в какой форме он об этом говорил, что сделал особого Баль Сулам, чем он отличался от каббалистов всех других поколений, которые писали или для себя, или для других каббалистов. А Баль Сулам писал именно для нас. Вот эту книгу писал. Вот это вот руководство. И действительно, как Рав говорит, как Итай говорит, что чувствуется, что это реализуется через Рава. Он обучает так сильно людей. И Баль Сулам только желал, чтобы было с кем говорить, о чем говорить. И прямо чувствовалась важность доставить человека понять, какова его роль, как сказал каббалист, что каждый должен понять свою роль. И последнее — это планировать завтрашний день, чтобы мы сегодня тоже понимали еще лучше, как планировать наше завтра, наше будущее, в десятке, с товарищами, с группой, с книгами, как мы каждый день заново строим для себя вот это духовное пространство, в которое мы ежедневно входим заново.
1: Рав говорил о том, что если ты сидишь еще там с 50, то ты усиливаешь этот свет. Мы находимся в учебе очень серьезным образом. Если, допустим, сам бы ты, у тебя это заняло 2000-3000 лет, а с группой это может взять 2-3 года. Это очень сильно, когда мы сидим вместе с товарищами и притягиваем свет. Это великая честь вообще реализовывать советы Рава в группе.
0: Да, мы хотим сосредоточиться на качестве усилия, потому что это что-то, что

0: Иногда скрыто и непонятно, и нужно это выяснить, что это за качество усилия, которое позволит нам ускорить время и всем двигаться в правильном направлении.
1: И стоит пройти махсом, почувствовать, как действовать относительно управления, как управление воздействует на нас, что просить, чего не стоит просить. Мы слышали сейчас от фокус-группы, что стоит пройти махсом, и так мы поймем, как воздействует на нас управление, как мы можем воздействовать на него. И действительно, давайте послушаем сейчас вопросы, то, что говорилось на уроке, и здесь, и в мире. Включайте вопросительные знаки, ставьте.
0: Рав говорил о том, что написано, что нужно 3-5 лет, от 3 до 5 лет, чтобы постичь духовное. А с другой стороны, он говорит, что не нужно отсчитывать, нельзя включить стопер. Но ведь время, годы мы отсчитываем стопером. Почему используется слово «годы», если мы это не отсчитываем временем?
2: Да, я слышал от Рава такое объяснение по поводу лет, что год — это шана, на иврите это шину, изменение. Поэтому стоит считать изменения, которые человек проходит, а не время.
0: Разумеется, это не по хронологическому времени, это не дни, месяцы, годы, а это изменения, которые человек проходит. И в конце объяснения Рав сказал, что нужно работать, нужно прикладывать усилия. Мы об этом должны заботиться. Почему? Потому что когда мы прикладываем усилия, мы проходим изменения, свет приходит, свет действует, свет производит у нас изменения. И так, действительно, если мы это будем делать вместе, в заключении с товарищами, мы можем сэкономить много времени. Почему? Потому что свет будет действовать на нас сильнее, и он ускорит наше развитие.
1: Да, мы много лет слышали объяснение о понятии времени. Сейчас мы слышали 3-5 лет, слышали 2 года вместо 2000 лет. Это в другое время мы слышали, что да, 3-5 лет, но это время работает. Не просто время, когда ты сидишь со стопером, это не считается. От 3 до 5 лет — это время работы. Поэтому то, что важно, это смотреть на то, что я могу сделать, где я могу приложить еще усилия, и где я могу еще дать, еще объединиться с товарищами, и меньше проверять, когда я уже получу то, что я хочу. Потому что тогда наверняка я не нахожусь в правильном направлении, я все время проверяю, что у меня есть в кармане, и я уже не нахожусь в направлении отдачи. Нужно смотреть на то, что я могу больше дать, а не то, что я за это получу.
0: Так, а каково качество усилия, о котором говорит Бальсулам? Что нужно не пренебрегать работой?
1: Да, мы именно сейчас об этом и слышали. Сейчас вот в фокус-группе Рав дал здесь несколько моментов, которые связаны с качеством усилий. Мы очень много слышали об этом в последний час, то, что связано с качеством усилия. И в конце концов, это работа над связью между нами. На предыдущем уроке Рав сказал, что нет человека плохого или хорошего, не я и не мой товарищ, но разъединение — это плохо, а объединение — это хорошо. Только над этим мы должны работать. Только над исправлением разъединения между нами. Это разбиение килиим, которое мы изучали на этом уроке здесь. Мы должны исправить это.
0: Да, нас спрашивает Соня из итальянской группы женской. Рав говорил о 8 царях, 8 Мелахим. Это 8 смирот от Кетер до Малхут?
2: Да. Может быть, тут нужно сказать два слова о сути разбиения. Мы слышали также, особенно на вчерашнем уроке, немножко сегодня, что разбиение произошло в течение восьми распространений. И в каждом таком распространении Малхут участвовала. И это то, что вызвало разбиение. Почему это произошло? Рав объяснил, что, собственно, до разбиения, если вы помните, это было на вчерашнем уроке, и я напомню, то, что там было, там был такой чертеж до разбиения и после разбиения. Так, до разбиения у нас было 9 первых сферот и Малхут, да? Я напишу и на английском, потому что просили товарищи из мирового кли. Чтобы они тоже поняли, что такое 9 первых сферот, и это Малхут. 9 первых сферот — это отношение Творца к Творению, а Малхут — это отношение Творения к Творцу. Что оно хочет только получать, и нет связи одного с другим. Что нам дало разбиение? После разбиения у нас вышло 9 первых сферот и Малхут. И тогда эти 9 первых сферот в Малхут, и Малхут в 9 первых сферот. И Рав объяснил, что вот эта часть — это прибыль от разбиения. Что значит прибыль? Вот это смешивание свойств отдачи и получения дало нам возможность, собственно, прийти к концу исправления. Выяснить все вот эти вот килим, в которых Малхут участвовал, и исправить их. Что нам дало это исправление? Это исправление, если вы помните наш общий урок, наш общий чертеж, если это табур, а это сиюм, а свет хохма не может войти под табур, да? По закону первого сокращения. Так разбиение позволило, собственно, прийти свету, войти вот в эту часть кли, которая все время оставалась пустой, и наполнить ее, и таким образом прийти к концу исправления, кроме Малхут, которая является левой эвен. Все остальное наполнилось, мы это будем исправилось и наполнилось, мы это будем учить. И Соня спрашивает. Соня спрашивает, это 8 сферот между Кетер и Малхут? Да, это те самые сферот. Это выяснение тех самых сферот, которые можно исправить.
3: Орен, бывакаша, Орен, тишар, Орен Лейбович.
2: Орен, пожалуйста, спрашивай, Орен Лейбович.
1: Иногда мы говорим о семи царях, а здесь мы говорим о восьми царях. Чем семя отличается от восьми? Почему то говорят о семи, то о восьми? Не стоит в это вникать, и Рав это не объяснял. Но, в общем, эти цари, Мелахим, они возникают от выхода в парцуф. Точно так, как у нас есть в мире Акудим, каждый парцуф выходит, потом опустошается, так выходит Никудот, там им Никудот Агинут Йод. Это происходит там в четыре этапа, потому что есть четыре степени Авиюта. И то же самое происходит и при разбиении, только исторжение — это разбиение. Это не просто экран поднимается, и все хорошо, я только не получаю. Сейчас это уже падение в ради получения, смешения килим, чтобы потом можно было произвести исправление. Но это именно по тем этапам. Далит, гимл, бет, алиф. Поэтому выходят этих восемь царей. Почему они цари? Потому что Мелахим, от слова Малхут, потому что Малхут царствует, поэтому они называются царями, а не другим словом, как в мире Акудим. И поэтому называется восемь Мелахим, восемь царей. Почему семь? Тут есть разные объяснения. Есть вопрос, там, Тиферет, которая поделена на два, есть верхняя треть и две нижних трети. В определенных местах это объясняется, как два царя есть. Царь Дат, Мелеха Дат, первый царь. После разбиения остается только Роша Дат. Поэтому не стоит в это особенно вникать, но в общем нужно просто знать, что что вот эти восемь мелахим, они устроены из выхода парцуфа в результате разбения. У нас просто есть два вида авиюта, на которые происходит разбение. Авиют далит, авиют гимл, туда. То, что находится под парсой, где нельзя получать. И вот на выход авиюта далит выходит четыре первые мелахим, на выход гимл выходят другие четыре мелахим, и поэтому у нас есть вот эти восемь мелахим, которые умерли, то, что называется. Все.
2: Прежде всего, спасибо за то, что дали мне возможность спросить. Это очень важная вещь. Я хочу здесь помочь всем душам прийти к исправлению, и это будет так. Очень интересно, что именно разделение приводит к объединению, разделение между телами приводит к объединению между душами. Можно ли так сказать?
1: После исправления, да.
2: Спасибо. И то, что мы слышали на предыдущей части урока, когда Рав сказал, что именно сила разделения можно ее использовать для объединения. Нас спрашивает Татьяна из «Женщин Мак 12». Если Творец обязан соединиться с самыми ужасными качествами творения для того, чтобы узнать, как их постепенно исправить, из отсюда следует... Что добавляет не только связь между Творцом и Творением, но и новое раскрытие Творения внутри системы. Вопрос напрямую. Чего мы не знали об управлении до разбиения? Остановимся на этом. Перевод немножко неточный. Чего мы не могли знать об управлении до разбиения?
1: Перед разбиением невозможно было получить свет под парсой. И если невозможно получить свет ниже парсы, то есть части в творении, которые не могут обрести свойства Творца. То есть есть разрыв между творением и Творцом, этими желаниями. И в результате нельзя достичь цели творения. Единственный путь позволить исправление — это перемешать желание отдачи и желание получения и начать их исправлять. После того, как есть перемешивание между ними и связь, без разбиения нету связи, есть время сокращения. Первое сокращение, когда они получают, если нельзя получить ради отдачи. Второе сокращение вообще не получают в получающий килим, но тогда у нас остаются килим, которые оторваны от Творца, потому что они не могут работать ради отдачи. Только если разбивают отдающий килим и получающий килим, который у нас есть в мире Никудим, так, чтобы все стало одной большой такой смесью, тогда есть связь между ними, и отсюда уже начинается процесс исправления. Как Рав приводил пример на предыдущем уроке, когда какой-то наставник входит в там, компанию хулиганов, начинает между ними как-то так принимать их такой облик и постепенно начинает передавать им свои ценности. Но сначала он должен обрести их облик, и постепенно там начинается связь и исправление, начинает их поднимать. Вот эта частичка отдачи, которая вошла вот это, в общество этих грешников. Африка 2.
4: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous, ça, j'en dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour scier en quantité? Les chayim, les jeunes.
0: Кто-то может перевести нам этот вопрос?
3: Ну,
0: мы услышали только травае. Мы ответим просто. Работа. Боку-боку травае. Много работать, чтобы достичь цели. И, как мы слышали на уроке, если мы это будем делать вместе, во взаимовключении товарищей, то за 2 года вместо 2000 лет можно достичь цели.
1: А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב, וקנה לך חבר.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы, сделай себе раба, купи товарищей, суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и неопределены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился, и потому они являются более надежным средством, а цель их ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем, в будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать. Поэтому была у него радость. Согласно этому выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Поэтому, потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действия принуждения, это называется действием. Действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. И следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар, в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи. И действительно, здесь возникает вопрос, почему нужно совершать действия отдачи с радостью? Мы говорили, что причина этого проста. Здесь нет подобия свойств, формы. Потому что, когда Творец отдает, он испытывает радость. Но если человек отдает, у него нет радости. Здесь не хватает подобия формы. Однако здесь возникает еще более серьезная проблема, чем подобие по форме. Потому что, когда человек в состоянии печали, то есть, когда он видит, что у него нет смысла в жизни, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит черное, и в материальном, и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца, так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро. Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить выше знания, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить выше знания. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти килим способны привести человека к совершенству. И он должен быть в радости, в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его килим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством доброй, творящей добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, в его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ. Чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть, какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы. Тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали, что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие «выше знания», и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой, ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в высшее знание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии, и эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого. Это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
0: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия, он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них и одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе. То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим. То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило. Нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бальсулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос. В чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища»? Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
1: То есть
0: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что Он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И это человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества.

0: качества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположное тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. И если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться, помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
1: Мы прослушали статью с пятого тома Шлавы Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авод. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился. Все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, Он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора.

0: И человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, какого-то свободного пространства, то, что сделала Малхут бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку еще раз, она исходит из... Тогда она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? Окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
1: Адам Аришон
0: Адам Ришон, который разделился на 600 тысяч частей.

0: 600 тысяч, ну, потом еще и еще. Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю. Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, дама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
1: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
0: Что? Какое время?
1: Когда человек может стать подобным Творцу?
0: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Но прежде всего, он должен раскрыть свою природу. То, что вся моя природа такова, что я нахожусь под властью Творца. То, что я получаю удары, то, что я страдаю, что получаю разные вещи хорошие, такие, сякие, неважно что. И я начинаю раскрывать, кто и что управляет мной. Я обнаруживаю, что во мне от начала и до конца, и в разуме, и в сердце властвует желание получать, которое не находится под моим управлением. Это сила Творца. Он сотворил меня с такой природой. И все. Если я обнаруживаю, что я на 100% нахожусь под властью Творца, только это знание того, что я целиком под его властью, и это знание, оно само по себе как бы побочное, вспомогательное, позволяющее увидеть себя как бы со стороны. После этого я должен познать, должен распознать по сравнению со своей природой, моя природа, она хорошая или плохая? Хорошо ли мне от этого? Или плохо? Или, может быть, Творцу хорошо или плохо? Не имеет значения, но я должен раскрыть. И если я раскрываю свою природу как плохую, как зло, то я в некотором виде хочу избавиться от нее. Или со стороны желания получать, или со стороны желания отдавать. Быть в

0: свободным в чем? Для чего? И после разных событий, расчетов, действий, разных этапов, человек приходит к состоянию, когда он делает сокращение. Что это значит? Он не хочет, чтобы его природа властвовала над ним, чтобы желание получать не управляло им. За желание получать стоит Творец. Так он как бы отодвигает Творца, изгоняет из себя свет. Этот свет он не чувствует. Неважно, то это власть. Поэтому я говорю это как Малхут бесконечности, которая сделала сокращение. И теперь во всем этом месте, во всем пространстве Малхут бесконечности, а в этом кругу она может делать все, что хочет. То есть она говорит, что отныне и далее, только с помощью экрана, только с намерением ради отдачи, только согласно линии я работаю. Кав, я не принимаю по-другому. Я хочу, чтобы все было в йошер. С помощью линии. И если мы хотим что-либо определить, прежде всего мы должны очистить пространство, то есть сделать сокращение. Сокращение от власти желания получать над моими желаниями. И мои желания, чтобы они были свободными. Это называется свободное место. И как это делается? Привлекается свет Апсак, который дает желание получать силу. Не быть под властью намерения ради получения. И тогда желание получать становится свободным. В нем есть то же свойство, как и в свойстве бине. Биной называется Эрец, ну, как бы, дословно, свободная земля. После этого можно преобразовать желание получать в получение ради отдачи. Это уже будет называться уподобиться Творцу. Адам, Гальгальтейнаем, свойство бины, которое приобретает Малхут, это еще не Адам. Называется пхинат из свойства Исраэль. Малый из народов — это все еще не форма. Творец или форма Творца могут прийти только к получающим келем, к народам, на ахаб, которые принимают форму получения ради отдачи. И как вызвать Апсак?
1: Свет Азав вызывают посредством манны добрых дел, то, что называется, с помощью молитвы. Что такое молитва? Когда человек обнаруживает, что он желает это исправление.
0: Еще вопрос. В статье говорится, что два человека... Нельзя говорить о левой линии. Ну, там в самом конце написано.
1: Неважно, ну в чем вопрос?
0: Ну, что значит, что двум людям нельзя говорить о левой линии?
1: Если я. Вопрос, почему нельзя говорить о левой линии? Если я должен воспользоваться группой, чтобы у меня было больше сил продвигаться к Творцу, то все, что останавливает меня в продвижении, запрещено. Поэтому я должен получать от группы только подъем, радость, осознание величия цели, величия Творца, уверенность, всевозможные положительные вещи, которые помогут мне еще более ускориться так вот в пути. И наоборот, все, что может опустить меня, то, что называется чтобы не вышел воздух из колес, мне нельзя делать. Поэтому если один говорит другому, насколько тяжело ему, насколько нехорошо, насколько он безуспешен, насколько ему не нравится и так далее, такие вещи не должны звучать в группе. Это однозначно. Человек, который даже без слов показывает, в какой-то форме показывает свою слабость в группе, он портит группу и наносит себе вред самым серьезным образом. И нет большего эгоизма, чем сидеть и поедать самого себя. Эго, желание получать, очень любит, когда человек страдает. Поэтому просто нельзя пребывать в печали, и нужно изо всех сил, неважно посредством каких действий, выходить из состояния печали и отчаяния и всегда стараться как-то получить подъем и дополнительную силу. Это все. Еще то, что написано, забота в сердце человека, пусть расскажет ее другим, что если я забочусь о продвижении, забочусь об исправлениях, я об этом должен говорить в группе. Пусть расскажет, провести беседу об этом, рассказать другим, чтобы другие увидели, что я как раз как бы поднимаюсь наверх, и тогда я буду положительным примером, и тогда потребует от них тоже думать об этом и дать мне какой-то ответ.
0: Вот.
1: Еще.
2: Сказали прежде, что, по сути, то, что мы делаем, сокращение желания получать, мы отодвигаем Творца.
1: Есть такое, где Орен? А, нет его. Где это написано? Не живое, животное, растительное, говорящий уровень. Где это? Ишамати, я думаю. Где это? Найди мне. Есть такая статья. То есть вопрос простой. Есть шореш алиф бет гимель далит, желание получать со стороны Творца, которое создано, и со стороны Творца, которое испорчено, и со стороны Творца оно приводится в действие и дано нам. Я должен обрести силу экрана от легкого к тяжелому. Шореш, алиф, бет, гимель, далит. Как бы отодвигая власть Творца, это желание получать ради получения. И так он дал, изначально дал мне вместо этого установить, чтобы было желание получать ради отдачи. Это все. Ты получаешь от Творца силу, свободный выбор, желание, оно твое. Сила, конечно, не твоя, ты не способен. Сила — это псах, это свет, который возвращает к источнику. Но ты хочешь этого. Решение, оно твое.
2: Как я могу жить?
1: Решение ты берешь из того, что если бы ты был один с Творцом, тебе неоткуда было бы взять эту силу для свободного решения. Но поскольку ты не один, а есть много еще разбитых килим, как и ты, поскольку вы разбиты, и есть ненависть, разъединение между этими частями, тем, что ты преодолеваешь это разъединение, платишь усилием, несмотря на свою природу, чтобы преодолеть разъединение, объединить эти части, из этого ты извлекаешь силы для свободного решения. Поэтому Творец разбил творение, одну душу на множество частей, чтобы дать возможность каждой части вооружиться свободным решением. Решением. Что ты хочешь получить от него свет, возвращающий к источнику. Теперь мы видим необходимое желание получать ради получения и необходимость того, что есть много душ, каждое в желании получать ради получения и необходимость того, чтобы человек был в группе, да? Это условия. И получается, откуда он как бы может извлечь силы, чтобы преодолеть природу, которую Творец на 100% опустил на него именно из-за этого, что он платит. Это называется «купи себе товарища». Что значит «товарищ тебе нужен»? Тебе нужно купить эту силу, желать исправления.
3: Ну,
1: дай мне, я найду. Я говорил тебе найти, дай мне шамати. Все? Все.

0: עוד שאלות בינתיים?
1: יש вопросы пока что?
0: חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן.
1: כרום נציאה ניקאו נית, אה?
0: איך?
1: Что?
2: Как можно?
1: Куф тет вав 115. 115. О.
0: Дав куф мембет.
1: 142 шамати. Куф мембет. Но он пишет об этом. Неживое, что называется неживое, самая малая ступень исправления. Это свойство, у которого нет собственной власти. А власть хозяина, которая господствует над ним, Творца, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Этого он достигает. То есть неживое — это как зародыш, находится под властью Творца и делает все, что Творец хочет. У него нет никакого собственного желания. А власть хозяина господствует над ним, и он обязан исполнять любое стремление и желание хозяина. Поэтому, если того, что Творец создал творение во славу себе, как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою создал я его, так сделал, то есть Творец создал творение для себя, природа хозяина заложена в творениях, то есть любое творение не может работать ради ближнего, а может только ради собственной выгоды. То, что я работаю ради собственной пользы, это Творец властвует надо мной. Он обязывает меня к этому. А то, что я отталкиваю его от себя, не властвуя надо мной через мое желание получать, я не хочу, чтобы желание получать властвовало надо мной во мне. Как бы не посылай мне желание получать, чтобы оно властвовало во мне, потому что человек как бы нейтрален. Это есть два ангела, добро и зло. Так то, что я отталкиваю его, называется, что я делаю сокращение. Да? И это называется «победили меня сыновья мои», что я побеждаю его, он, по сути дела, этого хочет, но растительное. Это было неживым. Это когда у него же есть собственная власть. Немного. Что значит немного? Когда он уже может делать что-то, противоречащее мнению хозяина. То есть Творец хочет так, он хозяин, но я уже могу сделать нечто наоборот, как бы противоположно ему. Он властвует во мне в моем желании получать, внутри него он сидит, а я действую против него. То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды. Творец внедрил в меня природу, согласно которой я забочусь о собственной выгоде, а я уже могу действовать не ради собственной выгоды, а отдавая. Это уже противоположное тому, что есть желание хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они действовали только в желании получать для себя. Однако вместе с тем, как мы видим в растениях, в материальном, хотя они обладают движением, так как распространяется как в длину, так и в ширину. Тем не менее, у всех растений есть одно свойство. Это значит, что ни одно растение не может как бы преодолеть. Что там за шум? Не может пойти против правил всех растений. Оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников. То есть, хотя оно уже самостоятельно, но самостоятельность его ограничена, и оно, как все растения своего вида, он, скажем, живет в определенный период года, не сдвигается с места, он может быть только, короче, то же самое, что и все. Ни у кого нет ничего своего самостоятельного, даже в движении, во всем. То есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одна жизнь, то есть у всех растений в целом есть одна форма жизни, то есть растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном. Это те люди, у которых есть уже сила немного преодолеть желание получать. Но они находятся в рабстве, в порабощении своего окружения, как растение, которое не может выйти из окружения, так и люди. Однако пойти против окружения, где находится, для этого у него еще нет таких сил. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, чего хочет его желание получать. То есть он уже работает желанием отдавать. А это он уже как растительный в святости, так называется. Животное. Животное, мы видим, что у каждого из них есть свойство само по себе. Да? Есть, скажем, бык такой нервный, а другой поспокойнее. У растений ты такого не можешь различать, когда одно буквально... Каждое растение буквально среди всех растений. Ты видишь поле, скажем, пшеницу, и ты говоришь, вот этот росток, да, как называется?
0: Стебель.
1: Да, росточек. Он буквально не подобен другому, есть в нем что-то особенное, а у животного, да. И они не находятся в рабстве своего окружения. То есть каждое может быть самостоятельным, даже двигаться может, но у каждого животного есть свои собственные ощущения и свойства. И оно, безусловно, в какой-то степени может действовать против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. И он не подчинен окружению. Ведь у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Да, растения все живут вместе, умирают вместе. Живут растения, животных уже нет. Есть что-то промежуточное, скажем, рыбы движутся вместе, животные спариваются в определенные периоды. Периоды в них еще существуют от того и от другого, от всех законов для всего окружения. Но уже есть вещи, которые различаются. Но больше своего существования оно почувствовать не может. То есть животное живет внутри себя, оно не может выйти из себя и увидеть себя со стороны. Нет у него для этого еще внутренних сил. То есть у него нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего — это не то, что я ощущаю другого. Животные тоже ощущают другого. И они тоже могут помогать друг другу. Это не называется ощущением ближнего. Ощущением ближнего называется, что я могу выйти из своих желаний и ощутить ближнего, как я ощущаю самого себя. Что я могу к тому, что есть у ближнего, отнестись так, как я отношусь к самому себе. И само собой, из-за этого оно не может заботиться о ближнем. Это называется заботиться о ближнем. Говорящий. Четвертая стадия. Есть у него следующие свойства, что он поступает против желания хозяина, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, подобно растительному, то есть не зависит от общества. Третье, что кроме того он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о них, и восполнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним. И он может радоваться утешению общества. То есть он получает дополнительную силу, благодаря которой может приобрести кли со стороны, вне себя, дополнительные келим. Так что он приобретает прежде всего, конечно, келим, заботится о другом, но этим он приобретает клей, а потом может удостоиться того же, чего удостоится другое. Наполнение этих келим.
2: А также он может получать от прошлого и будущего, поскольку выходит из себя, он уже не привязан к тому мгновению, в котором живет, и то, что он выходит из себя, дает ему возможность обрести прошлое и будущее. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только себя. То есть каждый, кто более развит в материальном, ну и, конечно, в духовном, мы говорим в основном, он развит в своей независимости. И если он использует свою независимость правильным образом, в той мере, в которой обретает независимость, в этой независимости совершает по-настоящему высшее действие ради отдачи, этим он подобен Творцу, тем самым он поднимается. Поэтому раскрыть, что желание получать ради получения приходит от Творца, я обязан здесь воевать буквально против Него, чтобы обрести независимость. И в этой независимости против Творца, как бы воюя с Ним, сделать из себя форму, подобную Творцу, это и есть подлинная самореализация человека.
3: Вы сказали, что прежде чем человек приходит к таким исправлениям, он проходит два этапа раскрытия. Власть желания получает над ним, а второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы на этих первых этапах?
2: Еще раз.
3: Два первых этапа в работе человека, как я понял. Первый этап — это раскрытие власти желания получать над ним, раскрытие власти Творца над ним. А второй этап — это осознание зла. Как человек может воспользоваться помощью группы и на этих этапах?
0: Коль давар, ше анахну нерце шитгале.
2: Все, что мы хотим, чтобы раскрылось, нам нужно прикладывать усилия. И в науке, и везде я прилагаю усилия. Мне раскрывается что-то из природы. Это и раньше было в природе, но мы не знали. Теперь, вложив силы, мы знаем. Раскрылось нам. Как я могу раскрыть какое-то свойство? Ну, скажем, что ты говоришь, что я эгоист? Если я не работаю против этого, я должен постараться совершать разные хорошие действия относительно товарищей, приобретая у них хорошие свойства, и начни только делать это, и сразу увидишь, что у тебя нет в этом никакой необходимости, желания. Есть масса разных теорий и размышлений, как это оттолкнуть и не делать. И тем самым ты сразу начинаешь обнаруживают, что ты не хочешь работать в отдаче. Что это значит? Что твоя природа противится этому. И если ты все-таки понимаешь, что ты должен это сделать и вкладываешь в это силу, то тебе раскрывается также и осознание, что твоя природа — это зло, потому что она не дает тебе, если ты не изменишься, она не дает тебе достичь добра, и ты начинаешь оценивать себя как бы снаружи, видеть себя. То есть у меня есть такое свойство, которое не позволяет мне достичь чего-то хорошего, поэтому я должен каким-то образом избавиться от этого. Оно приносит мне вред, поэтому это называется желание зло, злое начало. Это только при условии, что я изначально работаю и стремлюсь к добру, тогда я обнаруживаю, что моя природа, она противоположная. Но если я не стремлюсь к добру, ну просто так прихожу, учусь, что написано в книгах, даже в Кабале, это не мешает. Я могу так учиться 20 лет и еще давать лекции, и делать там всякие вещи, так я вообще даже могу возгордиться. Настолько так все складывается прекрасно. Это называется смертельным ядом. Он пишет об этом в предисловии к ТЭС. Что ты оправдываешь себя в том, что ты продвигаешься, и все прекрасно происходит, это очень опасно. То есть только при условии, что есть связь с группой и стараются делать в группе то, что нам советуют, только при этом условии ты обнаруживаешь в себе всякие недостатки. Но если ты просто учишься или вкладываешь в распространение, это не поможет тебе раскрыть злое начало. Для чего? Ты в порядке, ты выигрываешь, ты приобретаешь, ты вкладываешь, у тебя есть разные постижения в учебе, есть выгода от того, что ты преподаешь, люди тебя ценят, уважают. Все замечательно. Ты никогда не скажешь о своих свойствах, что они плохие. Ты можешь сказать, ну, теоретически, но ты не будешь ощущать их такими. Только если ты хочешь преодолеть то разъединение, которое есть между душами после разбиения Адама Ришона.
3: Ты никогда не ощущаешь, что намерение ради себя напрямую причинять тебе зло. Получил ради себя, это привело ко злу. Ты связываешь это со временем. То есть ты видишь, как намерение ради себя вредит тебе, потому что мне говорят, что оно вредит, там, где я ощущаю зло, но ты никогда не видишь этого как причину и следствие.
2: Я не совсем понимаю тебя.
3: Я говорю, ощущение, что намерение ради себя — зло. Можно понять, как вы говорите теоретически, что намерение для себя — это зло. Но ощущение зла происходит в другом состоянии, оно не в той же точке. Ты страдаешь не от того, что сейчас увидел намерение ради себя как зло, а от того, что понимаешь, что это ведет тебя к отдалению от Творца.
2: То есть ты говоришь так. Я вкладываю в товарищей, потому что мне говорят, нужно вкладывать в них. Но я не хочу вкладывать. Но мне говорят, ты хочешь увидеть, что ты плохой, вкладывайся в них и увидишь, насколько ты этого не хочешь, и насколько силы разъединения между разбитыми килиим, там находится злое начало. Злое начало, оно относительно слияния, относительно отдачи. Поэтому оно называется злым началом. Если я хочу объединиться с кем-то относительно Творца, относительно цели, не относительно какой-то там наши идеи, когда мы хотим стать партнерами в каком-то бизнесе. Ведь души были объединены по отношению к Творцу в Адаме Ришоне. Если я хочу теперь объединиться с товарищами, чтобы быть объединенными вместе с Творцом, я раскрываю, что вся моя природа, она противится этому, то я решаю, что это моя природа, и из-за нее не могу достичь корня, цели, тогда я решаю, что моя природа — это зло.
3: Но вы устанавливаете это.
2: Я устанавливаю это прямо из того, что есть передо мной. У меня буквально на лабораторном столе есть это. Я не то, что я плох, и товарищ мой плох. Нет, мы не плохие и не хорошие. Но то, что мы не можем объединиться, вот это объединение или разъединение, это хорошее или плохое, а не природа каждого сама по себе. Поэтому я могу сидеть, учиться, делать разные вещи в одиночку. Я никогда не обнаружу, что я плохой или хороший. Я обнаружу, что я хороший, потому что желание получать так определит. Если я хочу обнаружить, что я плох, я должен работать над связью между нами.
3: Но если сюда приходит,
2: и тогда здесь, в этом месте, где я работаю над объединением, там я раскрою, что я не хочу объединения. Я хочу все, что угодно, кроме этого. И это не то, что я работаю в одном месте и обнаруживаю что-то в другом.
3: Я говорю, что ты понимаешь это умом. Скажем, сейчас я очень голоден, да?
2: Почему я должен видеть это в разуме? Я могу видеть это даже и не в разуме, а на деле.
3: Но как? Если сейчас, скажем, я голоден, и я вижу порцию перед собой, и у меня есть...
2: Я не хочу никакого ни голода, никакого другого примера. Я хочу в этом примере.
3: Хорошо, тогда этот пример в объединении с товарищами. В объединении с товарищами я должен видеть цель, но эмоциональной цели не вижу. Я понимаю ее умом. Умом мы учим так, что объединение...
2: Секунду, это уже другое дело. Ты говоришь так. Я не вижу, что если я объединюсь с товарищем, то Творец будет присутствовать между нами.
3: Эмоционально.
2: Между нами. В объединении. В чувстве.
3: Да, чувственно я не вижу.
2: Ну, да. Я не чувствую, что так происходит, верно? Это скрытие, ну и что? Что это в одном, а это в другом. Это в одном и том же объекте, там, где я работаю. То есть я хочу сказать, что работа между товарищами, в объединении между товарищами, вот эта точка спайки между нами, которая будет, там и будет присутствовать шхина. Там мы почувствуем присутствие Творца не в каждом по отдельности, а в связи между нами. Что значит в связи? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это кли. В той мере, в которой я отталкиваю от себя, я воспринимаю раскрытие. Итак, я работаю здесь, буквально в группе. Сейчас я работаю уже над духовными вещами. Не то, что это придет откуда-то. Нет, сейчас и в этих вещах, именно в связи между нами. Здесь и сейчас я начинаю раскрывать все в двойном скрытии, в одинарном скрытии, вознаграждении, наказании, вечной любви. Все это здесь. Ты можешь сказать, но это товарищи, какая связь с Творцом? При условии, что связь между нами — это будет действительно причина и трамплином для раскрытия и связи с Творцом. Мы хотим раскрыть Его. Где мы раскрываем Его? В связи между нами. Только в этом общем кли Он раскрывается.
3: Но из-за скрытия, когда я работаю относительно товарища, я не чувствую, что намерение ради себя в чувстве — это помеха, что это плохая вещь, я не ощущаю ее как зло. Умом я могу понять, что объединение между нами приведет к раскрытию шхины.
2: Что ты хочешь? Я не понимаю.
3: Как чувственно это ощутить?
2: Ты не чувствуешь это в чувстве. Я не сказал тебе, что ты уже сразу начнешь ощущать это в чувстве. Если бы ты ощущал это чувственно, то не было бы у тебя никакого выбора, никакой свободы, никакой бы деятельности с твоей стороны. Если ты не чувствуешь, что так должен делать, ты был бы похож на того, кто хочет есть, бежит и ест, наполняет себя. То есть перед делом ему нужно там что-то такое исправить. Хорошо, он к этому готов, все раскрыто. Я не бегу работать, если хочу получить деньги и потом поесть. Я говорю большое спасибо хозяину, который дает мне работу, который дает мне место для усилий. И потом в обмен за усилия я получаю деньги. Ну, если бы все было раскрыто, то где тогда ты? Тогда ты снова в своей природе. То, что Творец скрыт, Он дает тебе возможность. Он дает тебе возможность быть свободным, раскрыть твой единственный выбор, который у тебя есть.
3: Так а где же я нахожу самостоятельность? Вот эта умственная работа против чувства, оторванное чувство, обратное чувство. Я не понимаю, где здесь строится самостоятельность.
2: Поэтому он говорит, теперь, может быть, ты поймешь, что если ты выбираешь правильную группу, объединение с правильными товарищами, где ты действительно можешь взрастить взаимные отношения, отношения между вами, и видеть, что вы эгоисты, и ничего не хотите, и обращаться к Творцу, и что с нами происходит, и что ты сделал с нами, и так далее, то только в этой точке спайки, где тебе не удается достичь объединения между товарищами, только в ней происходит вся твоя работа. И там... Именно поэтому он и говорит, что каждый раз строящий лучшее окружение, в чем оно лучшее? Более эффективное для раскрытия зла, для раскрытия добра, для обращения к Творцу, для всевозможных вещей, то каждый раз строит более эффективное окружение для этого. Он достигает успеха и использует единственный свободный выбор, который предоставляется ему. Все только в этой точке по-настоящему соединяется. Если ты согласишься со мной и начнешь над этим работать, через год-два это будет хорошо. Я говорю тебе. И речь не только о тебе. Пока это проникнет немного в сердце, ну, можно слушать много лет. Мы не знаем, что такое наша природа. То есть, ты хоть убей меня, но я...
3: Вы говорите, что мы должны обращаться к товарищам, но с намерением раскрыть Творца, чтобы таким было мое намерение. Понятие «раскрыть Творца» значит ли это раскрыть себе некое определенное свойство, которое называется «Творец»?
0: Okay.
2: Да.
3: Что это за выясненное требование? Я хочу, чтобы пришел свет, который меня исправит.
0: Очила.
2: Еще вопрос.
3: На странице 300 говорится, что человек должен сделать две вещи. Первую вещь он разъясняет как необходимость идти с телом, принуждая его усмирить зло. Что именно он имеет в виду?
2: Что есть такое, чтобы нам сдвинуться с места и с чего-то начать, мы должны обрести то, что называется вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Ну, я как-то должен начать путь. Я верю кому-то великому в моих глазах, которого я даже не вижу, но просто своими животными чувствами, мне кажется, согласно этой идее, что он великий. Я должен поверить ему и начать работу.
3: И это называется смирить тело?
2: Это начало работы по усмирению тела, да. Когда я пользуюсь советом какого-то великого, хотя я не вижу, что есть связь между тем, что он говорит мне, и тем, чего мне кажется, что я хочу. Работа в двух линиях. Две линии — это два типа природы, которые Творец как бы опускает на желание получать. Желание получать — это просто материал, который используют ради отдачи, это называется правой линией. Когда используют его ради получения, это называется левой линией. То есть намерение ради получения, намерение ради отдачи — это два ангела, которых Творец опускает в материал, и человек должен выбрать между ними. Итак, наша работа между этими двумя линиями.
3: Да, он как бы устанавливает время, скажем, быть полчаса в левой линии.
2: Да, он как бы устанавливает время, быть там полчаса в левой линии, остальное время в сутки быть в правой линии. Так он говорит.
3: Здесь много говорилось о вере выше знания. И мы знаем, что в духовном вера выше знания — это переход от ступени к ступени. И тогда вера выше знания приводит его к другой ступени, против этого состояния веры выше знания. То есть есть полное осознание состояния. Я говорю, что это в духовном. Не в духовном. Наше состояние выглядит как психология, как некое вытеснение. Оно все время занято, выскакивает. Какова ценность этого в нашем состоянии?
2: Я не знаю, ты говоришь о разных вещах. Что значит выше знания? Знанием называется мое знание, мое мнение. Что значит мое мнение? Знаешь, по моему мнению, то есть согласно моему «я», вот я такой, это я. И что у меня есть, кроме моего мнения? Кусок мяса, да, 70, 80, 90 килограмм, да, все. Что у меня есть еще кроме этого? Кроме этого у меня есть мой разум, это человек во мне. То есть, а здесь это выше знания, выше моего разума. Как такое может быть? Невозможно. Если я скажу, у меня есть знание, и согласно моему знанию, моему разумению, я иду сейчас еще выше этого. То есть я просто себя обманываю. Я разочаровался в своем предыдущем мнении, и теперь принял новое мнение. Я не могу выйти из своего мнения, из своего знания. То, что я буду решать, это то, что я решу, это всегда будет моим знанием. Так что же такое выше знание? Выше знание называется, что я обретаю силу бины, которая позволяет мне быть и вообще вне моих расчетов, вне моих келим, не учитывая всякие проявления относительно себя, что я совершенно оторван от результатов того, что будет мне от этого. Это называется выше знание. Допустим, я вижу что-то. Автоматически я смотрю и оцениваю, что мне нужно сделать, как мне нужно относиться, что это от меня требует. И я хочу или нет, моя природа все время начинает производить расчеты. Что мне будет с этого? Так вот, отсечь эти расчеты, что мне будет с этого, и действовать ради третьей стороны, то, что называется, это называется выше знания, не считаясь с моим знанием, с моим разумом, то есть с моими расчетами ради себя. Мы не можем понять, как такое можно сделать. Это только когда мы свыше получаем исправление. И это называется сила сокращения.
3: Так какова ценность понятия «выше знания» в нашем состоянии?
2: В нашем состоянии вот это понятие «выше знания» называется то, что я принимаю совет кого-то более великого, чем я, и делаю его своим знанием. То есть это называется выше моего предыдущего знания. Но все равно я действую внутри своего знания. Но это называется выше знания. То есть я убеждаю себя в том, что он говорит мне еще раз, и еще раз, и еще раз. Я читаю, я хочу убедить себя. И тогда я начинаю принимать советы. Те советы, которые он мне дает, это не те советы, которые уже находятся выше Махсома, которые я не могу выполнить. Нет, советы, они внутри моего желания получать, внутри моего знания. Я могу выполнить, но мне нужно согласиться с этим. И я иду выше своего знания, чтобы принять его знание, чтобы увидеть, что это мне на благо.
3: А если просто скажет, согласился?
2: Вот согласился, так выполняй. Видишь, он пишет, что требовать от собрания товарищей. Поверь мне, что это стоит требовать. Вот и все.
3: Так есть согласие, и вдруг после этого падение.
2: Вдруг после этого, когда ты падаешь, что тебе дают еще возможность согласиться с этим только на еще большем состоянии. Это нам уже известно.
3: Когда мы смотрим, скажем, согласно, чувствуем, что в группе есть цель, и каждый видит, так и я делюсь со своим товарищем. Ты видишь, что у группы есть цель, и каждый это видит. Плохо слышно. Я делюсь со своим товарищем.
2: Кто-нибудь может мне помочь понять? Он говорит, что он видит картину и что?
3: С его точки зрения, увидеть пазл побольше, как бы.
2: Ты видишь некую картину.
3: Объяснить вам, что я вижу, а вы объясняете, что вы видите. Это может быть иначе. Я вижу определенную картину, а товарищ видит другую картину, и так мы расширяем картину, мы видим большую картину, видим больше.
2: В работе с товарищами есть много вопросов. Вопрос в том, какова цель работы товарищей. Ну, может быть, разные разновидности, но цель их должна быть обрести килим, дополнительные желания, установить, кто я, что я, посредством того, что я вижу товарищей. Товарищи как зеркало, в котором я вижу себя и так далее. То есть не то, что я расширяю свое знание с помощью группы. Нет, с помощью группы я ничего не расширяю, я раскрываю такие свойства, которые иначе не в группе и не в направлении к целетворению и к Творцу. Работая с товарищами, я не могу раскрыть. Это не то, что мы просто беседуем.
3: Но я вижу детали, которые не видел. И когда я беседую,
2: ну хорошо, ты беседуешь со мной, ты видишь какие-то еще детали, ты расширяешь свой кругозор, да, нормально, ну все так делают в нашей жизни. При этом ты не раскрываешь вещи, которые против природы. Ты не работаешь целенаправленно, чтобы раскрыть что-то, чего нет в творении. Ну, это просто такие салонные беседы. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
4: Шиур адир. Кама дварим.
2: Да, прекрасный урок. Рав очень интересно раскрыл тему свободы выбора.

0: добро, разъединение — это зло. И если это относительно товарищей, то главным образом относительно слияния с Творцом, там раскрывается настоящее зло.
1: Да, именно по поводу злого начала, раскрытие его находится только в группе, из общей цели прийти к свойству отдачи и любви, это Творец, и никакая материальная какая-то идея обычная, общая, чтобы у нас была, а только по отношению к нашей цели. Там раскрывается правильное злое начало. И кроме того, меня захватило определение в конце. Определение выше знания, где Рав сказал, что оно оторвано. Я принимаю решение отключиться от результатов. Обычно любое решение, которое мы принимаем, это по поводу к следующему результату. А тут нужно отключиться без расчетов для себя. И это можно сделать только если свет нам светит. Мы не в состоянии это сделать на этом этапе. А что мы, да, в состоянии на этом этапе? Это идти за нашим Равом, за нашим Рабашем, за нашим Бальсуламом, за нашим Ари, за всеми каббалистами. И прильнуть к их мнению, к тому, что они говорят, до того, как всякие мысли, идеи, логика наша овладевают нашей жизнью. Идти по их мнению, с их мнением.
0: Да, и в статье, и то, что Рав говорил о вопросе усилия. Усилие — это то, что позволяет нам принимать то вознаграждение. Без этого это не происходит. Прилагать усилия — это против природы, и это внутри объединения, когда мы раскрываем те силы, которые нам не позволяют, то можно сказать, что мы вообще производим усилия. И это совпадает с моей природой. Это не называется усилием. Еще больше необходимо войти в природу, в связь между нами и раскрыть Творца, как Шарон говорил.
1: Рав сказал прекрасную вещь. И нам нужно все время слушать, что работа между товарищами, над объединением между товарищами, над точкой спайки между нами. Если ты будешь там, то там будет шхина, там мы почувствуем присутствие Творца. Не в каждом, а в связи между нами. Что значит «связи между нами»? Связь между нами — это экранный отраженный свет. Экранный отраженный свет — это клей. И насколько я отталкиваю от себя, тогда я воспринимаю раскрытие. Все это место нашей работы. Чем больше мы будем добавлять к объединению между нами, и там свет, возвращающий к источнику, будет работать над нами. И мы все время должны помнить, что мы нуждаемся в нем, он нам нужен, так мы будем продвигаться.
0: Основы работы в группе, понимать смысл раскрытия зла, как было сказано, как мы действуем согласно нашим основам и где раскрывается то место, где мы нуждаемся в Творце для исправления. Вот это наша свобода выбора, свобода действия.
1: Если мы будем использовать разделение между нами как трамплин, как средство, где именно из этого разделения между нами можем извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха. И на этом уроке очень много говорилось о том, как с помощью зла, которое мы раскрываем между нами, именно мы можем использовать это как трамплин. И работать именно над этой точкой, точкой спайки, точкой склейки между нами. Действительно, особый урок, стоит его еще раз переслушать.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итаргану. Тов.
1: Все, мы подготовились. Сейчас мы перейдем к уроку по Птихе. Пятая и последняя часть урока о разбиении килим. На этом уроке, на этой части, Рав берет все, о чем он говорил до этого, все, что произошло с выходом мира Никудим, катнут, гадлут, как разбились килим, почему они разбились. И он связывает это с нашей жизнью, говорит, как это связано с нашей работой в группе, как это выражается в человечестве, исторически, в Торе. Стоит записывать эти вещи, потому что действительно мы видим, как у каббалиста все это связано, все это происходит в одном месте, просто выражается разным образом на разных языках и так далее. Но все это одно и то же. У нас сейчас есть 20 минут. Просто увидеть величие каббалиста, величие каббалы. И все, что нам нужно, это постараться проникнуться этими вещами через Рава и постараться немножко быть таким же, как он.
2: Да, и в конце урока он объяснит нам, почему стоит перейти Максом. Так давайте посмотрим урок, возьмем листочки, карандаши, запишем центральные моменты и перейдем к уроку. Да. Я запутаю вас. Ты немножко учился? Если нет, то... Нет, если бы ты немного учил, так я боюсь тебе начинать объяснять. Там есть четыре распространения сверху вниз. Рош, да, Бавеима, с соединением с Магальт Вейнам, да, Бавеима, Ишсут, Рождат, есть... Многое происходит во время разбиения Келим. У нас есть восемь распространений сверху вниз, когда мы учим, что свет, который управляет Кли, говорит Кетер, Бавеима, Зон и доходит до Сиюма. То есть в каждом таком распространении к нему примешивается Малхут, поэтому это называется восемь Малахим, слово Малхут, восемь царей Малахим, слово Малхут. Восемь распространений, к которым примешивается Малхут, и поэтому они разбиваются. Это называется восемь царей, которые умерли, о которых написано в Торе, которые были в земле Эдома. И последний, который не разбился, это царь Даат, мир Ацилут, о котором потом будем говорить. Обо всем этом есть такие намеки в Торе ясные. Не просто намеки, а написано, напрямую написано. Да. Еще.
1: Почему Малхут поднялась в Бину?
2: Мы говорили, Малхут поднялась в Бину, произошло второе сокращение, потому что Далит Гимл, Решимот, которые получили Никудот Десак от Негиды Гальгальта, на них не было экрана. Чтобы не дать свету распространиться вниз, от Парсы в получающий Келим, Малхут поднимается в Бину и производит там сокращение. Да. Еще.
1: Разбиение килим. Это подготовка к разбиению скрижалей?
2: Я не хочу говорить о разбиении скрижалей. Да. То есть все разбиения, у них есть та же самая причина и тот же самый процесс, и они похожи, только на разных уровнях. И разбиение первого, разрушение первого и второго храма. Все, что произошло при спуске ступени сверху вниз. Разумеется, и грех древопознания. А здесь восемь разбиений — это как одно разбиение. Это только внутренний процесс. Это не восемь разбиений, где каждое... о каждом был замысел и намерение, и желание. Нет. Это было одно решение, и затем серия из восьми распространений одно за другим. Это как такая цепочная реакция. Цепная реакция. А разбиение скрижалей и разрушение храмов мы потом будем учить. Когда мы начнем обсуждать мир Абсолют, мы увидим, как, что там произошло и что является результатом этого в нашем мире. И как это все влияет на наши дни. И о чем мы должны заботиться, видеть, делать. Мы это потом посмотрим. Пока что мы говорим только о вещах, которые очень далекие от нас, о корнях всего.
3: Сколько времени в том мере, что человек вернуться, вот повторять этот материал, как это выражается все?
2: Что значит практическая аллаха?
3: Как прочувствовать все эти вещи, понять их?
2: Как понять все эти вещи? Понять их можно... Я не буду врать. Написано в предисловии к учению Десяти Сферот. Там написано от 3 до 5 лет. От 3 до 5 лет. Это период, который Бааль Сулам приводит для человека, у которого есть энергия, желание. Не просто, что человек вот так вот начинает ждать, включил стопер. Нет, это не поможет. Нужно работать. Что значит работать? Учиться несколько часов в день, быть связанными.
3: Каждый день? Я понял, что нужно вызывать на себя окружающий свет.
2: Если ты изучаешь правильную книгу, что значит правильную? Было много каббалистов. Почему мы изучаем именно книги вот этого последнего каббалиста, Рава Юда Ашлага? Прежде всего, он близок к нашему поколению. И он в особенности писал для нашего поколения. Его книги написаны как учебные книги. Есть книги других великих каббалистов, которые, может быть, были и больше, чем он, мы не знаем, но они не писали для тех людей, которые должны подниматься. Они писали это для других людей, тоже для каббалистов или для себя. Он написал это именно для нас. И, то есть его книги предназначены для того, чтобы с их помощью действительно притягивать этот окружающий свет. Это первое. А второе, в то время, когда ты учишься, ты обязан учиться в группе. В одиночку у тебя не будет достаточной силы желать притянуть окружающий свет. Этот окружающий свет, который мы изучали, мы учили так, что есть желание, общее желание, которое называется душой. Внутри этой души есть что-то, что называется точкой. Так окружающий свет, он действует на эту точку. Окружающий свет действует на эту точку. Теперь, если здесь есть такие, кроме этой, еще, скажем, 50 душ, так у тебя есть окружающий свет в 50 раз больше. И я говорил, что это даже не в 50, а намного больше. И когда сидят 50-70 душ вместе, чтобы были 50 душ вместе, тебе нужно отменить свое эго и соединиться со всеми. Так сила желания, оно тогда намного больше. Это даже не в 50 раз больше, это еще умноженное на усилие. Как пишут усилие? Юд гимел. Айн где-то должен быть. Айн. Так? Прекрасно. Не поможет, я не помню. Понимаешь, так если ты сидишь еще с 50 людьми, ты увеличиваешь этот окружающий свет таким очень серьезным образом. Если бы в одиночку ты пришел к постижению, скажем, ну, скажем, в течение 2000 лет, 3000 лет, то с группой ты можешь прийти за 2-3 года. И я не преувеличиваю. Да. Разница между 2000 лет и 2 годами. И кроме того, инструктаж без этого невозможно. Ты должен прийти к состоянию, к которому ты не знаешь, как идти. Идти, делать такие шаги, о которых ты ничего не знаешь. Тебе нечего проверять.
1: Может возникнуть состояние, что человек учится в группе, есть рав, год или полтора, но он пока не может связать заповеди, шаббат. Вы понимаете? И может возникнуть такое состояние, что он учит их и не может выполнять вот эти заповеди.
2: Какая связь с выполнением субботы, с соблюдением субботы?
1: Это не влияет?
2: Оставь эти света.
1: Я не понимаю.
2: Ты не понимаешь. Учись так, через полтора года поймешь. Увидим. Мы говорим о том, как подниматься отсюда в духовный мир. Если для этого нужно делать что-то в этом мире, допустим, как мы сейчас учили, что нужно слушать рава, нужно изучать определенные книги, соединяться с товарищами в группе, это нам уже понятно, что нам нужно. Если потребуется еще что-то делать, может быть, потребуется. Я не говорю, что нет. Но еще раз, все должно быть только при условии, что ты делаешь это, чтобы прийти к духовному. А не просто начинаешь тут не для какой иной цели. Теперь ты видишь то, что он здесь пишет? Предисловие к учению 10 сферот. Я снова говорю, учение 10 сферот — это главная учебная книга наша в Кабале. Вот эти 6 томов. Очень много материала, более 2000 страниц. И он говорит так. Написано, что трудился и нашел верь. И что, как может быть, что человек прикладывает усилия и не находит, то есть не входит в духовное? Так он говорит, это может быть, если он, может быть, выполнил количество усилий, то есть достаточное количество часов учебы, учился, но пренебрег качеством усилия, то есть не вложил свое знание и сердце в учебу, чтобы привлекать этот окружающий свет, который вносит веру в сердце человека. Верой называется свет, который должен прийти. Но в любом случае он говорит, что написано от 3 до 5 лет. Если еще не прошло эти 5000 лет, в соответствии с Раби Йоси, здесь в начале, да, или 3 года, по мнению Раби Йоси. Короче, есть период, ты будешь учить. Нужно прочитать 2 листа, чтобы понять, о чем говорится, но... Говорят, что до 3 лет достаточно, чтобы прийти. То есть войти в духовное и стать каббалистом. Для такого парня, как ты.
1: А что это даст мне?
2: Что это даст? Я не знаю, для чего ты сюда пришел. В любое место ты знаешь, для чего ты идешь, а здесь ты не знаешь, для чего пришел. Что это дает, я скажу тебе. Что происходит с человеком, который проходит махсом. Что значит махсом? У нас есть

0: У нас есть бесконечность, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия, миры, затем есть Махсом, барьер, дословно, и этот мир. Человек, который проходит Махсом, что происходит с ним? Что происходит? Прежде всего, мы, когда находимся здесь, в этом состоянии, я нарисую тело одно, имеется в виду человек, душа, скажем, сердце. То, что мы делаем в нашем сердце. В нашем сердце проходим различные желания. Эти желания поднимаются наверх. Поднимаются наверх, входят здесь в некий механизм. Который называется, ну, неважно, как называется, операционной системой. И опускаются снова вниз. И это наша реакция. А это управление. Управление нами. То, что происходит, у нас нет связи одного с другим. Мы не знаем, как привести в действие высшую систему так, чтобы нам было хорошо. Я сегодня что-то делаю, думаю. О мысли, не нужны действия, что я там двигаю что-то, там что-то в этом мире. Говорится о желании, говорится о мыслях. Я сейчас привожу в действие свое «я», как в качестве реакции на что-то, что входит в меня, и привожу это в действие правильным образом. И завтра, в результате этого, завтра это может быть через мгновение, неважно, я свыше получаю фидбэк, обратную связь, и ко мне приходит несколько ударов, я не знаю, за что. Так что я каждый день получаю удары, но я ничему на этом не учусь. Ты чувствовал такое в своей жизни, да? Так а почему это так? Почему не дают? Почему из меня не делают что-то, что еще хуже собаки? Когда я все время получаю удары. Сколько человечество продвигается, изо дня в день все хуже и хуже и хуже. Никто в этом мире не счастлив. Ну, может быть, если ты принимаешь наркотик, ты можешь себя немножечко успокоить. Но так вот логичным, рациональным образом нет. Почему? Потому что мы не знаем, как действует этот механизм. Как мне работать над ним, чтобы он в ответ мне давал только хорошие вещи. Так прежде всего, когда ты входишь в духовное, ты уже понимаешь его в чем-то, немножко, не полностью сразу, но потихоньку ты начинаешь понимать его, и с помощью этого ты начинаешь себя исправлять. Пока ты не вошел, ты полностью слеп, ты не знаешь, что будет с тобой в твоей жизни, никто из нас не знает. А тут ты не только знаешь, что тебе принесет завтра, ты планируешь свое будущее. Снова ты начинаешь понимать, что если ты это делаешь с целью кому-то что-то там повредить, то это будет действовать обратным образом. Но тогда ты это видишь, и ты этого уже не хочешь. То есть этот механизм, он действует в различных направлениях, но таким образом, что исправляет тебя, чтобы ты делал хорошие вещи для себя и для других. И ты это уже делаешь с желанием, потому что ты видишь хороший результат этого. Не то, что ты должен верить, что нужно быть хорошим мальчиком. Ты видишь прибыль прямо глазами. Именно потому, что сверху, свыше нет времени, ты видишь это, что уже как произошедшее в этом мире, хотя оно произойдет позже. То есть тут есть понятие, что ты поднимаешься на уровень, на жизненный уровень совершенно иной.
1: Я могу исправить других?
0: И тоже, разумеется. Ну, нужно получить такую роль. Ну, каждый получает свою роль. Да, и он понимает, что нужно делать. То есть прежде всего ты становишься хозяином своей жизни. И кроме того, когда ты проходишь, ты поднимаешься наверх, ты перед собой видишь. Да, друзья, собственно, мы закончили шестой урок этого курса. Мы с Хаймом рекомендуем вам посмотреть урок от начала до конца. Все развитие кли до разбиения килим, там все это хорошо объясняется, и в конце Рав подвел итог, для чего все это. А сейчас мы хотим, чтобы вы задавали вопросы, у кого есть, или в учебном зале, или из мирового кли, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов и спрашивайте.
2: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות.
1: Может быть, чтобы помочь вам как-то так собрать мысли. Давайте вместе произведем, побеседуем в десятках, что мы слышали на предыдущих уроках, что мы слышали сейчас. Давайте выделим на это 5 минут, может быть, даже 6 минут. Итак, поговорим о том, что мы слышали, что мы хотим спросить об этом, и перейдем к вопросам и ответам.
0: Да, мы раскрываем свойства отдачи, любви для того, чтобы учиться и правильно вести себя в соответствии с высшей силой, с программой, и не сопротивляться, и не ходить с закрытыми глазами, а изучать истину и подталкивать всех к этому свойству отдачи и любви.
1: Учиться у каббалистов, которые близки к нам и ведут нас к цели самым эффективным образом, это Баля Сулам. То, что мы учим.
3: Адам צריך ללמוד בקבוצה עם רב.
1: Человек должен изучать в группе с равом, с указывающими путь.
0: Мы говорили о восьми, распространениях, о разбиении восьми царей, разбиение, потому что Малхут примешалась к ним. А мы находимся здесь, ниже всех этих разбиений, в самом ужасном месте, где только где мы страдаем еще больше изо дня в день, только потому что не понимаем управления. Поэтому нужно быть в слиянии с Равом, с книгами, с группой, и не быть все время в разбиении.
1: Я бы добавил не со стороны содержания урока, а дух Рава. Видно, на каком он стремлении, насколько он энергичный, такое желание передать эту науку, помочь людям прийти к слиянию с духовным путем, как достигается это, что получается из постижения, в чем проблема сейчас, какой механизм скрыт от нас, и как будет хорошо, если мы раскроем его, как это стоит. Да, 3-5 лет ты можешь это сделать, ну, останься. Потому что он знает, как работает желание получать, понимает это, живет в этом, хочет помочь каждому из нас, управляет желанием получать, чтобы привлечь еще свет, еще повлиять на нас, чтобы приблизить нас к истине.
0: Да, Рав говорил, очень важно слышать, в какой форме он об этом говорил, что сделал особого Баль Сулам, чем он отличался от каббалистов всех других поколений, которые писали или для себя, или для других каббалистов. А Бальсулам писал именно для нас. Вот эту книгу писал. Вот это вот руководство. И действительно, как Рав говорит, как Итай говорит, что чувствуется, что это реализуется через Рава. Он обучает так сильно людей. И Бальшалам только желал, чтобы было с кем говорить, о чем говорить. И прямо чувствовалась важность заставить человека понять, какова его роль, как сказал каббалист, что каждый должен понять свою роль. И последнее — это планировать завтрашний день, чтобы мы сегодня тоже понимали еще лучше, как планировать наше завтра, наше будущее, в десятке, с товарищами, с группой, с книгами, как мы каждый день заново строим для себя вот это духовное пространство, в которое мы ежедневно входим заново.
1: Рав говорил о том, что если ты сидишь еще там с 50, то ты усиливаешь этот свет. Мы находимся в учебе очень серьезным образом. Если, допустим, сам бы ты, у тебя это заняло 2000, 3000 лет, а с группой это может взять 2-3 года. Это очень сильно, когда мы сидим вместе с товарищами и притягиваем свет. Это великая честь вообще реализовывать совет Рава в группе.
0: Да, мы хотим сосредоточиться на качестве усилия, потому что это что-то, что иногда скрыто и непонятно, и нужно это выяснить. Что это за качество усилий, которое позволит нам ускорить время и всем двигаться в правильном направлении.
1: И стоит пройти махсом, почувствовать, как действовать относительно управления, как управление воздействует на нас, что просить, чего не стоит просить.
2: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום שככה נבין.
1: Мы слышали сейчас от фокус группы, что стоит пройти максом, и так мы поймем, как воздействует на нас управление, как мы можем воздействовать на него. И действительно, давайте послушаем сейчас вопросы, то, что говорилось на уроке, и здесь, и в мире. Включайте вопросительные знаки, ставьте.
0: Рав говорил о том, что написано, что нужно 3-5 лет, от 3 до 5 лет, чтобы постичь духовное. А с другой стороны, он говорит, что не нужно отсчитывать, нельзя включить стопер. Но ведь время, годы мы отсчитываем стопером. Почему используется слово годы, если мы это не отсчитываем временем? Да, я слышал от Рава такое объяснение по поводу лет, что год — это шана на иврите, это шину, изменение. Поэтому стоит считать изменения, которые человек проходит, а не время. Разумеется, это не по хронологическому времени, это не дни, месяцы, годы, а это изменения, которые человек проходит. И в конце объяснения Рав сказал, что нужно работать, нужно прикладывать усилия. Мы об этом должны заботиться. Почему? Потому что когда мы прикладываем усилия, мы проходим изменения, свет приходит, свет действует, свет производит у нас изменения. И так, действительно, если мы это будем делать вместе, в заключении с товарищами, мы можем сэкономить много времени. Почему? Потому что свет будет действовать на нас сильнее, и он ускорит наше развитие.
1: Да, мы много лет слышали объяснения о понятии времени. Сейчас мы слышали 3-5 лет, слышали 2 года вместо 2000 лет. Это в другое время мы слышали, что да, 3-5 лет, но это время работает. Не просто время, когда ты сидишь со стопером, это не считается. От 3 до 5 лет — это время работы. Поэтому то, что важно, это смотреть на то, что я могу сделать, где я могу приложить еще усилия, и где я могу еще дать, еще объединиться с товарищами, и меньше проверять, когда я уже получу то, что я хочу. Потому что тогда наверняка я не нахожусь в правильном направлении, я все время проверяю, что у меня есть в кармане, и я уже не нахожусь в направлении отдачи. Нужно смотреть на то, что я могу больше дать, а не то, что я за это получу.
3: Так,
0: а каково качество усилия, о котором говорит Бальсулам? Что нужно не пренебрегать работой?
1: Да, мы именно сейчас об этом и слышали. Сейчас вот в фокус-группе Рав дал здесь несколько моментов, которые связаны с качеством усилий. Мы очень много слышали об этом в последний час. То, что связано с качеством усилия. И в конце концов, это работа над связью между нами. На предыдущем уроке Рав сказал, что нет человека плохого или хорошего, не я и не мой товарищ, но разъединение — это плохо, а объединение — это хорошо. Только над этим мы должны работать. Только над исправлением разъединения между нами. Это разбиение килиим, которое мы изучали на этом уроке здесь. Мы должны исправить это.
0: Да, нас спрашивает Соня из итальянской группы женской. Рав говорил о 8 царях, 8 Малахим. Это 8 смирот от Кетер до Малхут?
4: Да.
0: Может быть, тут нужно сказать два слова о сути разбиения. Мы слышали также, особенно на вчерашнем уроке, немножко сегодня, что разбиение произошло в течение 8 распространений. И в каждом таком распространении Малхут участвовала. И это то, что вызвало разбиение. Почему это произошло? Рав объяснил, что, собственно, до разбиения, если вы помните, это было на вчерашнем уроке, и я напомню, то, что там было, там был такой чертеж до разбиения и после разбиения. Как до разбиения у нас было 9 первых сферот и Малхут, да? Я напишу на английском, потому что просили товарищи из мирового кли. Чтобы они тоже поняли, что такое 9 первых сферот, и это Малхут. 9 первых сферот — это отношение Творца к Творению, а Малхут — это отношение Творения к Творцу. Что оно хочет только получать, и нет связи одного с другим. Что оно дало разбиение? После разбиения у нас вышло 9 первых сферот и Малхут. И тогда эти 9 первых сферот в Малхут, и Малхут в 9 первых сферот. И Рав объяснил, что вот эта, вот эта часть — это прибыль от разбиения. Что значит прибыль? Вот это смешивание свойств отдачи и получения дало нам возможность, собственно, прийти к концу исправления. Выяснить все вот эти вот килим, в которых Малхут участвовал, и исправить их. Что нам дало это исправление? Это исправление, если вы помните наш общий урок, наш общий чертеж, если это табур, а это сиюм, а свет хохма не может войти под табур, да? По закону первого сокращения. Так разбиение позволило, собственно, прийти свету, войти вот в эту часть кли, которая все время оставалась пустой, и наполнить ее, и таким образом прийти к концу исправления, кроме Малхут, которая является левой эвен. Все остальное наполнилось, мы это будем исправилось и наполнилось, мы это будем учить. И Соня спрашивает. Соня спрашивает, это 8 сферот между Кедер и Малхут? Да, это те самые сферот. Это выяснение тех самых сферот, которые можно исправить.
4: Орен, бывакаша, Орен, тишаль, Орен Лейбович.
0: Орен, пожалуйста, спрашивай, Орен Лейбович.
5: Готовь, кшер, Иногда мы говорим о семи царях, а здесь мы говорим о восьми царях. Чем семь отличается от восьми? Почему то говорят о семи, то о восьми? Не стоит в это вникать, и Рав это не объяснял. Но, в общем, эти цари, Мелахим, они возникают от выхода в парцуф. Точно так, как у нас есть в мире Акудим, каждый парцуф выходит, потом опустошается, так выходит Никудот, там им Никудот Агинут Йод. Это происходит там в четыре этапа, потому что есть четыре степени Авиюта. И то же самое происходит и при разбиении, только исторжение — это разбиение. Это не просто экран поднимается, и все хорошо, я только не получаю. Сейчас это уже падение в ради получения смешения келим, чтобы потом можно было произвести исправление. Но это именно по тем этапам. Далит, гимл, бет, алиф. Поэтому выходят этих восемь царей. Почему они цари? Потому что мелахим, от слова малхут, потому что малхут царствует, поэтому они называются царями, а не другим словом, как в мире Акудим. И поэтому называется восемь мелахим, восемь царей. Почему семь? Тут есть разные объяснения. Есть вопрос, там Тиферет, которая поделена на два, есть верхняя треть и две нижних трети. В определенных местах это объясняется как два царя, есть царь Дат, Мелеха Дат, первый царь. После разбиения остается только Роша Дат. Поэтому не стоит в это особенно вникать, но в общем нужно просто знать, что то вот эти восемь мелахим, они устроены из выхода парцуфов в результате разбения. У нас просто есть два вида авиюта, на которые происходит разбение. Авиют далит, авиют гимл, туда. То, что находится под парсой, где нельзя получать. И вот на выход авиюта далит выходит четыре первые мелахим, на выход дегимл выходят другие четыре мелахим, и поэтому у нас есть вот эти восемь мелахим, которые умерли, то, что называется. Всё.
0: Прежде всего, спасибо за то, что дали мне возможность спросить. Это очень важная вещь. Я хочу здесь помочь всем душам прийти к исправлению, и это будет так. Очень интересно, что именно разделение приводит к объединению, разделение между телами приводит к объединению между душами. Можно ли так сказать?
5: После исправления, да.
0: Спасибо. И то, что мы слышали на предыдущей части урока, когда Рав сказал, что именно сила разделения можно ее использовать для объединения. Нас спрашивает Татьяна из «Женщин Мак 12». Если Творец обязан соединиться с самыми ужасными качествами творения для того, чтобы узнать, как их постепенно исправить, из отсюда следует, что добавляет не только связь между Творцом и Творением, но и новое раскрытие Творения внутри системы. Вопрос напрямую. Чего мы не знали об управлении до разбиения? Остановимся на этом. Перевод немножко неточный. Чего мы не могли знать об управлении до разбиения?
5: Перед разбиением невозможно было получить свет под парсой. И если невозможно получить свет ниже парсы, то есть части в творении, которые не могут обрести свойства Творца. То есть есть разрыв между творением и Творцом, этими желаниями. И в результате нельзя достичь цели творения. Единственный путь — позволить исправление это перемешать желание отдачи и желание получения и начать их исправлять. После того, как есть перемешивание между ними и связь, без разбиения нету связи, есть время сокращения. Первое сокращение, когда они получают, если нельзя получить ради отдачи. Второе сокращение вообще не получают в получающий килим, но тогда у нас остаются килим, которые оторваны от Творца, потому что они не могут работать ради отдачи. Только если разбивают отдающий килим и получающий килим, который у нас есть в мире Никудим, так, чтобы все стало одной большой такой смесью, тогда есть связь между ними, и отсюда уже начинается процесс исправления. Как Рав приводил пример на предыдущем уроке, когда какой-то наставник входит в там, компанию хулиганов, начинает между ними как-то так принимать их такой облик и постепенно начинает передавать им свои ценности. Но сначала он должен обрести их облик, и постепенно там начинается связь и исправление, начинает их поднимать. Вот эта частичка отдачи, которая вошла вот это, в общество этих грешников. Африка 2.
6: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous, ça, j'ai dit, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire.

0: Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est dans la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour poursuivre en quantité. Les chayim, les jeunes.
1: Миша, холи тергем лану это шейла азот?
2: Кто-то может перевести нам этот вопрос?
1: Тов, шамати рак травае,
2: а не бы вчера. Мы услышали только травае. Мы ответим просто. Работа. Боку-боку травае, много работать, чтобы достичь цели. И как мы слышали на уроке, если мы это будем делать вместе, во взаимовключении товарищей, то за 2 года вместо 2000 лет можно достичь цели.
3: А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 28 марта 2003 года, который основан на статье «Чего требовать от собрания товарищей». Это находится в первом томе Рабаша на 746 странице. У нас 38 минут на прочтение. Пожалуйста, прочитаем вместе в десятках.
1: Малидрош Масефат Хаверим. Хазал Амру, Аселе Харав, Укнеле Хахавер.
2: Что требовать от собрания товарищей? Сказали мудрецы: сделай себе рава, купи товарища и суди всякого человека на чашу заслуг. Следует понять, какова взаимосвязь между «суди каждого человека на чашу заслуг» и «купи себе товарища». В книге «Дарование Торы» написано, что вопрос заповеди любви к ближнему, как к самому себе, в том, чтобы прийти к любви к Творцу, то есть слиянию с Ним. Сказано, существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение человека и его ближнего, более подходит к тому, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа в заповедях между человеком и Творцом является постоянной и определенной, и нет требующих ее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается из привычки, уже не может принести ему пользу, как известно. В то же время заповеди между человеком и ближним непостоянны и неопределены, и требующие их окружают его, куда бы он ни обратился. И потому они являются более надежным средством, о целях ближе. Конец цитаты. Объяснение. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться свойства подобия по форме, то есть чтобы все его желания и мысли были бы только на благо Творца, а не ради собственной выгоды, это происходит по причине исправления сокращения. Это означает, что с точки зрения Творца он сотворил миры с намерением сделать добро своим творениям. Как объясняют наши мудрецы, Творец сказал ангелам-служителям, что создание мира подобно царю, у которого есть все блага, но нет гостей. Это значит, что у него есть наслаждение от того, что гости едят у него. Однако, чтобы не было свойства стыда, было сделано исправление. Должны получать добро и наслаждение с намерением насладить Творца. Однако первый этап — это отдавать ради отдачи. Человек должен наслаждаться в то время, когда он отдает, подобно Творцу, у которого есть наслаждение. Как сказали мудрецы Взор, не было такой радости у Творца со дня сотворения мира, как та радость, которую ему предстоит испытать вместе с праведниками в грядущем будущем. Мы видим, что была великая радость у Творца в тот день, когда был сотворен мир, потому что его желание отдавать. Поэтому была у него радость. Согласно этому выходит, что человек выполняет действие отдачи, и нет у него радости, тогда нет и подобия формы. Хотя в действии он отдает и занимается любовью к ближнему, но это действие должно быть в радости, как в примере с Творцом, у которого есть радость. Таким образом, здесь не хватает подобия в радости. Следовательно, человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если тело не желает работать в режиме отдачи, нужно заставить его путем принуждения. Однако есть правило, что когда человек совершает действие по принуждению, не может он быть в радости, поскольку был бы счастливее, если бы ему не нужно было выполнять эти действия. Тем не менее, человек должен работать по принуждению. И это называется, что он принуждает и усмиряет зло в себе. Однако, как сказано выше, здесь отсутствует радость, которая должна быть при каждом действии отдачи. А что касается радости, человек не может заставить себя быть радостным там, где есть действие принуждения. Поэтому, потому что радость — это результат от того, что человек наслаждается, а там, где есть наслаждение, принуждение исключено. Поэтому от принуждения не рождается радость и наслаждение. Второе. Когда мы говорим, что должна быть радость в работе Творца, а как сказано выше, радость — это лишь результат от того, что человек наслаждается. Поэтому, поскольку человек может только выполнять действие принуждения, это называется действием. Действием называется то, с чем разум не согласен. И это называется, что когда человек начинает принуждать себя, он приходит к свойству приходящего очиститься. Итак, чего еще не хватает? Только того, что пробудит в нем радость. Следует объяснить, что это дают ему свыше, что называется, помогают ему. В чем помощь? Говорит Зоар в святой душе. И когда удостоился этого, он уже испытывает радость. Отсюда следует, что когда мы говорим, что человек должен работать в радости, это значит, что он должен своими действиями вызвать пробуждение свыше. Ибо только с помощью свыше он может прийти к свойству радости в то время, когда он занимается действиями отдачи.

материальном и в духовном. Это подобно человеку, который носит темные очки. Куда бы он ни посмотрел, он видит только тьму. В таком состоянии над человеком давлеет отрицание управления Творца, так как он не может сказать, что Творец управляет своим миром в свойстве добрый, творящий добро. Получается, что тогда ему не хватает веры. Таким образом, здесь дело уже не в подобии по форме, а скорее в отсутствии веры, поскольку он находится в состоянии отрицания. Отсюда следует, что человек должен всегда быть в радости и верить выше знания, что все, что делает Творец, делается только в свойстве добрый, творящий добро. Но мы также должны верить, что это то, что нам нужно — верить выше знания. Нашему разуму кажется, что было бы лучше, если бы Творец относился к нам в свойстве открытого управления. Однако мы уже говорили об этом много раз, что мой господин, отец и учитель Бааль Сулам сказал, что мы не должны говорить, что Творец не может все дать в келим получения, которые называются внутри знания, то есть чтобы также и материальное тело поняло, что Творец управляет всем миром только во благо. Если так, то почему он избрал именно келим выше знания? Творец выбрал эти келим, потому что именно они более успешны, ибо благодаря им мы достигнем истинного совершенства. И тогда сбудется «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем своим». Наши мудрецы сказали двумя началами — добрым началом и злым началом. Из сказанного получается, что человек должен исполнять святую работу и выше знания. Ибо эти келим способны привести человека к совершенству. Он должен быть в радости, в работе на отдачу, если он не видит, что будет в его келим, называемых выше знания. Поэтому он находится под принуждением. Из сказанного следует, что человек должен исполнять святую работу выше знания. Потому что это готовые келим привести человека к его совершенству. Как сказано выше, только выше знания он может обрести радость от управления Творца, которое осуществляется свойством добрый, творящий добро. И это называется свойством правой линии. Как сказал мой отец-учитель, человек должен стараться идти в правой линии, которая называется свойством веры выше знания, и представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, в его органах уже есть вера в то, что Творец управляет всем миром свойством доброго и творящего добро. В таком случае следует спросить, почему же мы должны идти также и в левой линии, если главное — это правая линия? И для какой пользы мы пользуемся левой линией? Ответ, чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние, то есть какова мера веры, которая у нас есть, сколько Торы мы обрели, и как мы чувствуем Творца во время молитвы, и тому подобное. И тогда мы приходим к ощущению, насколько мы находимся в самом низу, ниже которого нет. Причина того, что потом, когда мы переходим к правой линии, у нас есть работа выше знания. Иными словами, насколько левая линия показывает нам наше состояние внутри знания, тут есть возможность идти выше знания. Тогда как если бы мы всегда находились в правой линии, это не считалось бы правой, а считалось бы одной линией. Иными словами, мы бы думали,

0: что на самом деле пребываем в этом. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся внутри знания, в абсолютном гадлуте. А истина состоит в том, что только выше знания мы пребываем в совершенстве. Поэтому, когда у нас есть две линии, можно говорить, что существует понятие выше знания, и это правая линия. Согласно этому выходит, что правая линия помогает левой, ибо после того, как он уже представил себе, что он уже находится в радости и наслаждается совершенством своей работы. И когда он переходит в левую линию, и тогда он видит, насколько он находится в мире, который целиком тьма. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь. И он не видит никакой надежды выйти из эгоистической любви. И тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь состояние правой линии, когда он представлял себе, как он находится, когда рисовал себе, что называется, совершенством работы, то есть он верил в вышезнание, в заповедь веры в Учителя, который сказал ему идти в этом состоянии, хоть разум и говорит ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился полной веры, в то время, как он сам знал, что он пребывает в самом низу, который только возможен в мире. Ведь он чувствует, что он находится в состоянии низости, не подобающий человеку, который желает когда-нибудь стать работником Творца. И потом он переходит к правой линии, и эта левая линия дает ему возможность работать в правой линии. Однако следует помнить, все, что находится на пути истины, тяжело идти в нем без усилий. Поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, что называется, что Творец дает ему душу. И тогда он приходит к полной вере и способен прийти к спасению со стороны Творца. Однако сам человек от природы не способен к этому прийти. И сказанного мы поймем, что такое собрание товарищей. Когда они собираются, прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. В понятии любви есть два уровня.
1: Первое. Естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилия, он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второй. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому, это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность.

0: радости. Ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другому. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полной надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А надо идти в группу. Еще сказали мудрецы: «Забота в сердце человека говорит другим». То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило: нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бальсулама, где он объясняет, что правая линия означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. Только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения, как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем связь между указанием «купи себе друга» и требованием «оправдать товарища». Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: ты должен оправдывать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе товарища, работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовным и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания.
1: То есть
0: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова: «Постижение величия зависит полностью от окружения». И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, о многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большое получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Но что делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить ему», и с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить, но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю у тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен смирить себя и оправдать его. И это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его. Иначе не говорил бы о нем плохого. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположное тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. И если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего. Начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что поэтому у него уже есть... Сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысли человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться, помощи и верить, что Творец слышит его молитву. Перейдем к уроку 28 марта 2003 года, пожалуйста.
1: Мы прослушали статью с 5-го тома Шлавы Сулам, 299-я страница. Статья основана на трактате «Авот. Что требовать от собрания товарищей?» То, что есть внутри человека, с момента его рождения, то, каким он родился. Все это исходит от Творца. И этим Творец управляет. И это не называется человек в человеке. Это система, которую задействует Творец, Он управляет ей. И нет там никакого свободного выбора, и нет там моего «я», нет самостоятельности. Мы можем закрыть глаза и сказать: «Нет, Творца не существует, и мы самостоятельные». Да, верно. Мы можем так себя обманывать. Верно, Творец скрыт. Это легко сделать, естественным образом так и происходит. Но на самом деле, если мы приглядимся, если посмотрим, будем исследовать. И даже если будем исследовать, используя инструменты нашего мира с помощью обыкновенной науки, то увидим, что все, что есть в человеке, заложено в его природе. И человек приводится в действие своей природы и своим окружением, и своими привычками, а также воспитанием, которое он получил. И нет в человеке ничего, о чем бы он мог сказать, что это я свободный. То есть нет у него в нем какого-то пустого места, такого свободного пространства, то, что сделала Малхут бесконечности, которая сократила себя, когда захотела сама подвести себя в действие, показать, что она хочет давать, она хочет быть дающей, она хочет как-то проявить, что-то сделать, создать, произвести самой. В нас ничего такого нет. Мы просто на все 100% хорошо спланированная система всеми нашими свойствами, на всех уровнях и со всеми законами. И только когда Творец скрыт, дает нам некоторую иллюзию, что мы действуем самостоятельно. Для того, чтобы на самом деле не быть управляемым Творцом, чтобы стать человеком, нужно получить некоторую внешнюю силу. Такую внешнюю силу, которая даст мне возможность выйти из-под власти Творца, выйти из-под власти природы. Если я смогу создать такую силу, я как бы сдвигаю свою природу, желание получить то, что Творец внедрил в меня. И тогда во мне остается свободное место, пространство, пустота, то, где я могу решить, чего же я по-настоящему хочу делать, кто я, что я, собственными силами стать свободным. И тогда, если я в этом пространстве, то есть в тех желаниях, которые не находятся под управлением желания получать, под властью Творца, а находятся под моим управлением, если я в этих желаниях захочу и смогу уподобить себя Творцу, то тогда я буду называться подобным Творцу, уподоблюсь Ему. Адам, человек Адам, от слова «эдуме» — уподобиться, уподобиться Высшему. И эту внешнюю силу, когда я смогу точно толкнуть свою природу, желание получать, наслаждаться, чтобы она не управляла мной, то есть чтобы я отодвинул от себя Творца, чтобы Он не властвовал надо мной. Это есть такая фраза: «Победили меня сыновья мои». Такую силу я не могу раскрыть внутри себя, поскольку еще раз, она исходит из, тогда она исходила бы из моей природы, от Творца. А я могу получить ее только от группы, от чего-то внешнего, чужого. А кто есть чужой, кроме Творца? окружение. Но окружение тоже неисправно, так же, как и я. Все верно. Но если мы воспользуемся тем разъединением между нами, разъединением как трамплином, как средством, чтобы именно из разъединения между нами мы могли извлечь силу против природы, тогда мы сможем добиться успеха.
2: Адам Аришон, Шитхалек, Лешишим Рибо.
1: Адам Аришон, который разделился на 600 тысяч частей. 600 тысяч, ну потом еще и еще.
2: Но цар бейна халаким аэле.
1: Между этими частями возникло разъединение, ненависть. И если я преодолею эту ненависть, ненависть — это не обязательно, что я его ненавижу. Я просто с ним не соединен, я ему пренебрегаю. Он — это не я. Если я смогу воспользоваться этим естественным законом, когда один ненавидит другого, таким образом, что я смогу вынести именно из силы разъединения, просто достать оттуда нечто противоположное, силу слияния, то тогда этой силой слияния, которую я достаю оттуда, из того, что находится между нами, я смогу отодвинуть Творца. Я смогу оттолкнуть свое желание получать и создать в себе такое свободное пространство в своих желаниях, где я буду управлять. Не Творец будет управлять, а я смогу делать то, что считаю нужным. И у меня нет никакой возможности вооружиться силой для такого действия, иначе как воспользовавшись ненавистью между разбитыми душами. Поэтому Рабаш пишет здесь, что требовать от собрания товарищей. Я должен требовать дополнительных сил, которые помогут мне всякий раз выстраивать внутри себя образ человека, Адама. Ну, может, не удалось объяснить. Спрашивайте. Может, получится.
0: Два вопроса. Первый вопрос. Я не понял, в какое время человек может стать подобным Творцу. И второй вопрос.
1: Что? Какое время?
0: Когда человек может стать подобным Творцу?
1: Когда человек может уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу. Но прежде всего, он должен

0: It's an honor for us as new.
1: Здравствуйте, великие друзья! Это огромная честь десятки Нью-Йорк 2 вести эту подготовку к уроку. Всегда огромное впечатление быть частью урока, и уж, конечно же, выстроить часть его подготовку к уроку, разогревание сердец перед уроком, тему, которую мы избрали как подготовку, вера в Рава. И цель, на самом деле, ценить состояние, то сокровище, которое существует у нас, это уроки в записи, которые провел нам Рав. И мы готовы войти в урок, подготовить себя, как будто Рав находится с нами здесь вживую, каждую секунду. Мы хотим подготовить наши сердца, чтобы они были взволнованы. И возможность, показывать, которая есть перед нами, говорит нам, что только сейчас и в это время мы входим в урок, полный урок, в совершенный урок. Неважно, он в записи или нет, это то, что Рав дает нам. И мы рады быть с вами на этой подготовке вместе. Войдем в прекрасный урок.
2: Шучу, Рамбаша. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на дачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир, исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца? Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире, ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, пусть ищут Тору из уст его. Еще раз. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на дачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, пусть ищет Тору из уст его.
0: Active workshop.
1: Активный семинар. Обсудим вместе, как нам отнестись к предстоящему уроку в записи так, как будто он происходит сейчас. Еще раз. Обсудим вместе, как нам отнестись к предстоящему уроку в записи так, как будто он происходит сейчас.
2: Действительно, должно быть такое отношение, как пробудить у нас такое воодушевление всякий раз, когда мы видим и слышим, и учим уроки в записи, мы получаем, как будто это происходит с нами сейчас. На практике мы измеряем то, что происходит с нами согласно настоящему. Поэтому я думаю, что мы должны видеть, что это пробуждает между нами. Начинаем ли мы работать как результат этих уроков? Это моя индикация для продвижения.
1: Урок, который перед нами. Новый урок. И хотя раз я его слышал, я новый, поэтому урок новый. Наверняка мы услышим новое, и все зависит от мира того, насколько я открою свой слух и сердце. И тогда на самом деле смогу услышать урок, который происходит сейчас.
2: Да, по сути дела, урок зависит больше того, что я слышу, не того, что я слышу, а кто дает. Потому что мы каждый раз новые клей, каждый день, это на самом деле чудо в нашей работе. Что всякий раз мы получаем какой-то новый авиют, что-то новое. Это требует от нас построить и получить внутрь этого клей.
1: Мы на уроке получаем свет через каббалистов Рава, Рабаша, Бальсулама.

0: и нет времени, которое к нему отношение одно похоже на другое. В таком отношении ты входишь в любое действие, которое мы производим, и это тоже все изменяется.
1: Мы относимся к уроку с благодарностью, волнением. Нам выпала честь, что товарищи, вы выбрали для нас особый урок, который относится к нашему состоянию, и мы рады, счастливы и взволнованы этим.
0: Это возможность спросить себя, хочу ли я слушать урок и принимать его в получающее кли или в отдающее кли.
1: И уроки, они вечны. Все, что в них заложено, все, что нужно до конца исправить для исправления. Если мы соединимся в радости, мы сделаем самое правильное действие, которое возможно через десятку.
0: Семинар молчания. Давайте помолимся за то, чтобы мы объединились и прилепились к Раву в течение всего урока. Давайте помолимся о том, чтобы мы объединились и прилепились к Раву в течение всего урока. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава Его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том,

0: что из-за того, что цель творения была насладить свое создание, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
1: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль «отдающий келим», а народы мира называются «получающими келим». Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование «отдающих келим», то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: «Тора была дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий кили, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
0: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы, народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все желания их в получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. А они хотят свойства будущего мира, кроме этого. Как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих келим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из тьмы, Тора произвела два действия.
1: Первое — свет ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезают, из его получающих келим, и там, где были получающие келим, удостоился сейчас отдающих келим. И это то, о чем сказано: над тобой воссияет Творец. То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих келим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано, и слава его над тобой явится, где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. Над тобой явится, когда человеку достаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим келим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света. И хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
0: И о них говорит Писание, ибо вот тьма покроет землю. То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. И они удостаиваются. Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал, действие важнее. Стал отвечать Рабби Акива и сказал, учение важнее. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
1: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но